0: Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны. Наибольшее количество беспилотников сбито 10 и 11 июня – 766 и 798 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершалось на европейскую часть России. Минобороны России опубликовало интервью с генерал-майором Антоном Грунисом, который командует 4-й мотострелковой бригадой Южной группировки войск. Он рассказал о ходе освобождения Константиновки. Отвечая на вопрос о вкладе подразделений в общую победу, генерал-майор подчеркнул, что гордится всем личным составом бригады, отметив вклад каждого подразделения.
1: Русский солдат – мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет. Вообще весь коллектив бригады, офицерский состав, солдаты, сержанты вызывают только гордость. Полки бригады 1194, 1465, молодцы просто, тоже огромную работу провели. Все подразделения бригады, штурмовой отряд, ну всех можно отметить. Все батальоны бригады, беспилотные подразделения бригады потрудились, артиллеристы потрудились. Подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронные борьбы, да? Ну, как, нет таких подразделений, которые не приняли участие. Все свою лепту внесли и... Только гордость и огромное спасибо русскому солдату и всему коллективу.
0: Как отмечает военное ведомство, успешные действия и продвижение подразделений Южной группировки войск в Константиновке вынудили украинские власти приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из Краматорской и Дружковки на Западную Украину. В Иране раскрыли подробности сделки с Соединенными Штатами. По данным агентства Мехр, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из активов Исламской Республики, причем половину этих денег должны вернуть еще до подписания соглашения. Также Америка снимет нефтяные санкции с Ирана и не будет вводить новые, не станет наращивать силы на Ближнем Востоке и вместе с союзниками предоставит проект восстановления иранской экономики на сумму не менее 300 миллиардов долларов. В свою очередь, Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать ядерное оружие. При этом ракетную программу исключили из повестки. Окончательное соглашение утвердят резолюции Совета Безопасности ООН. Подписание состоится 19 июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В этот понедельник, 15 июня, в Москве днем ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдет ливень и местами слабая гроза. Днем в столице от +20 до +22.

местности недальней, где август с ливнями, подрастали братья с простой фамилией. Старший был упрямый, во всем в отца он вышел, младший вышел в маму, помягче и потише. Братовья любили родимое село, а еще любили во всем согласие. Скажет старший брат: ступай домой, младший хоть бы что. Пожалуйста, старший, я Чапай, ты Петька мой, младший, как всегда, пожалуйста. Годы за годами, как ливни споры,

удалось без спросу в одни глаза влюбиться и сошлись в решении бесповоротные. У одной калитки два брата родные. Старший брат сказал: «Будь другом, брат». Младший брат вздохнул: «Пожалуйста». Старший брат сказал: «Вернись назад,

земле прижатом, вдруг-то не послышал младшой старшого брата. У тебя невеста, погода.

бессловесно, поди, пожалуйся, старший брат просил. Еще чуток, младший брат стонал. Пожалуйста, старший укорял.

сегодня и навечно приезжал на праздник к младшому брат старшой с большеглазым внуком, с печалью за душой. Старший брат сказал: «Проснись, браток!» Младший брат сказал: «Старший брат сказал: прости, солдат!» Младший брат сказал: «Прости, солдат!»

0: Audio Stories.
1: Трудно представить летний пейзаж без пчел, шмелей, бабочек и мух. Но сегодня они все реже встречаются и в городах, и в сельской местности. Исследование 2019 года показало, что около 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения. Основная проблема – инсектициды, которые попадают в организм насекомых с нектаром и пыльцой, нарушая навигацию, снижая воспроизведение и сокращая жизнь. Также люди уничтожают места их обитания, преобразуют луга и леса в сельхозугодья и города, меняя разнообразие растений на однообразные монокультуры, неприемлемые для питания насекомых. Климатические изменения нарушают цикл цветения растений и жизнь опылителей, а экстремальные погодные явления – засухи, жара, наводнения – вызывают гибель колоний. Сокращение опылителей грозит ухудшением урожайности до 75% сельхозкультур и 90% диких растений, создавая серьезные проблемы с продовольствием в ближайшие десятилетия.

0: если оба правы.
1: Аудио сторис.
2: Невероятный вкус, текстура и аромат сыров, таких как рокфор, горгонзола, камамбер и бри, зависят от уникальных штаммов плесневых грибов и бактерий. Однако их разнообразие стремительно сокращается. Исследование 2020 года показало, что одомашнивание сыров снижает генетическое разнообразие белого плесневого гриба пенициллума камемберти. Промышленные штаммы утратили значительную часть генетического разнообразия по сравнению с дикими. Штаммы грибов страдают от дефицита генетического разнообразия, что снижает их способность к здоровому размножению. Климат также влияет на традиционные места созревания сыров, нарушая микробиоту. Чтобы сохранить многообразие, создаются банки микроорганизмов и поддерживаются традиционные методы ферментации. Россия, Италия, Швейцария и Франция реализуют такие программы. Тем не менее, существует вероятность к 2050 году потерять уникальные вкусы региональных сыров.
1: Audio Stories.
3: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит? Так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки.

приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелимся. И все

0: Аудиосторис.
1: Деревья какао – одни из самых требовательных растений. Они растут в узком климатическом диапазоне около экватора. Эти регионы сильно страдают от изменения климата. Отчеты профильных организаций сообщают о заметном ухудшении условий для какао с середины 20 века. Западная Африка, где производится до 70% какао, сталкивается с ростом температур и частыми засухами, что снижает урожайность. К 2050 году площади для выращивания какао сократятся из-за жары и низкой влажности. Такие условия замедляют рост и плодоношение деревьев. Решают проблему созданием новых сортов и сохранением генетического разнообразия, но плоды какао появляются через 5-6 лет, а семена сложно хранить. Без серьезных инвестиций через 25 лет шоколад может стать роскошью из-за роста стоимости.
0: Аудио сторис.

0: часть форум креативных индустрий. 35-летие Содружества независимых государств таким образом еще будет отмечено. Ну и, конечно же, концерт колоссальный под названием «Многоликая Россия» 4 июля пройдет между павильоном номер 1, он же центральный, и фонтаном «Дружба народов». Если бывали на ВДНХ, это, в общем, прямо на входе. Ну, а если вы на ВДНХ не бывали, то все равно не пропустите. Кроме того, удмуртский национальный праздник Гербер вот в эти же дни будет проходить, так что там и флешмобы, и участие в обрядах разнообразных, все это вас ждет. Ну, а мы на «Маяке» в самых разных программах продолжаем вас просвещать на тему культуры народов России, их самобытности, и этому, в частности, посвящен цикл «Малые народы большой страны», который выходит в программе Сергея Стиллавина и его друзья. И в прошлый понедельник заведующий лабораторией антропологии Северной Пасифики Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской Академии Наук Юрий Латушко рассказывал нам много и кучу всего вообще интересного о нанайцах. Я думаю, многие слышали это слово, но далеко не все представляют, где вообще эти нанайцы живут. Вот сейчас вы из отрывка об этом узнаете.
1: Ну, нанайцы, кстати, само название очень простое. Местные люди, ну, здешние люди. Кстати, также себя называют нани или нанай, называют себя и ульчи, хотя это другой народ. Но, на самом деле, это очень близкородственные группы. Рыболовство имеется в виду, в первую очередь, конечно, лососевые, но не только, и частиковые рыбы, самые разные, в зависимости от того, где кто живет. Потому что край этот огромный, и нанайцы занимают, вот представьте себе, огромную территорию от Хабаровска, города Хабаровска, и туда, за Комсомольск. Всегда держим карту перед глазами или открываем и смотрим. На этом огромном пространстве проживают как раз нанайцы. Что-то еще по хозяйству, если да. И, кстати, вот что интересно, это важно. Низовские и верховские, как они внешне даже отличались. Низовские все-таки были больше людьми из рыбьей кожи. Они жили подальше от Китая. А вот верховские, которые поближе были, они с давних пор получали различного рода подарки от маньчжурских чиновников и до этого еще, в целом, китайских, можно так говорить. Там вот заметно больше носили одежды не только из рыбьей кожи, но и ткань, которую получали из Китая, шелк, например. Это вообще была редкость большая, и эти вещи носили в основном старейшины. Такие у них были халаты замечательные, расшитые, красивые, и, соответственно, головные уборы, такие шапочки были. А у нас они ассоциируются с головными уборами только китайцев, ну, на самом деле, это не совсем так. Классическими, я имею в виду, такие с бубончиками.

0: пока вы спали.
1: Путешествия во времени по-прежнему будоражат ученые и не только ученые умы. И то выдвигаются гипотезы о мультивселенных, и будущее, и прошлое — это таким образом разные ответвления или разные блоки того вот континуума, который мы называем временным. Ну и вот опять новый философско-физический анализ теперь ставит под сомнение его авторы одно из пространственных следствий теории относительности. То есть идею о том, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно как части неизменного четырехмерного блока. Теперь автор утверждает, что блочная вселенная — это не физическая реальность, а математический конструкт. На движение во времени является не иллюзией сознания, а фундаментальным свойством мироздания. Ну и кажется мне, что это, конечно, не последний такой вот... не последняя итерация в этом споре. Чем-то это уже напоминает теологию. Конечно, потому что если взять Библию, которая, безусловно, важный памятник культуры человеческой, вне зависимости от того, верите ли вы в высшие разумы или нет, вот постоянно некая циклоида вот это завивается и завивается и завивается. То говорят, что там все написано, абсолютная правда, и находят исторические подтверждения, то говорят, что текст нужно воспринимать иносказательно, и это концентрация не столько фактов, сколько человеческой мудрости и опыта, который проистекает из тех или иных событий, которые и вправду имели место. В общем, нет конца, конечно, и края этим спорам. Одни физики вот буквально на прошлой неделе говорили о том, что нет, теоретически в прошлое можно что-то отправить. Вот теперь другие, еще и с философами объединившись, говорят, что нет, это все совершенно не получится, и уж если есть мультивселенные, то каждый из них со своей временной линией. Ну что же, тем временем, мне кажется, что есть у нас стремление откручивать стрелки часов в обратную сторону, потому что, оказывается, действительно, большинству людей присуща врожденная склонность двигаться против часовой стрелки. Вспомните, бывали ли вы на башнях замковых или на колокольнях. Вспомните, куда там закручены винтовые лестницы. В общем, как правило, действительно против часовой стрелки. Так вот, большинство людей, подавляющие, которым позволено идти, куда глаза глядят, предпочитает поворачивать как раз против часовой стрелки. Ну, скорее влево, чем вправо. Особенность эта, как говорят нам авторы исследования очередного, не зависит ни от культуры, ни от пола, ни от ведущей руки. То есть и левши, и правши одинаково поступают. И только возраст несколько влияет на эту необъяснимую склонность. Поставили опыты целых 33 в университете Наварры, и, в общем, действительно, в 32 нашли подтверждение этой самой теории. Да, хотя один из авторов этого исследования, Клаудио Феличиани, ученый с любопытной репутацией, скажем так, он однажды получил Шнобелевскую премию за объяснение причин столкновений пешеходов толпе. Ну, мы знаем, что есть те, кто и Шнобелевскую, и Нобелевскую премию получали, так что тут не будем судить в любом случае, а уж строго судить и подавно, тем более, что иллюстрации к научной работе, к эксперименту выглядят довольно убедительно. Действительно, там треки простраивали в павильоне, как движутся люди, и пришли именно к таким выводам. Почему происходит именно так? Совершенно непонятно. Может быть, и вправду мы пытаемся повернуть время вспять. Музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Промышленный туризм становится новым трендом, такой новой тенденцией в нашей стране. И экскурсии в промзоны все больше и большей популярностью пользуются. На закрытые полигоны, на закрытые промышленные объекты и даже на то, что называется свалками, то есть полигоны, где отходы складируются. Это, оказывается, тоже формат, который уже существует. И почему же, в общем, так это популярно? Говорят в том, что это все оказывает влияние на поведение людей. То есть, когда ты не просто слышишь о чем-то и там смотришь кино, допустим, а своими глазами видишь, и как и на что влияет человеческая деятельность, и на вот эти колоссальные промышленные объекты, которые вдруг стали ненужными. Вообще, по-другому можешь даже оценить свое потребительское поведение, а все больше и больше людей уделяют этому внимание. Ну, мне кажется, самые колоссальные такие объекты, ну, нельзя их считать в полной мере заброшенными, но вот, например, стартовые позиции комплекса «Энергия», конечно, колоссального размера это была ракета, их можно до сих пор увидеть на космодроме Байконур. Если у вас это было в планах, торопитесь, потому что вот тот самый момент, когда пилотируемая космонавтика с Байконура уйдет уже на восточный, и таким образом Байконур станет ненужным для нашей страны, это все уже дело недалекого будущего, и значит, все эти поездки могут просто прекратиться, хотя если это не будет сопряжено с запусками ракет, может быть, все станет подешевле. Наоборот, ну, так или иначе, в общем, тлена всему этому не избежать. Как-то это все музеифицировать или даже толком утилизировать никто не может. И сейчас мы становимся свидетелями, как и во что превращаются эти колоссальные усилия. С одной стороны, восхищает, с другой стороны, заставляет немножечко взгрустнуть. Но давайте грустить не будем, тем более, что мы тоже нередко инженерную тематику выбираем для программы «Место действия Россия». И в прошлый понедельник мы говорили о Удмуртии, о городе Ижевске. Тема была продиктована датой. 10 июня 1807 года был основан Ижевский оружейный завод, который ныне продолжает свою историю под названием концерн «Калашников». Ну а о том, как выглядело промышленное производство в нашей стране на рубеже 18-19 веков, нам поведал специалист по истории науки и промышленности, кандидат философских наук Дмитрий Сапрыкин.
2: Ну, во-первых, надо сказать, что Россия уже в 18 веке была одной из крупнейших промышленных держав мира. Это сейчас про это мало знают, потому что многие, мне кажется, что только там в советские времена у нас возникла крупная промышленность. На самом деле, в конце 18 века, в начале наполеоновских войн, русская промышленность была по масштабам сопоставима с французской и английской, может быть, даже превосходила их. Это вот на сегодня мнение ученых достаточно твердо устоявшееся, да, то есть Россия, например, была крупнейшим экспортером металлов, железа в другие страны, в том числе в Англию и во Францию, да, то есть вот, к примеру, собор Парижской Богоматери покрыт русским железом был вот до того, как сгорел, да. Это положение, да, то есть Россия, входившая в четверку крупнейших промышленных держав мира в конце 18-го, начало лет 20 века, было, конечно, результатом развития 18 века. То есть когда возникли огромные предприятия горной промышленности, железоделательной промышленности, текстильные предприятия с уконной мануфактурой, огромные, относившиеся к числу крупнейших тогда в Европе. Вот. И были построены огромные водные системы, да, которые соединяли Мариинская, Тихвинская, Вышневолодская система, которые соединяли еще до железных дорог всю нашу страну, речные бассейны, там, Волги, Камы и так далее.
0: Маяк. Радио «Маяк»

0: реклама.
1: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. С 10 по 16 июня 2026 года.
2: ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358. Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33.
3: Стираем ковры, паласы, пледы. Вывоз и доставка бесплатно. Пенсионерам скидка. Кемерово. Телефон 24-23-03.
4: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.
5: В студии с утренними новостями Елизавета Быстрова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. 27 миллионов судеб свечи памяти зажгут россияне в память о героях Великой Отечественной. Первая зарплата. Тысячи школьников из Кузбасса осваивают профессии этим летом. И заказ, который не придет, молодые люди освоили виртуальный шопинг без траты денег. Обо всем подробнее. Кузбассовцев приглашают присоединиться к всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти». Она продлится до 22 июня, чтобы вспомнить подвиг 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Нужно зайти на сайт деньпамяти.рф и нажать на кнопку «Зажечь свечу». Огонь появится на интерактивной карте. Там видно, сколько людей в регионе уже сказали «помню». В Киселевске после капитального ремонта открылся пищеблок детского лагеря «Совенок». Рядом смонтировали спортплощадку и зоны отдыха. Всего за лето лагерь примет 1000 ребят. Запланировано 5 профильных смен. Одна из них уже началась. Эмоциями поделился Матвей Иванов.
6: Приехал только первый раз. Я об нем много слышал, и я им горжусь. Тут добрые вожатые, все дружелюбные. Вожатые могут поговорить, хорошая обстановка, все нравится. Я думаю, что она будет очень запоминающейся, и я найду много друзей, с которыми потом можно будет общаться.
5: Более 3000 кемеровских подростков этим летом не просто отдыхают, а зарабатывают собственные деньги. Школьников от 14 лет временно трудоустраивают на предприятия промышленности, торговли, в дорожные образовательные учреждения. С каждым заключают официальный трудовой договор, согласие родителей, заводят трудовую книжку. А рабочее место сертифицируют. Один из таких отрядов работает на базе Центра дополнительного образования имени Волошиной, продолжит организатор Александра Радостева.
7: Помогают в тепличном комплексе. Это работа с землей, с камнями, с лопатами. Они перекапывают клумбы, пропалывают, переносят или оформляют камнями края клумб, пиливают деревья и перерабатывают на вынос ветки. Парты, стулья, перестановки делают внутри кабинета. У девочек работа полегче. Это прополка клумб, озеленение, высаживают цветочную рассаду в клумбы, стригут кустарники, ухаживают за питомцами живого уголка. Это выгул животных на свежем воздухе и параллельно моют клетки с моющими средствами, дезинфицирующими и сушат на солнышке.
5: Зарплата не ниже МРОТ. Свои первые деньги получит Елизавета Ишмухаметова.
8: Трудовая бригада – это возможность детям заработать официально, ну и на свои хотелки. То есть родители не всегда выйдут. День вообще я очень хочу потратиться на одежду, то есть выглядеть классно, возможно, на вкусняшки какие-то.
5: Избежать импульсных покупок поможет новый тренд подростков. Молодые люди имитируют трату денег, чтобы справиться со стрессом. На сайтах-муляжах, которые выглядят как настоящие сервисы заказа еды, можно листать меню, читать описание блюд, складывать их в корзину. Но оплатить нельзя, заказ никто не привезет. Радость не в покупке, а в предвкушении, говорит психолог Ирина Лапошина.
0: Дофамин – это не гормон удовольствия, так как он не делает нас счастливыми. Это нейромедиатор предвкушения и желания. Да, его пик, он приходится на этап поиска и охоты. Создается ощущение занятости чем-то очень важным. Просмотр таких сайтов и любой другой бессмысленный скроллинг не приводит к результату. В норме действие завершаться должно всегда каким-то результатом, так называемой наградой. После чего дофамин в норме у человека снижается, давая чувство удовлетворенного покоя. Фальшивый стимул ломает эту дугу. Человек сталкивается с таким явлением, как дофаминовая яма, то есть истощение организма.
5: Справиться со стрессом поможет времяпровождение на свежем воздухе. Сегодня отмечается Международный день прогулки. Принято считать, что для здоровья нужно проходить 10 тысяч шагов в день. Действительно ли это так, знает заведующая отделением группы реабилитационного лечения клиники «Энергетик» Анастасия Дюкова.
9: Можно ходить больше, можно ходить меньше, но в среднем надо проходить именно около 10 тысяч шагов.
10: Ходьба – это универсальная кардиотренировка, которая подходит абсолютно для всех. Во время ходьбы тренируется сердечно-сосудистая и дыхательная система. Важно ходить правильно. Если у вас болят суставы, перед тем, как ходить, сделать можно небольшую разминку лежа для суставов, хотя бы минут на 10-15, одеть какой-то ортез на ноги для того, чтобы защитить свои суставы.
5: Два воспитанника школы «Кузнецкий лед» получили официальный вызов в сборную России Ю-16 по хоккею. Тем летом капитан команды Владислав Симонов и защитник Макар Ноздрин отправятся в главный хоккейный тренировочный центр страны «Сириус», где с 30 июня по 25 июля пройдет интенсивный сбор лучших юных хоккеистов со всей России. Это было последнее сообщение выпуска. Хорошего дня и до встречи.
11: Года на маяке.
12: Сегодня днем 15 июня по области в столице Кузбасса, по сообщению синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-восточный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в областном центре Кузбасса 25-27 градусов.
11: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
13: С понедельника по пятницу в 18.05.
11: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
14: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма?
15: А не пора ли нам оккультуриться?
14: Самое время. Программа Ольги Шараповой об искусстве.
16: Каковы проблемы типологии импликативных универсалей, используемых в качестве удобной синтаксической конструкции, служащей для указания на различия лингвистических явлений?
17: Короче, забыли, как звучит родная речь? Русский язык для вас – это скучное правило или неинтересный школьный предмет? Тогда вам в рубрику
18: «Радиодиктатура».
17: На защиту великого и могучего встает кандидат филологических наук Евгения Барыша. «Радиодиктатура».
19: О чем говорят животные? Как воспринимают нас и происходящее вокруг? Что им в пользу, а что во вред?
20: Учимся понимать своих питомцев в рубрике «Я и мой хвост».

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Дональд Трамп высоко оценил роль президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта с Ираном. В интервью «Нью-Йорк Таймс» Трамп отметил, что считает премьера Израиля Беньямина Нетаньяху очень сложным партнером, который должен быть благодарен США за предпринимаемые по Ирану усилия. Ранее Трамп подтвердил заключение сделки с Тегераном и объявил об открытии Ормузского пролива, одновременно распорядившись о немедленном снятии военно-морской блокады Соединенных Штатов. Корабли мира, заводите двигатели, пусть нефть течет, написал он в соцсетях. Готовящийся меморандум о взаимопонимании между США и Ираном стал одной из центральных тем вчерашнего телефонного разговора Путина и Трампа, в ходе которого российский президент поздравил американского коллегу с 80-летием. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин выразил удовлетворение тем, что конфликт, который мог поджечь весь регион, и не только, судя по всему, удается купировать.
2: Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства. Но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать. Отмечена готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решению глубинных вопросов, которым еще придется серьезно заняться.
0: То, что мирное соглашение между США и Ираном достигнуто, подтвердил и премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Официальное подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. Стороны договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. В Тегеране также подтвердили согласование текста меморандума, но подчеркнули, что не доверяют Вашингтону и намерены внимательно следить за выполнением американских обязательств. После подписания меморандума Вашингтон и Тегеран намерены начать 60-дневные переговоры. На них стороны обсудят полную отмену санкций против Ирана, параметры ядерной программы и механизма контроля за исполнением соглашений. Сделку скрепят резолюции Совбеза ООН, сообщили в офисе генсека Всемирной организации Антонио Гутерреша. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии приветствовали меморандум и заявили о готовности снять часть санкций с Ирана при уступках по его ядерной программе. Штурмовые отряды южной группировки войск ведут активные наступательные действия в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики. Они уничтожают блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 5 механизированных артиллерийской, горно-штурмовой и аэромобильной бригад в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Славянска и Краматорска. Константиновки штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия. Продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 150 военнослужащих.
0: Высокий темп продвижения подразделений южной группировки войск в Константиновке вынудили Киев приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западной области Украины, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска идет с 9 июня. Из города в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения и 3,5 тысячи сотрудников. Кроме того, в экстренном порядке для эвакуации готовят новые Новокраматорский машиностроительный завод по ремонту и восстановлению бронетехники ВСУ, Старокраматорский машиностроительный завод, на котором выпускают стволы для крупнокалиберной артиллерии, завод «Энергомаш Спецсталь», выпускающий оборудование для металлургии и машиностроения. Как отметили в ведомстве, Киев, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которым последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации. Специалисты приостановили работу по ликвидации последствий взрыва газа и пожара в многоквартирном доме на улице 22-го партсъезда в Самаре из-за угрозы обрушения конструкции. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным Следственного управления СКР, по региону минувшим вечером в одной из квартир на первом этаже произошел взрыв бытового газа, начался пожар, огонь охватил квартиры со 2 по 4 этажи, а также торговые помещения. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Ночью открытое горение ликвидировали. В результате ЧП погиб один человек, пострадали 12, включая двоих детей, госпитализировано двое, повреждено 24 квартиры. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Во второй половине дня дождь, слабая гроза, плюс 19-21 градус. В Москве облачно с прояснениями. Во второй половине дня ливень, местами слабые грозы и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 14, атмосферное давление 739 миллиметров, влажность воздуха 99%.
1: Вести ФМ. Америка. Сложное переплетение идей и людей. Она восхищает, она возмущает. За мир, но не против войны. Новая этика, старые проблемы. США. Что бывает, когда пытаешься контролировать весь мир? То вверх, то вниз. То маневр, то вираж. «Американские горки» с Дмитрием Дробницким. Каждую среду после 18 часов на радио «Вести ФМ». Всегда найдется закономерное в случайном, конкретное в абстрактном. «Железная логика». Программа, где ничего не происходит просто так. Казалось бы, хаос, на деле стройный порядок. Связь во всем. Усвоим как норму, возьмем за основу. Сергей Михеев. По будням после 11 часов на радио «Вести ФМ». Взгляд один, ситуация ясна и проста. Взгляд другой, картина уже не та. Все зависит от точки, кто смотрит, где и когда. Расширяем кругозор.
4: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем. Здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Радость-то какая услышаться, да?
1: Да-да-да, радость прекрасная. Прекрасная радость сквозь струи дождя.
2: Давайте говорить.
1: Да. Знаете, когда читаю следующего содержания новости, то действительно ваша радость мне становится все ближе и ближе. А именно, в Краснодаре Гелендваген сбил мужчину на сапборде.
2: Это сильно-то.
1: Понимаете, да? И, кстати говоря, друзья мои, ведь вот эти вот ливни тропического свойства, которые охватили, кстати, не только Москву, из Москвы, конечно, очень много видео, я вам скажу, по одной простой причине, слишком много смартфонов с хорошими камерами.
2: Это проблема, да.
1: Да, потому что когда у человека смартфон за 10 тысяч рублей, пока включишь камеру, вот, уже и дождь кончится, да. Вот. А, соответственно, несерьезно, если без этих идиотских шуток, то по всей России действительно дождливо и даже в Челябинске затопило, понимаете, а это уже далеко от Москвы. Да, и как-то я тут, Владислав Александрович, летел с одним уважаемым мужчиной. Угу. Это вот не на тему плоской земли или почему.
2: А действительно
1: планеты...
2: уважаемый мужчина. Так.
1: Да. Почему все планеты действительно как бы крутятся в жанре одного диска вокруг Солнца? Я что-то разговорились мы про вот, изменение климата и так далее, и мужчина уважаемый мне рассказывает, говорит, вы понимаете, говорит Сергей, дело в том, что нас 8 миллиардов, я покосился на его значок на лацкане и подумал сначала, что речь об этом, но нет, оказалось, что у нас всего 8 миллиардов, и я говорю, так, говорю, в чем дело, а говорит, они хотят есть, отлично. Я пока что не потерял нить логического изложения. И говорю, ну и дальше. Но это он мне объяснил, что поскольку они хотят есть, и мы тоже, то надо увеличивать площади посевные, где растет еда.
2: Ну, разумеется. Либо урожайность,
1: Да, и вот эту... Ну, дело в том, что и урожайность, и еду надо поливать водой.
2: Да, да.
1: Причем водой, как правило, чуть не сказал, трезвой. Это как ее...
2: питьевой.
1: Пресный, да. Пресный, конечно. Да-да-да.
2: Морская не подойдет.
1: Да-да-да. А ее, эту пресную воду, проще всего добыть из-под земли. Потому что там, вот знаете, как вот у нас по всей России ездят такие доисторического вида грузовики с мини-буровыми установками, георазведочные, которые раньше использовались для того, чтобы нефть искать где-то или газ в Сибири. А теперь вот эти вот огромные грузовики зеленые, как правило, армейского цвета, они, значит, бурят на воду. И дачники, значит, соответственно, бурят себе эти значит, скважины где-то глубиной где-то 40 метров, где-то 100. И оттуда выкачивают из подземных пластов, они выкачивают оттуда воду. Так вот, прикол в том, что эта вода, она сидела там в подземелье и, условно говоря, Владислав Александрович, не участвовала в круговороте воды в природе.
2: А, это неучтенка, лишняя вода.
1: Нет, не то, что неучтенка, она не участвовала в климатических процессах.
2: Да.
1: Вы достаете оттуда эту как бы ниоткуда взявшуюся воду.
2: В дожди, да, в снеге
1: она начинает, не участвовала. Да, вы начинаете ей поливать ваши посевные. Естественно, солнце жарит периодически, да, и земля отдает в виде пара. Как вот сегодня в Москве пасмурная, ну, такая туманная погода, да, потому что большие испарения, земля нагрета, и, соответственно, воды много, все это испаряется. И вот с огромных новых этих посевных площадей испаряется вся эта вода, поступает в водооборот, будем говорить таким языком, да, в небо, там она скапливается и образуются ультра-гипер-супер-тучи, понимаете, да, которым нужно куда-то излиться, понимаете, да. И они изливаются. Вот как вы видели позавчера или...
2: В аномальные осадки. Вот что вы хотите
1: сказать. Конечно, объемы уже тропического масштаба.
2: Ненормальные, абсолютно.
1: Да, и этот процесс уже вот при текущей ситуации трудно обуздать, потому что, по большому счету, хорошо бы эту воду спрятать обратно туда, в преисподнюю, понимаете,
2: да? Куда она пришла, да.
1: Да, но откуда взять деньги, чтобы закачивать ее туда? Слушайте, а к тому же, а как закачивать, если нужно все равно эти 8 миллиардов? миллиардов кормить.
2: Нужно, конечно.
1: Да, вот в чем проблема. И, то есть, я сначала думал, что речь пойдет о, так сказать, вот, уменьшении народонаселения в целом, да, но оказывается вопрос в воде. И вот эту воду, которую взяли, опять же, из хранилищ, понимаете, где она была заточена, и поместили в водооборот планетарный. Вот мы ее, собственно говоря, и наблюдаем, Владислав Александрович. Видите?
2: Слушайте,
1: вот смотрите,
2: да,
1: мы с вами, смотрите, мы с вами не хуже Тишковца. Без вот этих всех миллион на миллион, всей вот этой седловины барической, все взяли и объяснили, правильно?
2: Не дураки.
1: Да? Вот именно.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так, ну давайте-ка письмецо от людей прочтем, правильно?
2: С удовольствием, да.
1: Потому что люди у нас уважаемые, письма пишут хорошие.
2: Моторика пальцев отличная.
1: Пальца сейчас пишут одним пальцем.
2: Хорошо, нет, да это мы одним, они-то...
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: В День России, 12 июня, в 15:45, получил письмо от Андрея Смирнова.
2: Так.
1: Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Владислав Александрович. По выходным без вас скучно.
2: Хорошо.
1: Зовут меня, как и многих, Андрей, город Самара.
2: Начал хорошо.
1: Прекрасно.
2: Да.
1: Начальству перешлю. Хотя нет, не буду, а то скажут, давайте тогда еще и выходные. Да. И от Светланы Станиславны Шуст письмо не могу проигнорировать, потому что, во-первых, она приложила фотографию, на которой Светлана Станиславна, это наш дворник из Ялты, она в новой шляпе. Шляпа цвета марсала, вашего любимого.
2: Да, класс.
1: Здравия желаю, Сергей и Владислав. Я впечатлена работами Влада в соавторстве с Иваном Ивановичем, с искусственным интеллектом, музыкальной работы.
2: Да.
1: При всей своей ортодоксальности формата классики, мне вовсе не чужды современные технологии, особенно в области музыки. Уже собрала коллекцию про красную шапочку, чему без экивоков и ложного стеснения чрезвычайно рада. Даже свою собачку стала подзывать призывами «хоп-хоп-хоп». Еще раз огромное спасибо, Сергей, за поздравление 5 июня с моим днем рождения, с моим 60-летием. И продолжая цементировать основу женственности, купила очередную шляпку и сумочку. Фото прилагаю. К слову, фотографируюсь на веранде своего личного дома, Владислав Александрович. Так что я вам перешлю, а вы там присмотритесь. Может, что ценное увидите на веранде.
2: Шляпа мне уже нравится.
1: Конечно.
0: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
1: Друзья мои, сегодня в плане поэзии замечательный важный день. Константин Бальмонт родился в этот день, да? Я в этом году, Владислав Александрович, посетил родину Константина Ивановича.
2: Везет.
1: А именно Шую, да. И, к сожалению, пока что город с такой мощной поэтической, энергетической центровиной, скажем так, да, сердцевиной, да, находится в несколько нетуристическом облике и имеет большой потенциал. Ну что, и красивая природа вокруг, и много дореволюционных зданий исторических. Вымыть бы это все, покрасить, так сказать, вот, привести в порядок. И мне кажется, туристы потянулись бы в том числе и в Шую, особенно если учесть, что Константин Бальмонт там рос. Он оставил после себя шкаф, в котором прятался мальчиком.
2: Ну, неплохо, неплохо.
1: Настоящий. Я, кстати, снял большой тест-драйв, да, одного из автомобилей, так что на канале «Большой тест-драйв» можете, друзья мои, посмотреть своими глазами, увидеть шкаф, в котором прятался Константин Иванович. Иванович — это у меня просто универсальное отчество, понимаете, да? И есть несколько стихотворений замечательных.
2: Давайте, конечно.
1: Давайте, вот, понимаете, надо как бы человека вот после все-таки удлиненных выходных взять и так вот нежно его так подсадить, как тренер в школе на канатик подсаживал. Да?
2: Не накрыть, да, а как бы выманить на сахарок, Сергей Валерьевич. Давайте.
1: Да-да, к свету, чтобы полез туда, покарабкался наверх.
2: Да.
1: Вот смотрите, начнем мы со стихотворения, которое называется, ну, очень поэтично.
2: Угу.
1: «К случайной».
3: Хорошо.
1: Понимаете?
3: Да.
1: Опрокинулось небо однажды и блестящую кровью своей сочеталось, как в брачном союзе, с переменною влагой морей. И на миг вероломная влага с этой кровью небесной слита, и в минутном слиянии двух светов появилась в мир Афродита. Ты не знаешь старинных преданий, возмущаясь, дивишься ты вновь, что я двойственен так, вероломен, что люблю я мечту, не любовь. Я ищу Афродиту, случайной, да не будет ни странно, ни внове, почему так люблю я измену и цветы с лепестками из крови.
2: А? Но очень густо намазывает.
1: Густо, густо. Очень. Ну, давайте немножко разбавим. Хорошо. Минералочки. Угу. Минералочки.
2: Давайте.
1: О, тут надо принять позу. Вернее, не мне, а голосовым связкам.
2: Не надо оправдываться.
1: О, женщина, дитя, привыкшее играть, и взором нежных глаз, и лаской поцелуя, я должен бы тебя всем сердцем презирать, но я тебя люблю, волнуясь и тоскуя. Люблю и рвусь к тебе. Прощаю и люблю, живу одной тобой в моих терзаниях страстных, для прихоти твоей я душу погублю. Все, все возьми себе за взгляд очей прекрасных, за слово лживое, что истины нежней, за сладкую тоску восторженных мучений. Ты — море странных снов и звуков и огней, ты — друг и вечный враг, злой дух и добрый гений.
2: Ну, роскошно, роскошно.
1: Так, закончим мы ногами, а вот сейчас другое. Ты льнешь ко мне.
2: Класс.
1: Льнешь, понимаете?
2: Да, не, класс.
1: Не путать со словом «лен», это другое. Ты льнешь ко мне, как гибкая лоза, и все твои движения красивы, твоих волос капризные извивы, пышнее, чем полночная гроза. Настолько же прекрасны, как и лживы, твои глубокие спокойные глаза, где искрится притворная слеза, где видны сладострастные порывы. Тот будет твой безвольный раб всегда, кого ты отравила поцелуем. В нем прошлое погибнет без следа, в нем вечно будет жгучая вражда. К тому, кто прежде был, он так волнуем, к святыне, что погасла, как звезда.
2: Отлично.
1: Ну и, наконец, вот так. У ног твоих я понял в первый раз... Представь себе ситуацию.
2: Конечно. Все представили. Угу. Отличная ситуация.
1: Каждый, то есть каждый представил
2: свою.
1: Нет, каждый
2: свою. У своих ног. Да.
1: У ног твоих я понял в первый раз, что красота объятий и лабзаний не в ласках губ, не в поцелуе глаз, а в страсти незабвенных трепетаний. Когда глаза, в далекие глаза, глядят, как смотрит коршун опьяненный, когда в душе нависшая гроза излилась в буре странно измененной, когда в душе, как перепевный стих, услышанный от властного поэта, дрожит любовь ко мгле у ног твоих, ко мгле и тьме нежней, чем ласки света. Ты понимаешь, как
2: класс,
1: он мглой,
2: да,
1: называет, что,
2: кроет,
1: а?
2: Кроет мглой, Сергеевич.
1: Мглой небо кроет, рыча. И, наконец, еще успеем.
2: Давай.
1: Дышали твои ароматные плечи, упругие груди неровно вздымались. Твои сладострастные тихие речи мне чем-то далеким и смутным казались. Над нами повиснули складки алькова, за окнами полночь шептала невнятно, и было мне это так чуждо, так ново, и так несказанно, и так непонятно, и грезилось мне, что, прильнув к изголовью, как в сказке лежу я под райскую сенью, и призрачный был я исполнен любовью, и ты мне казалась воздушную тенью, а?
2: Отлично, спасибо вам. Все-таки большое.
1: Слово «мгла» хорошее, нет, короткое.
2: Нет, глагол
1: понятное.
2: «Кроет» отлично.
1: И «льнет».
3: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
6: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. Чемпион. Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
7: О, Элбин, Санкт-Петербург, Омрин, 117-788-3866.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
9: В Москве 7:30.
10: Новости.
9: С новостями в студии Лора Стадницкая. Высокий темп продвижения подразделений южной группировки российских войск в Константиновке вынудили Киев приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и персонала в западной области Украины, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска идет с 9 июня. Из города в одну из западных областей Украины также уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения и 3500 сотрудников. Кроме того, в экстренном порядке для эвакуации готовят Новокраматорский и Старокраматорский машиностроительные заводы, а также Энергомаш Спецсталь. Как отметили в ведомстве, Киев, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которым последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации. Ранее Минобороны сообщили, что российские штурмовики ведут в Константиновке в ДНР активно наступательные действия, уничтожая блокированные в юго-западной части города формирования ВСУ. За сутки российские военные заняли 117 зданий, противник потерял до 90 военнослужащих. 3 человека погибли, еще 3, в том числе годовалый ребенок, пострадали в результате атаки БПЛА на Тулу, сообщило руководство Тульской области. Под удар попал жилой сектор городского округа в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский. Несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили повреждения. Пострадавшим оказывают помощь. На месте работают оперативные службы и представители власти. В областном правительстве развернута работа оперштаба. Война на Ближнем Востоке может закончиться дипломатической сделкой. США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании. Дональд Трамп подтвердил заключение сделки и объявил об открытии Ормузского пролива. При этом он поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за содействие урегулированию и раскритиковал израильского премьера Беньямина Нетаньяху за действия, которые едва не сорвали переговорный процесс. То, что мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном достигнуто, подтвердил и премьер Пакистана Шахбаз-Шариф. Подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. Стороны договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. После этого Вашингтон и Тегеран намерены начать 60-дневные переговоры. Стороны обсудят полную отмену санкций против Ирана, параметры ядерной программы и механизмы контроля за исполнением соглашения. Вице-президент США Джей Венс заявил, что достигнутые договоренности способны изменить политический ландшафт Ближнего Востока на ближайшие 50 лет. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии приветствовали меморандум и заявили о готовности снять часть санкций с Ирана при уступках по его ядерной программе. Российский защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свешников и вратарь Пётр Кочетков завоевали кубок Стэнли в составе клуба «Каролина Харрикейнс». В шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ команда на выезде разгромила «Вегас» со счетом 3-0. Таким образом, российские хоккеисты выиграли почетный трофей в 11-й раз подряд. В последний раз россияне привозили кубок Стэнли на родину в 2021 году после победы Тампы. А тогда трофеи доставили в Москву Александр Волков и Никита Кучеров, затем кубок побывал в Нижнекамске благодаря Михаилу Сергачеву и в Уфе, куда его привез Андрей

0: мира. В других поединках немцы были сильнее сборной Кюрасао 7-1. Команда Кот-д'Ивуара победила эквадорцев 1-0, а шведы взяли верх над сборной Туниса 5-1. Московские футбольные «Спартак» и «ЦСКА» заинтересованы в приобретении вратаря калининградской «Балтики» Максима Бориско. С подробностями Виталий Павлов.
1: Накануне появилась информация, что вратарь «Балтики» Максим Бориско может перебраться в Москву. В игроке заинтересованы «Спартак» и «ЦСКА» одновременно, сообщают СМИ. При этом армейцы готовы активировать опцию выкупа прав на футболиста за 180 миллионов рублей, если восстановление Игоря Акинфеева после травмы затянется. «Спартак» же вроде бы и доволен выступлением Александра Максименко, но его контракт был продлен автоматически только на один год. Дальнейшее будущее под вопросом. Поэтому красно-белые рассматривают разные варианты. В прошедшем сезоне Бориско провел 23 матча в РПЛ, пропустив только 11 мячей и 14 раз сыграв на ноль. Его контракт с «Балтикой» продолжает действовать до лета 2028 года. Интересно, что голкипер зарабатывает в калининградском клубе порядка 3 миллионов рублей в месяц и еще 500 тысяч в качестве бонуса за каждый матч на ноль. Ходят слухи, что к 26-летнему вратарю присматриваются и из чемпионата Франции. А вот в списке «Спартака» и «ЦСКА» еще входит в вратарь Александр Дегтев, выступающий за Сочи.
0: Петербургский «Зенит» проиграл белорусскому клубу «Мешков-Брест» со счетом 22-24 в финальном матче дивизиона «Восток» Юго-Восточной гандбольной ассоциации. В поединке за третье место белорусский «СКА Минск» был сильнее ставропольского «Виктора» 40-36. Россиянин Эрнест Шарафутдинов одержал победу на финальном этапе премьер-лиги по карате в Рабате. Он в поединке за золото весовой категории до 75 килограммов победил Валико Паниаву из Грузии. Эдуард Гаспарян занял третье место в весе до 84 килограммов. В схватке за бронзу Гаспарян одолел Никиту Тарнакина из Казахстана. Российская доигровщица Екатерина Пипунырова стала игроком турецкого клуба «Зеренспор». Об этом сообщает пресс-служба команды. 26-летняя волейболистка последние два сезона провела в калининградском «Локомотиве». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
4: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: Ну что ж, дорогие товарищи, пора на работу, пора на работу. И сегодня у нас важные есть даты. В этот день началось юнацкое движение, друзья мои. Владислав Александрович, были ли вы юнатом, юным натуралистом?
6: Не припомню, да. Какой-то дневник у меня был, что там нужно было заполнять. Юната.
5: Вы следили за жуками или как растет трава?
6: Должен был следить, но не уследил.
5: Ну, в общем, юнаты, да, пошли работать, да. Угу. Международный день прогулки сегодня, товарищи.
6: Это полезно, это хорошо.
5: Да, кстати, Всемирный день ветра. Например, вот прогулка до ветра, она тоже может принести какие-то успехи. А Всемирный день пожертвований. Хороший день, да. Главное, да, чтобы пожертвования доставались тем, кому они якобы адресованы.
6: Конечно.
5: Потому что, когда я узнал, что, значит, по нашему законодательству, кажется, фонды могут 20% от собранных средств оставлять себе на зарплату. Да. В принципе, да, нормальная такая тема. Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Понимаете, да? Бывает. День национального спасения в Азербайджане. Поздравляем Баку. В 93-м году вернулся Гейдар Алиев. Ну, уважаемый руководитель, да? Еще советской закалки. День справедливости для дворников в Соединенных Штатах Америки. Справедливость для дворников.
6: А что имеется в виду, Сергей Ильич? Что за справедливость для дворников?
5: Надо воздать просто вовремя.
6: А, понятно. Хорошо,
5: спасибо. За чистоту, да. День борьбы с овшами в Англии актуальный.

0: большой праздник.
1: Борются с ним. Да, намываются дегтярным мылом англичане. День омара, он же лобстер. Вот. Жалко их, понимаешь, у них такие клешни красивые, действительно. Да. День силы улыбки. У кого с улыбкой туго, для них день чернослива. Для всех остальных праздник мужских недостатков. Их хорошо. Надо обернуть в преимущество. Ну и русский народный праздник Вьюн зеленый, второе название Никифор Дубадюр. Вечером молодежь собиралась на игрище, девицы водили хороводы, плели веночки, понимаете, да? Ага. Плели мыслями свое будущее, потому что мысль материальна. А молодые люди бились на кулаках, боролись один на один, но до первой крови. Вот так.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, в 1215 году в этот день английский король Иоанн Безземельный, он очень любил воевать, но своих денег у него было мало, поэтому он влез в долги к магнатам, ну, то есть к олигархам.
0: Купечеству, ну, вот, да, по-нашему.
1: Да, первые гильдии. Те к нему в итоге пришли и говорят: слушай, братишка, давай-ка ты это,
0: да?
1: Сворачивай все и подпиши нам великую хартию вольности. Вот из этой хартии и существуют мифы, которые сидят вот с 90-х годов в головах у многих наших, так сказать, граждан, которым нравится их устройство мира, о том, что вот баронов, например, их нельзя сажать в тюрьму без приговора суда. Ну и так далее, да, там 39-я статья, что король не может это делать по своему усмотрению. И отсюда укоренилась такая ситуация, что вот очень сильна законность в Англии. Но законность сильна в отношении баронов. Понимаете, какая история?
0: Та самая демократия.
1: Да, да. А вот быдло, оно, в принципе, как
0: крестьянство,
1: было...
0: Крестьянство, да.
1: Да, бесправным. Так оставалось. Поэтому вот эти иллюзии, да, они достаточно странные. Дальше. В 1389 году в битве на Косовом поле близ Приштины, а это Косово сегодня, как вы понимаете, да, земля оккупированная, в том числе американскими базами, говорят, там и медицинские всякие страшные черные эксперименты, и наркотики, и поддельный табак, поддельный, да, все там. А вот началось в 1389-м сербо-боснийские войска, там участвовали также и черногорцы, и албанцы, ну вот сразились с турецким султаном Мурадом I и проиграли.
0: Понятно.
1: Началось рабство, да. В 1752-м Бенджамин Франклин экспериментировал с воздушным змеем. Время было. Доказал электрическую природу молнии. То есть он заслал туда змея, а по проводу ему шарахнуло во время грозы. По рукам дало.
0: Экспериментатор. И, да, молодец.
1: И он говорит, электричество. Да-да-да, электричество. В 1763-м Екатерина II издала манифест, который запрещал произнесение необдуманных речей, опасных для общественного спокойствия.
0: Правильно.
1: Вот видите,
0: да.
1: Интернета не было, а уже стало понятно, что вот этот вот бесконтрольный
0: абузатеры
1: базар.
0: Были.
1: Да, базар, да, он не нужен никому. В 1798 году Александр Михайлович Горчаков, это дипломат и канцлер, он больше четверти века руководил внешней политикой России, но у нас люди делятся на две категории. Одни говорят, что Горчаков гений, другие обвиняют его в том, что наши военные победы он как-то размазал на переговорах.
0: Понятно.
1: Ну, вот есть две точки зрения. Либо гений, либо не гений. Тут надо, конечно, разбираться вообще, да. В этот день, что у нас, в 1800... немножко музыки, в 1843-м Эдвард Грик, это у нас норвежский композитор, да? Пусть поиграет Грик. Да, вот смотрите, какой умный человек. В начальных классах школы товарищ Грик, узнав, что учеников, вымокших под дождем, отпускают домой, чтобы они переоделись в сухое, Эдвард стал специально мочить свою одежду из луж по дороге в школу.
0: Какой смышленый.
1: Так как он жил далеко от школы, то к возвращению в школу занятия заканчивались.
3: Молодец.
1: Да, цитаты следующие.
0: Ну-ка.
1: Радость необходима для творчества, а не просто так, сама по себе.
0: Угу.
1: Или, например, слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чем.
0: Вот. Красиво, да, хорошо.
1: Одежда нуждается в воде иногда. Да. А в 1844-м Чарльз Гудьер запатентовал метод вулканизации резины, ну и, соответственно, шины, покрышки, да,
0: да,
1: вот эта вся история. Но вот в чем проблема, друзья мои, у современных покрышек есть. Потому что проблему ищут все время в топливе, что, мол, дизельное топливо засоряет атмосферу, бензиновое засоряет, аккумуляторы очень сильно засоряют, пока их делают, эти аккумуляторы, да. Но проблема в том, что как-то слабо рассматривается влияние на окружающую среду самих шин. Вы же понимаете, что шины постоянно надо покупать новые.
0: Да.
1: Да, а куда стружка девается?
0: Куда?
1: Вот позвольте вам задать.
0: В круговорот.
1: Вот. Никуда не водоворот, лежит родимая.
0: А
1: потом, потом нам рассказывают, что мы пьем микропластик из посуды из этой. А вот эта вот резина с автопокрышкой. Причем, что интересно, у электромобилей там чуть ли не на треть больше износ как раз покрышек, потому что эти машины тяжелее.
0: Да.
1: Конечно. В 1862-м великий человек, наш соотечественник Евгений Викторович Колбасьев, это наш изобретатель, моряк, он создал подводный телефон, придумал способ подводного освещения, ну, в общем, подводник, выдающийся инженер, придумал конструкцию плавучей мины, несколько проектов подводных лодок, а погиб, представляете, уехал после революции к себе на дачу в Крым, а там бандиты застрелили всех его родных. Вот такая вот судьба у человека, да. В этот день, в 1867-м, Джон Бобс впервые удалил человеку камень из желчного пузыря. Ну, в принципе, можно себе представить, насколько это было ужасно.
0: Да, это да, кошмар, ужасно. Наверное, да.
1: Про Константина Дмитриевича Бальмонта мы сегодня поговорим отдельно. Он родился в 1867-м. Стихи мы вам передали, вы в восторге.
0: Отличные
1: правильно?
0: Стихи, да.
1: Он конфликтовал с властью. Сначала очень не любил царскую власть.
0: Так.
1: Очень не любил, да-да-да-да. Критиковал
0: пришла
1: и так
0: советская
1: далее.
0: Советская власть, так.
1: Да, и нет, представляете, даже Ленин хотел опубликовать в «Искре» стихотворение Бальмонта, где он там Николая II песочил. А потом ему не понравились большевики.
0: Слушайте, ну это такая позиция гражданская.
1: Не то чтобы гражданская, пожизненная.
0: Пожизненный бузатер, есть такие, да.
1: Да, но обломался, да-да-да. Потому что страдал, находясь в изгнании, да, страдал. Ждал момент возвращения, но не дождался. В этот день, в 1869-м, товарищи изобрели первый пластик. То есть, можно сказать, началась эра пластика на Земле.
0: Микроклоид
1: появился.
0: Пластика, да.
1: Угу. А в этот день, в 1881-м, французский конструктор Поль Корню родился. Он первым в мире взлетел вертикально в воздух. Обычно взлетали вперед. Или вниз, пытались удержаться, да, как бы. А этот в 1907 году придумал геликоптер.
0: Молодец.
1: Да. А в 1885-м в России приняли закон о запрещении ночной работы подросткам и женщинам. Ночью спят, утром работают, хорошо, да. А дальше, что еще любопытного? В 1896-м, ну, один из великих подвижников, Иван Алексеевич Лихачев, родился, ну, знаменитый директор Московского автомобильного завода имени Сталина, ЗИС. Понимаете, да? Потом, когда Иосиф Виссарионович попал в опалу, начали называть ЗИЛом, то есть завод имени Лихачева. Ну, мужчина великий, действительно. Да. Он был министром автомобильного транспорта, сгорел на работе, он очень мало прожил, да. Но многое сделал для нашего автомобильстроения тогдашнего. В этот день, в 1898-м, еще немножко музыки, друзья мои, хорошие, Петр Константинович Лещенко, знаменитый певец, русский певец, певец в эмиграции, да, его очень любили в Советском Союзе, несмотря ни на что. Давайте чуть-чуть послушаем.
0: Ну-ка, есть у нас вот, может быть, вот это. Видимо, позже подойдет Сергей Валерьевич.
1: Надо пока аккомпаниатор.
0: Его пока разогревается, да.
1: Конечно, мы помним, что в 2014 году родился Юрий Владимирович Андропов. Мы неоднократно пытались анализировать его биографию, да, и его роль в событиях, в том числе в текущих событиях, что происходит сейчас в мире, при помощи нашей исторической команды, да. Но, вы знаете, Владислав Александрович, историки — это такие люди, которым нужен документ. Вот есть у них справка с печатью, тогда они говорят «да».
3: Значит, было,
1: а есть,
3: да.
1: Да, но в делах мутных не бывает справок, вот в чем проблема. И сегодня мы попытаемся, я так интригу посею, поговорить с одним из приближенных, скажем так, людей, да, вот, который нам прольет, может быть, какую-то правду об этом человеке. Очень любопытно.
2: Маяк. Радио «Маяк»

0: Реклама.
1: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. С 10 по 16 июня 2026 года.
2: В АО «Колымская россыпь» требуется машинист бульдозера, заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц, машинист экскаватора, заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц, водитель карьерного самосвала, заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц, официальное трудоустройство, работа в Магаданской области, оплата авиаперелета к месту работы и обратно, проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
3: Телефон рекламной службы 549928 и 545469. Код города 38-2.
4: Ежедневник. День в череде событий.
5: 15 июня богато на всевозможные праздники. В нашей стране день создания юнацкого движения, основанного в 1918 в Москве. Тогда в Сокольниках открыли станцию юных любителей природы. И биолог, педагог Сергей Калистратов с коллегами пригласили желающих на экскурсию. Так родилось первое в Советской Республике внешкольное учреждение. Сейчас именуется Центральной биостанцией юных натуралистов имени Тимирязева. Школьники и молодежь изучают биологию, экологию, сельское хозяйство, бережно ухаживают за природой. Сегодня с 2009-го Всемирный день ветра. Инициатива появилась для привлечения внимания общественности, в первую очередь представителей энергетических комплексов, к огромному потенциалу ветроэнергетики. В лидерах по мощности введенных установок – Китай, США, Германия и Испания. О событиях из истории за 15 июня. В 1215-м английский король Иоанн Безземельный под давлением восставших баронов подписал Великую Хартию Вольности. Документ впервые в истории ограничил королевскую власть и заложил фундаментальные принципы верховенства закона и прав человека. В том числе король лишался права произвольно собирать налоги с вассалов без их согласия. И ни один свободный человек не мог быть арестован, лишен имущества или изгнан иначе, как по законному приговору равных ему. Также гарантировалась независимость английской церкви. В 1885-м в России принят закон о запрещении ночной работы подростков и женщин на фабриках, заводах и мануфактурах – хлопчатобумажных, полотняных, шерстяных. Ночным тогда считался период с 21.00 до 5.00. Закон принят императором Александром III в ответ на многочисленные жалобы фабричных инспекторов на тяжелейшие условия труда и рост заболеваемости среди женщин и детей. В 1931-м пленум ЦК ВКПБ постановил начать строительство московского метрополитена. До открытия пассажирского движения в подземке еще 4 года. Год 1943. Александру Чалкову, знатному сталевару Кузнецкого металлургического комбината, сибиряки прислали с фронта письмо. Благодарили за автоматы ППШ. Это вооружение, поступившее на фронт, изготовлено на деньги его государственной премии. Приказом командования дивизии Чалкову присвоили звание «почетный гвардеец». В Кузнецком крае 15 июня вошло в историю в 1937-м. В Кемерове зрителям демонстрируют фильм «Зори Парижа», посвященный французским революционерам-коммунарам. Так открывают кинотеатр «Москва». Проектировали здание архитекторы Зезин, Дамбай, Полянский и Скобликов. Название рождалось в дискуссиях, но в конце концов дали имя «Москва». В здании с огромным зрительным залом на 1000 мест, просторными фойе и вестибюлем в Великую Отечественную располагался призывной пункт, формировались батальоны. В Гурьевске в 1956-м на основе артели «Сибиряк» создают пищекомбинат. И артельщики чего только не готовили – конфеты, пряники, кисель, конскую колбасу. Все сбывали через сеть ларьков, свою чайную, где варили еще напиток «Медок».
4: Ежедневник. День в череде событий. Погода на маяке.
0: Сегодня днем 15 июня по области в столице Кузбасса, по сообщению синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в областном центре Кузбасса 25-27 градусов.
2: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
6: С понедельника по пятницу в 18.05.
2: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM.
7: Маяк.
2: Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
8: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма?
9: А не пора ли нам оккультуриться?
8: Самое время.
9: Программа Ольги Шараповой об искусстве.
10: Каковы проблемы типологии импликативных универсалей, используемых в качестве удобной синтаксической конструкции, служащей для указания на различия лингвистических явлений?
11: Короче, забыли, как звучит родная речь? Русский язык для вас – это скучное правило или неинтересный школьный предмет? Тогда вам в рубрику
12: «Радиодиктатура».
11: На защиту великого и могучего встает кандидат филологических наук Евгения Барышева. «Радиодиктатура».
13: О чем говорят животные? Как воспринимают нас и происходящее вокруг? Что им в пользу, а что во вред?
14: Учимся понимать своих питомцев в рубрике «Я и мой хвост».
15: Объясняем .рф. Ответы на актуальные вопросы.
16: В каком возрасте можно получить накопительную часть пенсии?
15: Объясняем.
16: Накопительная пенсия назначается раньше, чем страховая. Женщины могут начать получать или получить ее полностью единовременно в 55 лет, а мужчины в 60. Важно! Получение накопительной пенсии не влияет на размер страховых выплат. За накопительной пенсией могут обратиться те, кто официально работал с 2002 по 2013 год, платил добровольные пенсионные взносы, либо направил мат-капитал на формирование пенсии. Вариантов выплаты накопительной пенсии несколько. Итак, каждый месяц бессрочно, единовременно тем, у кого отсутствует право на страховую пенсию, либо размер накопительной пенсии составляет меньше 5% от общей суммы страховой и накопительной пенсии, и срочной пенсионной выплаты в течение 10 лет, сложенной из мат-капитала, пенсионных отчислений и процентов от вклада.
15: Объясняем .рф. Ответы на актуальные вопросы.
2: Маяк.

0: В Москве 8 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Штурмовые отряды южной группировки войск ведут активные наступательные действия в населенном пункте Константиновка в ДНР. Они уничтожают блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 5 механизированных артиллерийской, горно-штурмовой и аэромобильной бригад в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Славянска и Краматорска. В Константиновке штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия. Продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 150 военнослужащих.
0: Киев, несмотря на свое бравурное заявление о скором переломе на поле боя, рассчитанное на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которым последуют утраты и всей славянско-краматорской агломерации. Об этом заявили в Минобороны. Как сообщили в ведомстве, высокие темпы продвижения южной группировки войск в Константиновке вынудили приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западной области Украины. Так, принудительно эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска идет с 9 июня. Из города в одну из западных областей Украины также вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения и 3500 сотрудников. В экстренном порядке для эвакуации готовят Новокраматорский, Старокраматорский машиностроительные заводы, а также Энергомаш Спецсталь. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Между тем, руководство Тульской области сообщило, что 3 человека погибли, еще 3, в том числе годовалый ребенок, пострадали в результате атаки БПЛА на Тулу. Под удар попал жилой сектор городского округа. В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинские повреждены частные дома и коммерческие объекты. На месте работают оперативные службы и представители власти. В областном правительстве развернута работа оперштаба. Дональд Трамп высоко оценил роль президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта с Ираном. В интервью «Нью-Йорк Таймс» Трамп отметил, что считает премьера Израиля Беньямина Нетаньяху очень сложным партнером, который должен быть благодарен США за предпринимаемые по Ирану усилия. Ранее Трамп подтвердил заключение сделки с Тегераном и объявил об открытии Ормузского пролива, одновременно распорядившись о немедленном снятии военно-морской блокады Соединенных Штатов. Заключение мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном подтвердила премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Стороны договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. Подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. После этого Вашингтон и Тегеран намерены начать 60-дневные переговоры. Стороны обсудят полную отмену санкций против Ирана, параметры ядерной программы и механизмы контроля за исполнением соглашения. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии приветствовали меморандум и заявили о готовности снять часть санкций с Ирана при уступках при его ядерной программе. Более 240 тысяч выпускников сдают сегодня единый госэкзамен по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Как сообщили в Рособорнадзоре, больше всего школьников, 134 тысячи, выбрали экзамен по биологии, еще 24 захотели сдавать ЕГЭ по географии, письменный английский, сдадут 83 тысячи человек. За ним следуют немецкий, французский, китайский, испанский. Что касается ЕГЭ по биологии, то сложнейшими преподаватели назвали задания 25. 26-е. Они являются эвристическими и требуют не только знаний теории, а применения логики. В этих заданиях также обычно приводятся нестандартные биологические ситуации. В Москве сегодня во второй половине дня вновь пройдут ливневые дожди. Воздух днем прогреется до плюс 22 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Финским заливом. Поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 10-13 литров небесной воды на метр площади. То есть под таким дождем можно промокнуть капитально. Ветер южной четверти с переходом в вечерние часы на западные румбы 4,9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Ну и температура воздуха сегодня успеет повыситься до плюс 19, плюс 22 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 737 миллиметров ртутного столба.
0: Слава Тишковца, на этой неделе в Москве ожидается по-майски прохладная дождливая погода. Завтра днем температура будет не выше плюс 15-20, это на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Лето вернется в столицу в воскресенье. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас столица плюс 16, давление 739 миллиметров, влажность воздуха 90%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, во второй половине дождь, слабая гроза и плюс 20-22 градуса.
3: Сергей Стиллавин.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Ну что ж, товарищи, вроде как сильные тропические ливни свое взяли, да? Теперь будет просто тихонечко лить, спокойно, спокойно, да, без напрягов. Как в Северодвинске сегодня дело, Владислав Александрович?
2: Сергей Валерьевич, сегодня до +24, возможен дождь, возможен.

0: братья мои.
1: Северодвинцы. А вот интересный факт. Решение о том, что во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню памяти и скорби, городу Северодвинску будет временно возвращаться имя Молотовск. Знали
2: неплохо,
1: об этом?
2: Неплохо, нет, не знал.
1: Да, так Северодвинск назывался до 1957 года, да, когда Молотов попал в опалу окончательно у Хрущева. Кстати, именно в Молотовске была заложена первая отечественная атомная подводная лодка. Много таких страниц для гордости в истории. В Северодвинске два человека пострадали из-за загоревшегося в квартире самоката. Или этот аккумулятор вспыхнул, товарищи,
2: ужас,
1: будьте аккуратны.
2: Да.
1: А в Северодвинске ловили подростков на мотоциклах. Ну, то есть заправщики им позволяют заправляться, а те, соответственно, на своих долбанных питбайках носятся, да? Ну, вот двоих 15-летних малолетних задержали, мотоциклы так называемые эвакуировали.
2: Понятно.
1: Ну, и о хорошем давайте. Каждый третий житель Северодвинска хочет получать зарплату раз в неделю. Понимаю.
2: Как вы говорите, ИШ.
3: Ага. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Раз в неделю, да.
2: Ага.
1: Товарищи дорогие, врач Неронов рассказал о том, чем можно заразиться в природных водоемах, если вы полезете туда купаться от жары. Ага. Ну, самая мелочь — это кишечная инфекция, потом
2: палочка,
1: дизентерия, да, диарея, сальмонеллез, ужас. Потом лямбли лезут в организм.
2: Лямбли. Лучше дома мыться, да.
1: Да, да, не надо мыться, им же хочется резвиться, конечно. Потом дерматиты, зуд купальщика, циркариоз. Ужас, дальше не ходить.
2: Нет, такой хоккей нам не
1: ходить.
2: Нужен.
1: Так, дальше. Бизнес-эксперт Трипольской заявил, что до 35 года искусственный интеллект заменит функционал примерно 6 миллионов граждан в нашей стране. Около 15% сотрудников из зон максимального риска могут столкнуться с необходимостью полной смены профессии. То есть 15% они полностью не нужны.
2: Готовьтесь, товарищи, да?
1: А остальные пройдут через масштабное переобучение. Вот так. Наши ученые Жиянов и Шкляев открыли новый закон существования жизни. Оказывается, для исчезновения популяции, ну, с лица Земли, не имеет значения, ну, такого принципиального, насколько разрослась эта популяция. Ну, то есть, там, миллион человек или 100 миллионов, все равно исчезает, и все. Вот, и вот эти законы продолжают изучать. Товарищи в ПНИПУ наши пермские ученые выяснили, что при температуре выше плюс 31 наше тело перестает охлаждать себя само, ему надо помочь. А если вы получите тепловой удар, то последствия-то останутся на всю жизнь. Это опасно, товарищи? Да? Наша семья, граждане живут в Краснодаре, жена, трое дочек решили устроить летний тур по Евразии, в том числе заехать в Северную Македонию. Спросили у чата Гопота, а вот в Македонию-то как заехать? А он говорит, да без проблем, сказал чат Гопота. А в итоге семейный бюджет лишился 50 тысяч, потому что нужны были визы. А чат промолчал.
2: Нашли, у кого спрашивать, действительно.
1: Да. Сенатор Шендерюк Житков обнаружил странность с половиной самозанятых граждан. Оказывается, половина самозанятых не раскрывает доходы. Откуда деньги?
2: Нет, ничем не заняты, половина самозанятых.
1: Да. Терапевт Чистик заявила, что нельзя делиться с одноклассниками чипсами, снеками, сухариками.
2: А слюной.
1: Да, потому что герпес, ОРВИ, кишечная инфекция. У вас вот в школе вам говорили, дай кусить грушу. Говорили вам?
2: Не было у нас в школе груш.
1: Несчастные люди, конечно, не было груш, да. Конечно. Так, еще что. За Северным полярным кругом у берегов Мурманской области наши люди спасли кита по кличке Петр, по фамилии Великий. Он запутался в сетях, а наши его распутали.
2: Молодцы,
1: да. Хирург Умнов предупредил людей с лишним весом. Не надо пить кофе, жаробасики. Кофе повышает уровень кортизола в крови, а это приводит к отложению сожжению жира в районе живота. То есть для удовольствия, смотрите, товарищ Умнов говорит, можно два раза в день хорошего кофейку. Два раза,
2: да? Но не больше.
1: Но вот это вот шляться по улицам с кофейными стаканчиками, вот об этом надо забыть. Товарищ Кадыров пошутил, что не показывает своего кота публике, потому что опасается санкций против кота. Ведь хорошо. Да. А психолог Шпагина объяснила, как не поссориться с партнером в отпуске. Слушайте, совет шикарный. Мы раньше смеялись вот над этими шведами, которые лет 25 назад первыми выдумали всякие контракты, договоренности. А вот психолог Шпагина, вроде по фамилии наш человек, говорит, чтобы не поссориться в отпуске, нужно составить договор.
2: Да класс!
1: Говорит, 60% ссорятся на водах. Вот. Первое, смотри, что надо прописать в договоре? Кто за что платит?
2: Класс, класс.
1: Да. Второе, режим дня. Кто когда хочет дрыхнуть. Так. Третье, право на одиночество. То есть хочу пошляться один без тебя. Вот надо прописать, да. То есть вот видите, ну надо договариваться. А психолог Куперштейн дал советы зумерам, как безболезненно съехать от родителей. Поначалу надо созваниваться, ребят. А потом все. А потом
2: просто
1: все.
2: Забыли.
1: А сам, да, самыми везучими регионами в стране объявлены Москва, Свердловская область, ну и Екатеринбург и Новосибирская область. Там наибольшее количество людей, которые в спортлото выигрывают.
2: Класс.
1: Остальные не очень себя
2: жаль,
1: чувствуют.
2: Что не очень.
1: Да. Большой театр вот попытался 11 июня открыть продажу билетов от 200 рублей.
2: Попытался, мне нравится.
1: Да-да-да. А дальше. У 5-летнего ребеночка в Казани, на которого немножко забила родная семья, потому что очень увлеклась проблемами пубертатной дочери старшей, да, и сунули ему смартфон. Так вот у мальчика-то начался тик нервный. Башечкой начал крутить, моргать и вообще как такой вести себя неадекватно, понимаешь? Да. Да. Министерство иностранных дел предупреждает о том, что на наших граждан в Таиланде объявлена охота спецслужбами США, так что если вы не нравитесь американцам, то, в принципе, не надо, Владислав Александрович, ездить в Таиланд. Там вас поймают, поймают и вывезут.
2: А вы не нравитесь американцам, да, это не знаю.
1: Блогер Гоблин, он же Пучков, Дмитрий, доброе утро, причислил теперь к малолетним дебилам и тех, кто использует искусственный интеллект в учебе. Говорит, а потом они станут нашими врачами, полицейскими, чиновниками, и все. И крах, да? Ну и, наконец, товарищи, офтальмолог Щемеров предупреждают, что наши граждане вот сейчас стали лечиться сомнительными БАДами, чтобы избавиться от очков, им там продают пилюли, мол, типа пропьешь и
2: прозреешь,
1: очки выкинешь. Так вот, не поможет, товарищ, нет.
2: Без очков.
1: Ну да. Ну давайте к женщинам-то. Слушайте, я такого еще не слышал, ребятки. Вот я делаю новости 30 лет. Можете себе представить, все знаю, что было, а такого еще не было. Женщины, Владислав Александрович, можно вот это вот та-дан, та-дан, вот это вот та-да-дан, вот да.
2: Погодите.
1: Да. Да-да, вот.
2: Пафос.
1: Ба-бам. Да. Женщины в России начали рожать по-новому в очках виртуальной реальности. Они рожают, а в это время им показывают морские и лесные пейзажи.
2: Жака Ива Кусто показывают им, да.
1: Да-да. Дальше, новость тоже сумасшедшая, из того же разряда примерно. Смотрите, певицы Моно и Анна Айсти. Я считаю, что неправильно пишется Айсти. Айсти, вот я знаю.
2: Айсти — это хип-хоп-певец.
1: Липтон Айсти.
2: ISMC.
1: Так вот, там опечатка. Так вот, Анна предложила певице Моне вместе воспитывать коня. Согласен, смешно. Разведенная Полина рассказала, как борется с негативом. С одной стороны, от кровати у нее иконка, а с другой — змеиная шкурка. Видите как?
2: Классно.
1: Понятно. Назван типичный портрет российского кошатника. Владислав Александрович.
2: Ну, давайте типичный.
1: От 36 до 52 лет высшее образование.
2: Не попадаю.
1: Женщина. Женщина. с высшим образованием, в работе, работает в сфере финансов, страхования. У нее есть семья, муж и ребенок, но о них ничего не известно, это так, главное, кот. Увлекается кино, книгами, музеями, обращается к питомцу Киса, в отличие от мужа, считает его полноценным членом семьи, я так понимаю, это уже в отличие.
2: Да.
1: Зарабатывает примерно 110 тысяч в месяц, примерно, понимаешь? Зажиточная,
2: понятно.
1: Да. А слушайте, сенсация: у трети наших женщин с приходом жарищи увеличиваются траты на 25%. Представляете?
2: Интересно,
1: то
2: на,
1: есть жара,
2: на что увеличивается?
1: Жара из семьи рубль крадет, понимаете?
2: Выжигает.
1: Ну и, наконец, наши, да, наши стилисты выступили. Стилист Рогов назвал лучшим аксессуаром на летний сезон ключицы. Если они, конечно, видны. А стилист Лисовец посоветовал для эффектности носить сразу две майки.
2: Одна запасная.
1: На себе.
3: Новости капитализма.
1: Слушайте, у диет без сахара нашли опасный недостаток. Если вы полностью откажетесь от сахара, то кишечные бактерии взбунтуются, устроят воспаление и язву. Ясно? Вот и все.
2: Понятно.
1: Сахар нужен. А чтобы облегчить депрессию, надо охладить голову, сунуть в тазик с водой. Вот так.
2: Хорошо.
1: Бывший руководитель компании Fitbit теперь представил кулон для контроля ультрафиолета. Помните, были счетчики Гейгера, да, которые измеряли, сколько вы хапнули радиации? А теперь вот сколько вы, выйдя на улицу, в вас попало ультрафиолета. Прикольно.
2: Он опасен, кстати.
1: Да. Прикольно, да-да-да. А, чаты Гопота и Клод, помните, с планеты Катру, Клод, теряют внимание при длинных задачах почти полностью. То есть ты ему даешь какое-нибудь задание, он через полчаса уже вообще ему по барабану.
2: Все началось.
1: Да. Дальше. Ученые, да, тебе так ученые, интересно. А, обокрали сборную Англии. Помимо формы, да, из раздевалки украли, как это мило, конструктор Лего.
2: Вот как они развлекаются.
1: Они настоящие дети, эти футболисты. Настоящие дети. Японцы выяснили, что бумажные книги помогают мозгу лучше связывать детали сюжета, чем электронные. А мужчина в Англии 7 лет назад, ему поставили диагноз, что у него рак. Он лечился, прошел десятки процедур. Тут выяснилось, что рака не было.
2: Какие сволочи.
1: Тоже нормально.
2: Да.
1: Мозг освобождается, оказывается, от белковых отходов через носовые проходы. То есть сморкаться это полезно. Вы очищаете нос.
2: Мы белком сморкаемся, да?
1: Да. Хорошо. Да, да, да. Это белок, можно пожарить. Спецслужбы Китая рассказали, что за китайцами шпионят, ну, скажем так, роботизированные черепахи и рыбы, которых запускают американцы. Вы представляете? Да, да. Да. Еще что любопытного. Ученые объяснили загадочный гул, который слышат миллионы людей. Вы слышали? Да, вот выходишь на улицу, и что-то шипит. А они говорят, да это у вас в голове шипит. Тиннитус. Это не вокруг, это
2: запутывает
1: в вас. Да?
2: Понятно.
1: Ну и парочку еще давайте. Популярная добавка для здоровья — глюкозамин, который якобы для суставов. Что у вас суставы будут лучше. А оказалось, что это провокатор деменции на 25%. Представляешь?
2: Опасно.
1: То есть по лестнице бегаешь быстро, но не понимаешь,
2: не помнишь,
1: зачем и куда.
2: Да, куда ты бежишь?
1: Да-да-да. Ну и наконец, дальше. Люди с плохим сном, вот кто не высыпается, ворочается, кашляет, чихает, чувствуют себя старше фактического своего возраста, то есть хуже, да? Ну и, наконец, давайте, Эпштейн шантажировал Биллушку Гейтса, ныне великого биолога, а в прошлом компьютерщика, фотографиями с девками, с которыми он изменял жене. В итоге он вынужден был развестись с женушкой-то, помните, не так давно?
2: Так вот, да.
1: Вот сволочи, да, жалят друг друга.
3: Наши!
1: Ну что у нас? В Беларуси потрясающее уголовное дело. Послушайте, это гениально. Как оно бывает? Как бывает, что закрутится и уже не отмотать назад? Вот будьте осторожны. Компания из двух мужчин и женщин ехали в машине. Водитель приостановился, чтобы пропустить пешехода, переходящего дорогу. В руке пешеход нес бензопилу. Как только машина начала объезжать мужчину, прошедшего уже, ну, большую часть дороги. Uh-huh. Тот показал находившимся в автомобиле средний палец правой руки.
2: Так.
1: Водитель остановил автомобиль, чтобы сделать пешеходу замечание в такой, да, же, uh-huh, в такой же манере. Uh-huh. В ответ, так, пешеход завел бензопилу и начал преследовать вышедших из машины мужчин. Теперь уголовное дело. Дали 3 года и 6 месяцев.
2: Да.
1: За бензопилу, да? А забайкалец 22-летний обиделся на соседа за то, что тот отказался пьяненького его везти домой на своей машине. Uh-huh. Ну, мало ли, там его затошнит, там же обивка хорошая, да? И сжег машину.
2: Вот, расстроился. Да.
1: В Москве странное дело. Якобы горничная обманула семью и продала несколько часов Rolex. Приходила, значит, тырила якобы из спальни роликсы, приносила в ломбард и говорит: «Я, говорит, жена лорда».
0: Говорит.
1: Да, да. А на суде говорит, что это ей, так сказать, супруга, да, супруга лорда велела сделать. Странное дело. Странное дело. В Краснодаре хроники наводнения. В Краснодаре 4 мужчин подрались в луже.
2: Ну, жарко, жара, Сергей
1: Валерьевич. А, слушайте, вокруг товарища Газманова продолжаются какие-то вещи. Вещи там сидят несколько его администраторов уже.
2: И за... воруют.
1: Да, нет, воруют, потом сидят. Так вот, теперь бывший директор Газманова через суд потребовал у певца 44 миллиона рублей, находясь в заключении, находясь там. Да. Понимаете, странная история, да? Ну и, наконец, давайте... так, ну это Гринича. Так, давайте хорош. Это тоже не очень.
2: Что-нибудь хорошее.
1: А вот хорошее. Давайте хорошее. В Сызрани. Суд лишил дачницу 30 курей по жалобе соседки на кудахтанье. В приставы Самарской области приехали и заставили женщину убрать курей с соседского участка.
2: Приготовить.
1: Да, запретив ей выезжать за границу. А то все кудахтает и кудахтает. А человек спит.
2: Бесит,
1: да,
2: конечно. Да.
1: Ну и, наконец, о москвичах немного. Вот, да, у нас есть впечатление, что есть там амичи, питерцы, а вот и москвичи.
2: А вот и долголетие, ну-ка.
1: Москвич попал в больницу, пытаясь выработать в своем организме иммунитет к яду гадюки.
2: Отличные люди, а.
3: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+. Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: а в Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Штурмовые группы группировки войск «Запад» вышли на северо-западные окраины города Красный Лиман, установив контроль над его северным, центральным, коммунальным и южным районами. Идет активное наступление в заводском районе и на территории садоводческого товарищества, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, за сутки в Красном Лимане занято 37 зданий.
2: Подразделение группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лущенково, Новый Мир, Харьковской области, Рудцы, Яцковка, Лозовое, Волчияр и Карповка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над северным, центральным, коммунальным и южными его районами. Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в заводском районе и на территории садоводческого товарищества. В освобожденных кварталах города проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков. За сутки в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики освобождено 37 зданий. Расчетами ПВО группировки уничтожены 4 барражирующих боеприпаса. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 56 летательных аппаратов самолетного типа и 91 тяжелый боевой гексокоптер противника. Всего в полосе группировки войск «Запад» общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 25 автомобилей, артиллерийское орудие Д-30 и 2 миномета. Кроме того, скрыты и уничтожены 50 пунктов управления БПЛА, 17 наземных роботехнических комплексов и полевой склад боеприпасов противника.
0: Тем временем в Константиновке в ДНР штурмовые отряды южной группировки ведут активные наступательные действия, продолжая уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. По данным Минобороны, за сутки российские военные заняли в Константиновке 117 зданий, противник потерял до 90 военнослужащих. Ведомстве также подчеркнули, что Киеву пришлось начать эвакуацию основных предприятий, их персонала из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. Иран не хотел заключать мирное соглашение в день рождения Дональда Трампа. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на двух иранских чиновников. Разница во времени в 7,5 часов между США и Ираном позволила им по-разному заявить, когда будет заключено соглашение, отмечает издание. Штатам в день рождения президента США, а Ирану нет. Ранее Трамп подтвердил заключение сделки с Тегераном и объявил об открытии Ормузского пролива, одновременно распорядившись о немедленном снятии военно-морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Соглашение между Вашингтоном и Тегераном будет официально подписано 19 июня в Швейцарии. Для этого в Женеву отправятся ведущие иранские переговорщики генерал Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре выросло до двух. Возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Напомню, минувшим вечером в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома на улице 22-го партсъезда произошел взрыв бытового газа, начался пожар, его площадь достигла 300 квадратных метров. Огонь охватил квартиры со 2-го по 4-й этажи и торговые помещения. Ночью открытое горение ликвидировали, сообщалось о 12 пострадавших, включая двоих детей. Госпитализированы были двое, повреждены 24 квартиры. Сейчас специалисты приостановили работы по ликвидации последствий взрыва газа и пожара в Самаре из-за угрозы обрушения конструкций. Российский защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свешников и вратарь Петр Кочетков завоевали Кубок Стэнли в составе клуба «Каролина Харрикейнс». В шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ команда на выезде разгромила «Вегас» со счетом 3-0. Таким образом, российские хоккеисты выиграли почетный трофей в 11-й раз подряд. В последний раз

0: зеленый сейфти-кар позволил Хэмилтону нырнуть в боксы и при этом сохранить лидерство. На свежем харде британец просто улетал от оппонентов. Рассел отбивался от атак своего партнера Антонелли. Сразу за подиумом ехал Ландо Норрис на Макларене. А Макс Ферстаппен из Red Bull находился в зоне, из которой и лидеров не достать, и при этом запас над остальными серьезный. Антонелли в итоге обошел Рассела, но на 62-м круге у него просто отказала силовая установка. Конец гонки. Вслед за ним сошел и Леклер из-за проблем с гидравлической системой. Хэмилтон же избежал проблем и спокойно одержал победу с отрывом в 19,5 секунд. Вторым остался Рассел, а третьим Норрис. Хэмилтон впервые выиграл Гран-при в составе Феррари. Он победил в возрасте 41 года, 5 месяцев и 7 дней, став самым возрастным победителем за последние 56 лет. Его отставание от Антонелли в общем зачете сократилось до 41 балла.
1: Три хоккеиста из России стали победителями Кубка Стэнли. Нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков стали победителями Национальной хоккейной лиги. В шестом поединке финала их Каролина Харрикейнс была сильнее Вегас Голден Найтс со счетом 3-0 и победила в серии 4-2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: В новом выпуске журнала Discovery
4: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Спонсор программы – официальный импортер «Роксмотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
6: Сергей Стиллавин и его друзья на «Маяке».
7: Дорогие товарищи, друзья мои, помимо прочих интересных дат, которые на этот день выпали, сегодня ведь день рождения товарища Си Цзиньпиня, вы представляете? Да, и, конечно, не поговорить об этом человеке невозможно, и я очень рад, что сегодня с нами вновь Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, заместитель председателя Общества Российско-Китайской Дружбы, председатель Совета Экспертов Российско-Китайского Комитета Дружбы, Мира и Развития. Юрий Вадимович, очень рад нашей встречи. Доброе утро, да.
8: Доброе утро, я тоже очень рад.
7: Да, Юрий Вадимович, ну, мы так понимаем, что на Востоке, в принципе, очень не принято выражать какие-то эмоции на людях, я имею в виду, да, на людях, да. Особенно, когда человек занимает высокий пост, он, соответственно, максимально нивелирует свои какие-то особенности, да. За которые могли бы зацепиться, опять же, враги, да, или, например, да. И друзья тоже, чтобы как-то использовать это в своих личных и неличных интересах, но вам, как именно востоковеду, вот ваша профессиональная деятельность, что открыло за годы изучения товарища Си, какой он человек, вот докопались ли вы до этой правды?
8: Ну, я, во-первых, продолжаю докапываться, даже после трех книг, которые я написал о Си Цзиньпине, но, знаете, вот действительно дата. Сегодня дата, большая дата, хотя и не круглая. 73 года назад в центре Поднебесной, в центре Пекина, в императорском дворце родился мальчик, который сейчас известен всему миру по имени Си Цзиньпин. Почему он родился в императорском дворце? Потому что именно там коммунисты, победившие в 1949 году своих конкурентов-гоминдановцев, решили

0: создать такой комплекс, где бы они жили и работали одновременно. По образцу русских большевиков, которые после переезда из Петербурга в Москву освоили Кремль, да, и несколько лет жили, работали именно в Кремле. И вот поэтому китайские коммунисты отгородили кусочек императорского дворца, юго-запад, огородили этот участок очень живописный, с озерами. Недаром этот район, эта часть императорского дворца называется Джуннаньхай, то есть море, Срединно-Южное море. Там несколько рукотворных озер, и коммунисты, конечно, любовались мостиками, пагодами, озерами, но надо было где-то жить, надо было где-то работать. Поэтому советские архитекторы разработали проекты вилл персональных для руководителей, проекты офисных зданий для аппарата, казармы для охраны. И вот с тех пор, с 1949 года, именно в Джуннаньхае живут, работают высшие руководители Китая, начиная с Мао Цзэдуна, и сегодня там опять живет и работает Си Цзиньпин. То есть, в принципе, он может посещать детский сад, где он наряду с другими детьми членов Политбюро.
1: Да-да-да, на самом интересном месте, друзья мои, да, детский сад и другие ностальгические места. Так, давайте восстановим связь с Юрием
0: Восстанавливаемся,
1: Вадимовичем.
0: Игорь, да.
1: Да-да-да-да-да, я понимаю, мы восстанавливаем эту связь. И сегодня, поздравляя товарища Си с днем рождения, да, мы говорим о нем как о человеке, хотя, напомню, что культура Востока, да, не предполагает выпячивание личностных характеристик на публике, да, и поэтому только знатоки, специалисты могут в этом разбираться. Юрий Вадимович, как вы слышите нас? Да.
0: Я слышу вас прекрасно.
1: Да-да, отлично, отлично, связь. Итак, детский сад, да, может посещать как
0: Да,
1: вот
0: детский
1: с
0: сад,
1: ностальгическими чувствами,
0: да.
1: да.
0: И школа тоже специальная. Вот китайские большевики в полной мере переняли советский опыт спецшкол для детей тоже руководителей. И вообще вот его жизнь, она очень подходит под название «Принц и нищий». И вот первые годы его жизни, они как раз соответствуют принцу. И недаром вот и самого Си Цзиньпина, и до сих пор живущих детей членов Политбюро того времени так и называют принцы. И в Китае, и зарубежные эксперты – принцы. Но вот эта жизнь принца, она закончилась в 1962 году, и наш принц Си Цзиньпин стал нищим. Его папу, который одно время руководил отделом пропаганды, обвинили в контрреволюционных преступлениях за то, что он одобрил одну сомнительную книгу о противнике Мао Цзэдуна. И он на 16 лет попал в лагеря, тюрьмы, и, короче говоря, он стал государственным преступником. И одновременно, естественно, его семью выгнали из этого рая. И Си Цзиньпин несколько лет провел в центрах перевоспитания малолетних преступников, скитался по улицам бездомный, укрывался у своей бабушки в деревне, которая спасла его от голодной смерти. А потом попал в деревню глухую вместе с другими пекинскими юношами и девушками, которых по указанию Мао Цзэдуна ссылали, вот этих всех бывших хунвэйбинов, ссылали на перевоспитание со стороны бедняков и низших середняков. И там он 7 лет горбатился на полях, таскал мешки, рыхлил землю с горных склонов, превращая их в поля. Вот так, это был такой самый тяжелый период нищеты, да, нищеты. Потом появился просвет. дело его отца переквалифицировали с контрреволюционных дел на более мягкую статью, и Си Цзиньпину позволили поступить в университет в Пекине, университет Цинхуа, который он и закончил по специальности химик-технолог. Вот. И к тому времени Мао Цзэдун умер, папу вернули к политической жизни, активной политической жизни. Именно его папа, Си Чжунсюнь, создал вот этот Шэньчжэнь на границе с Гонконгом, вот это чудо китайское, витрина китайского социализма, которая по многим параметрам уже превосходит, превосходит даже Гонконг. И вот тогда началось восхождение Си Цзиньпина. Он некоторое время был адъютантом министра обороны, хорошего приятеля его папы. Потом он женился на девушке тоже из числа вот золотой молодежи пекинской, в кругах которой вращался Си Цзиньпин. Она была дочкой очень видного дипломата. И вдруг его, ее папу назначают послом в Англию. И молодая жена говорит, ну, поехали в Лондон. Папа тебе придумает какой-нибудь там пост в посольстве, может быть, военного атташе, может быть, еще что-то. И неожиданно Си Цзиньпин отказывается, разводится, остается в Пекине и вскоре едет в очень бедный уезд и становится там секретарем партийной организации. В общем, вот начинается его партийная карьера, которая привела его в конечном итоге обратно в Пекин, сделала его генеральным секретарем ЦК КПК, председателем Китайской Народной Республики и председателем военного совета Коммунистической партии. То есть у него сейчас три таких ключевых рычага власти, которые делают его верховным правителем, который делает его вождем по существу. И вот в своих книгах, особенно в последней книге, которую я так и назвал, «Си Цзиньпин, вождь Китая», я и объясняю, что Си Цзиньпин сейчас не просто вот сосредоточил в руках вот эту колоссальную власть, но он действительно является вождем, соизмеримым с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Потому что, с моей точки зрения, вождь – это не просто человек, который на несколько лет пришел повластвовать в соответствии с какими-то партийными или государственными нормами. Это человек, который предлагает своей партии, своей нации долгосрочную, фантастическую программу национального возрождения.
1: Да, да, Юрий Вадимович, давайте мы о вот этой программе сразу после короткой рекламы поговорим. Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы. Ну и сегодня важный повод для нашего разговора. День рождения товарища Си.
2: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Берите «Адамас», получите королевский тест-драйв. Маяк. Радио «Маяк»

0: реклама.
1: ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
2: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. С 10 по 16 июня 2026 года.
1: Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33.
3: Алло, пап, я ключи потеряла. Не могу в машину попасть. Что делать?
4: Солнышко, не паникуй. Позвони в Корунд. Они точно помогут.
3: И машину откроют, и новый ключ изготовят.
4: Конечно, с заводской точностью.
5: Изготовление и ремонт автоключей, чипов, даже при полной утере. Копирование чипов для автозапуска. Ремонт замков и ключей зажигания. А также запчасти в наличии в мастерской Корунд на Ленина 119.
3: А телефончик скажете?
5: 56-21-21.
6: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.
7: Здравствуйте, в студии Артем Байгушев
8: и Мария Сальникова.
7: Мы продолжаем цикл передач об исчезающих видах животных и растениях родного края. Сегодня расскажем о кузбасской птице, получить которую мечтает любой арабский шейх.
8: Считается, что слово «балабан», которым называют это высокого, имеет тюркское происхождение и означает «большой» или «борец». Универсальный пернатый хищник отличается высокой плодовитостью и приспособляемостью. До 70-х годов прошлого века он встречался на огромной территории. От Восточной Европы до Дальнего Востока и от степного пояса Евразии до Гималаев и пустынь Ирана. Сейчас же большие популяции балабана сохранились лишь в самых малонаселенных и труднодоступных уголках своего былого ареала. В приграничных районах России, Китая, Казахстана и Монголии. Что же случилось с этим великолепным хищником, знает профессор зоологии Николай Скалон.
9: По всей нашей стране в 50-х годах проводилась борьба с хищными птицами. Балабан вместе с другими хищными птицами подвергался истреблению. Это был первый по нему удар. В конце 80-х годов у нас был уничтожен краснощекий суслик, конкретно в Кузбассе, который являлся важным объектом питания сокола балабана. Это второй удар по нему такой вот был нанесен. А у нас он гнездился только в южной половине Кузбасса, самая северная точка, город Кемерово. Сейчас гнездование встречается редко, хотя отдельных птиц мы даже зимой встречаем. Вот, например, были случаи наблюдения балабана в зимнее время в поселке Промышленное.
7: Арабские шейхи тоже поспособствовали исчезновению балабана. Эта птица особенно почитаема в странах Персидского залива, где соколиная охота имеет глубокие исторические корни и культурное значение. Промысел считается занятием знати, символизирует власть и благородство. В наше время шейхи продолжают поддерживать эти традиции. Многие арабы владеют крупными питомниками, где разводят и тренируют пернатых.
8: Несмотря на свою малочисленность, при виде этого охотника задрожит любая птица. Встретить такого хищника на пороге своего гнезда не к добру. Он буквально выселит пернатого из дома. Все дело в том, что балабан, как и прочие соколы, сам жилище строить не умеет и предпочитает занимать чужие, как брошенные, так и новые. Чаще всего это дома воронов, коршунов, конюков, а порой и крупных орлов.
7: Соседям этого охотника не позавидуешь. Опасная птица не приходит за ложкой соли к товарищу по дому. Балабан буквально врывается без стука и забирает всю еду с обеденного стола. Куропаток, жаворонков и грызунов он тоже держит в страхе. Они его любимое блюдо.
8: Семейные ценности для сокола в приоритете. Эти птицы влюбляются раз и навсегда. Они готовы встретить друг с другом 20-летний юбилей совместной жизни, фарфоровую свадьбу. Дома опасный хищник становится нежным отцом, который помогает матери высиживать яйца и заботиться о будущем потомстве.
7: доброту этого охотника могут ощутить и птенцы других видов. Сокол разделяет заботу о чужом потомстве. Взрослые птицы никогда не откажут в помощи молодым и менее опытным пернатым родителям. Они не только готовы понянчиться с чадом, но и научить мудростям охоты.
8: Планировать отпуск, выбирать отель и собирать чемодан – любимая традиция семейной пары. Соколы способны мигрировать на огромные расстояния. Например, в новогодние праздники они могут сорваться и улететь из холодной Сибири в жаркую Индию или Африку.
7: Знания и мудрость они также передают поколениям. Балабанам приписывают развитый интеллект. Они способны обучаться новым навыкам и адаптироваться под условия изменяющейся окружающей среды.
8: Сокол занимает важное место в традициях и мифологии. Древние славяне считали его воплощением настоящего мужества и храбрости. В качестве оберега его носили воины, чтобы одержать победу над врагом и защитить свои территории. Символ сокола придавал мощную энергию своему владельцу, воодушевлял перед битвой и настраивал на положительный исход. В этом гордом животном люди видели силу самого неба, ведь оно олицетворение мудрости и свободы.
7: В одном сказочном царстве жили три птицы – ворона, стриж и сокол. Ворона летала низко над землей и целыми днями была занята тем, что собирала блестящие предметы. Чуть выше, в небе, обитал стриж, который охотился на насекомых, кружил в стае своих собратьев-стрижей. А еще выше летал одинокий сокол, которому больше всего по душе были свобода и яркое солнце, поэтому за добычей он спускался редко. Однажды царь зверей, снежный барс, вызвал к себе ворону, стрижа и сокола и сказал им:
0: «Завтра рано утром, когда я громко зарычу так, что меня будет слышно на все царство, вы должны будете прилететь ко мне, и тот из вас, кто сделает это быстрее, станет самой важной птицей во всем царстве».
7: Наутро раздалось громкое рычание, и три птицы одновременно взлетели со всех гнезд и направились к барсу. Ворона, пролетев небольшое расстояние, увидела на земле блеск монеты и решила спуститься ненадолго вниз. Да так увлеклась находкой, что совсем забыла про поручение снежного барса. Стриж же пролетел немного дальше, но на пути встретил черную грозовую тучу. Рядом не оказалось сородичей, поэтому, испугавшись грома, он решил не лететь в одиночку и спустился на землю. И только одинокий сокол быстро добрался до цели. Его не соблазнила добыча и не устрашила опасность. Полет птицы простирался высоко в облаках, что символизирует его смелость и чувство свободы.
8: Балабан восхищает любого, кто станет свидетелем его гордой красоты, силы и величия. Если сокол залетел через окно в дом или случайно встретился на улице, то эта примета сулит какое-то приятное событие или изменение финансового положения в лучшую сторону.
7: Дорогие радиослушатели, в эфире была программа «Красная книга Кузбасса» и ее ведущие Артем Байгушев
8: и Мария Сальникова.
7: До встречи!
1: «Кузбасский маяк». Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
10: С понедельника по пятницу в 18.05.
1: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк.
11: О чем говорят животные? Как воспринимают нас и происходящее вокруг? Что им в пользу, а что во вред?
12: Учимся понимать своих питомцев в рубрике «Я и мой хвост».

0: В Москве 10 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове, Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования Украины. Об этом заявили в Минобороны. Там рассказали, что для ударов использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В военном ведомстве этот удар назвали ответом на террористические акты со стороны Киева. Там подчеркнули, что цель удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. В Константиновке в ДНР штурмовики южной группировки ведут активные наступательные действия, продолжая уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки российские военные заняли в Константиновке 117 зданий. Противник потерял не менее 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что Киеву пришлось начать эвакуацию основных предприятий и их персонала из Краматорской Дружковки на Западную Украину. О том, как она проходит и для чего начата, в эфире «Вести» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
2: Касаемо Краматорска и вывоза людей и предприятий, ну, вы знаете, это характерная особенность, которую киевский режим демонстрирует перед тем, как уже назревает потеря того или иного населенного пункта. Так это было и в предыдущие, наверное, вот этапы. И здесь сейчас мы видим абсолютно точно, что применяются активные, наверное, попытки вывести часть населения, часть сотрудников предприятия. Оказывает давление преимущественно на семьи с детьми, детей стараются вывозить, якобы создавая им безопасность и лучшие условия. Касаемо предприятий, те предприятия, как раз, которые вот остались, там производственные мощности, несмотря на то, что часть оборудования вывезена была еще и на предыдущих этапах, но тем не менее противник там проводил ремонтные работы, производил отдельные, наверное, части вооружения. Ну вот сейчас, наверное, тот этап, где вот фиксируется, согласно заявлению Министерства обороны, такая информация поступает, то есть вывоз идет на территорию Западной Украины.
0: Добавлю, российская Минобороны уверена, что, несмотря на бравурное заявление о скором переломе на поле боя, рассчитанное на западную аудиторию, Киев не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последуют утраты и всей славянско-краматорской агломерации. Сообщение последних минут. В ФСБ сообщили об аресте трех и домашнем аресте двух человек из руководства кипрской офшорной компании Mind Money Limited и их сообщников по делу о мошенничестве с акциями российских топливно-энергетических и телекоммуникационных компаний. В Центре общественных связей спецслужбы оценили предварительный ущерб от действий аферистов более чем в 7 миллиардов рублей. Установлено, что злоумышленники действовали в нарушении антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Они получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установки запрета на зарубежных фондовых рынках. Подозреваемые вступили в сговор с руководством инвестиционной палаты и, используя поддельные документы, обменяли замороженные американские депозитарные расписки на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по соответствующей статье. По месту проживания в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками и более 100 миллионов рублей. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху не намерен мириться с пунктами сделки с руководством Ирана, о намерении заключить которую объявил Дональд Трамп. Он заявил президенту Соединенных Штатов, что израильские военные останутся в Ливане и продолжат кампанию против Хизбаллы, несмотря на договоренности. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на израильские источники. Пункт о прекращении военных действий Израиля в отношении Ливана – один из существенных в совместном меморандуме. От этого зависит окончательное решение Трампа разблокировать Ормузский пролив. Соглашение о мирном урегулировании стороны должны подписать уже в эту пятницу, однако неизвестно, смогут ли участники сделки поставить подписи под документом, учитывая сегодняшний ультиматум Израиля. В Москве сегодня во второй половине дня вновь пройдут ливневые дожди, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Финским заливом. Поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 10-13 литров небесной воды на метр площади. То есть под таким дождем можно промокнуть капитально. Ветер южной четверти с переходом в вечерние часы на западные румбы 4,9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Ну и температура воздуха сегодня успеет повыситься до плюс 19, плюс 22 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 737 миллиметров ртутного столба.
0: По словам Тишковца, на этой неделе в Москве ожидается по-майски прохладная дождливая погода. Завтра днем температура будет не выше плюс 15-20. Это на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Лето вернется в столицу в воскресенье. Новые подробности оперативно информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас в Москве плюс 21 градус, атмосферное давление 739 миллиметров, влажность воздуха 56%. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами с грозой и плюс 20-22 градуса.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Жизнь глазами.
1: Жизнь глазами, да. Слушайте, ну сегодня у нас необычная история. Жизнь глазами блогера. Вот на Западе это слово пишут с двумя буквами «Г». Наши филологи постановили, что одной вполне достаточно. Но нам с вами надо знать, что вот это слово, да, которое стало, ну, не знаю, в последние годы, наверное, синонимом, ну, не то чтобы профессии, но, по крайней мере, указатель источников дохода, скорее всего, человека, оно ведь появилось официально 22 года тому назад. То есть еще в ранние 2000-е годы уже появились блогеры, учредили день 14 июня, вчерашний день, когда объявили Всемирный день блогеров, и мы тогда не очень поняли, о чем идет речь, но сейчас уже поняли, и наблюдали некоторое время назад даже посадки выдающихся блогеров, да, с которой много-много миллионов рублей не доплатили налогов. И вот этот феномен, когда о человеке говорят, кто он? Он блогер или блогерша. И, в принципе, как бы все понятно, хотя ничего не понятно. И сегодня я рад приветствовать в нашем эфире Евгению Малкову, фудблогера. Фудблогер, друзья мои, это когда про еду, правильно, Евгения? Доброе утро.
2: Доброе утро, да, правильно.
1: Да, спасибо большое. Евгения, ну, главный вопрос, вот как вы стали блогером? То есть, вот есть ли какая-то предыстория в вашей жизни, когда вы были как бы одним человеком, ну, просто простым человеком, у которого есть просто работа, ну, семья, увлечение, досуг и так далее, и вдруг вот началось блогерство?
2: Вы знаете, да, мое блогерство началось так скажем, не совсем типично, как, наверное, многие начинают. Я год назад, у меня был такой кризис, я была контент-маркетологом в Красной Поляне в нескольких проектах, успешных проектов, и так получилось, что год назад все изменилось в моей жизни, и я оттуда уехала, вернулась в Москву. Это был для меня, на самом деле, такой непростой опыт, потому что я, ну, так получилось, короче говоря. Вот, но в связи с тем, что навык создавать контент для других у меня был очень сильно развит. Я не знала, что мне делать, и решила создавать контента много для себя. Навык создавать контент у меня был настолько развит, что я готова его была делать каждый день и искала свой формат. За два месяца я сделала, наверное, около 60 роликов. Я прям реально не шучу, хотя для многих блогеров это не так много. Но я снимаю на камеру, пытаюсь сделать это красиво, эстетично. Для меня это важно. Было всегда. Вот. И все ждала. Когда же начнется вот этот вот успех, подписки? Отписки только были в тот момент. Ну и что началось? Вот так вот я уже решила все бросить и начала готовить и снимать.
1: Понимаю, Евгения, а вот этот период, когда вас, ну, учили, вы учились этому, да?
2: То есть, а я не училась, я понимаю, никогда этому.
1: Не-не-не, я имею в виду создавать контент.
2: Так.
1: Да? Сколько это длилось в вашей жизни? Вот сколько вы потратили лет, чтобы набить руку и стать таким вот продакшн-конторой такой?
2: Ох, мощной? Я думаю, что я всегда увлекалась... Ну, для меня Инстаграм — это площадка... Ой, извините. Да.
1: О, как неловко вышло.
2: Да. Для меня социальные сети — это всегда способ для выражения себя. Тогда, когда я была художником по гриму в кино или визажистом, я тоже пыталась там как-то вот проявиться. Но у меня не получалось стать проявленной на широкую аудиторию. Потом я помогала другим брендам проявленность вот проявить в соцсетях, и у меня получилось для других. Но как-то для себя не получилось. И вот, наверное, на протяжении того, как вообще существуют соцсети, я вижу в них преимущества. Ну, долгое время.
1: Ну, то есть вы начали вот как раз 20 лет назад, да, примерно?
2: Ну, вот примерно так и начала, да.
1: Евгения, а вот, выражение прекрасно, вроде по-русски звучит, проявить проявленность. Вот на практике, это в отношении брендов, ну, то есть торговой марки, это что значит? Вот, то есть есть, например, производитель штанов какой-нибудь, как ему проявить проявленность?
2: Нет, ну, просто нужно создавать нечто в виде контента, вовлекающее аудиторию в запоминание этих штанов.
1: То есть, вот много людей, чем это отличается от рекламы?
2: Должны... Вы знаете, штанов много, а вот те, которые делают проявленность для определенных штанов, они должны вот так это придумать, чтобы влюбить в себя огромное количество аудитории, отличаться от других штанов. И тогда эти штаны становятся очень популярными.
1: То есть они, вот эти люди, да, это как бы такие аутсорсеры, ну, то есть, условно говоря, не в штате производителей штанов, они выдумывают историю, легенду какую-то, да, вот для этого продукта.
2: Вы знаете, вот по моему опыту, когда человек ничего не придумывает, а просто умеет рассказывать о своей жизни очень интересно...
1: Но в штанах.
2: Да в любой одежде. Вот, он становится интересным, и в него влюбляются зрители. И чем больше он, знаете, вот проявляет свою внутреннюю, вообще себя искренне, вот я в это верю, максимальное количество людей в него и влюбляются. По факту человек становится личным брендом только тогда, когда он становится запоминающимся. Не все блогеры обладают, например, личным брендом. Потому что многих блогеров просто свайпают и не помнят. Классный блогер, когда его вспоминают и, например, обращаются к нему возвращаются к нему прям специально в его профиль.
1: Да. Евгения, а вы вот, смотрите, мы как-то задавал вопрос психиатрам. У нас много разного рода специалистов бывает в эфире. Нет, я не про психиатров, я просто самые разные, у меня разные интересы. Но, значит, спрашивал о феномене блогерства, да, вот на чем это основано, что людям, в принципе, я человек старой формации, у нас в нашем поколении интересоваться, извините за тавтологию,
2: ничего,
1: но это типа как
2: это
1: проявить
2: нормально.
1: Проявленность, да, мы в тренде.
2: Да,
1: так вот, интересоваться людьми, которые чего-то добились в какой-то сфере, да, ну, условно говоря, какой-нибудь ученый или воин, или художник, ну, понимаете, да, или повар, который что-то создал, или инженер. А блогер, он ведь, как бы, понимаете, какая история, под ним нет, подушки такой, нет этой, фундамента нет из вот такого какого-то достижения вне публичного контента, да, то есть это не специалист в какой-то области, который вдруг стал блогером, а это вот как бы давайте вечными именами называть, это вы описываете, да, интерес публики к блогерам, да, это как бы вот он, я так перевожу на русский язык, он своим обаянием каким-то, да, привлекает к себе внимание, и вот я психиатров спрашивал, как раз говорю, а почему людям-то интересно наблюдать за людьми, которые вот они, ничего такого не совершили в жизни, на Марс не слетали, но тем не менее они интересны людям. А мне психиатр начинает объяснять, вы понимаете, Сергей, а дело в том, что людям стало интересно наблюдать за другими людьми, которые такие же, как он. Вот насколько вы разделяете этот взгляд, Жень?
2: Ой, вы знаете, для меня, наверное, тут еще можно вообще прям в целую дискуссию вступить на эту тему, потому что очень много людей, которые становятся блогерами из базы, да, и с основой. По факту блогер — это человек, который решил высказывать свое мнение путем создания разного контента, разного формата контента на широкую аудиторию. И блогеров же много разных, вообще разных, которые публикуют разный формат. Кто-то вдохновляются, например, фотографами-блогерами, которые рассказывают там о том, как снимать. Да, и многие начинающие...
1: Это понятно, Евгений, я слышал, позитивное мнение о блогерах, о том, что они помогают, например, прочистить засорившуюся раковину советами, да, или как что-то приклеить, или
2: прекрасно,
1: что-то починить.
2: Прекрасно.
1: Это хорошо, да.
2: Это очень хорошо.
1: Вы... Да-да-да, это полезно, это четко. Конечно. Да, это четко. Но, Евгений, вы говорите, человек интересен своим мнением. А на чем оно базируется, это мнение? Потому что, как правило, ведь требуется какое-то экспертное умение, да, вот в какой-то сфере. Одно дело, как прочистить раковину, потому что он умеет, и он делится этим советом. А другое дело, когда речь идет о, ну, вещах таких вкусах, имеющих отношение скорее к вкусу, да, чем к навыкам конкретным. Вот что тут привлекает аудиторию?
2: Вы знаете, считается, есть еще такое мнение, что вот профиль блогера в какой-то из социальных сетей является неким медийным пространством, да, и даже в телевизоре эксперты иногда или там еще где-то в каких-то таких на радио и так далее, это просто люди, которые, ну, мы, грубо говоря, мы привыкли, что есть первый, второй, третий канал, четвертый, и вот несколько каналов на радио, а сейчас просто таких каналов в соцсетях стало миллионы, да, и каждый профиль — это просто всего лишь программа, как будто бы на телевизоре. Ну вот почему вы смотрите одни телевизионные передачи, но не смотрите, например, там другие? Кто-то смотрит канал «Культура», да, и черпает вдохновение у людей с интеллектуальными там какими-то навыками, там, да, там, интересными историями из истории. Извините, я опять повторяюсь. А кто-то смотрит, я не знаю, кулинарный канал на телеке. Кто-то слушает радио «Маяк», да, а кто-то еще какое-то радио.
1: Тут-то все ясно, да, как они выбирают.
2: Да, все то же самое.
1: Не-не-не, Евгения, нет, вы просто понимаете, какая история? У меня на тему, вы просто сказали мнение, да, вот слово у вас прозвучало.
2: Да.
1: А, я хочу прицепиться к тому, как публика понимает само это слово, иметь мнение о чем-то, потому что я в эфире об этом рассказывал, но не вам, а вот этому вкратце перескажу. Я же тоже пописывал много лет там в ЖЖ и так далее. И однажды мне какой-то человек, ну, эти люди, как правило, без личных фотографий, не знаю, что они стесняются, но тем не менее, написал: «А вот у вас, Сергей, Мерседес». Я говорю: «Слушай, чувак, но у меня реально никогда не было Мерседеса. У меня было много разные машины, но вот именно Мерседеса не было никогда». Я говорю: «Слушай, чувак, но ты с чего это взял-то вдруг? У меня никогда не было». А он отвечает: «А такое у меня мнение». Понимаешь, это как бы такая абсурдная совершенно бодяга, да, которая как бы оправдывает любое суждение, фантазию о чем-то, да, ну, безосновательную. То есть у человека нет ни фактов, никаких, ни знаний, но есть мнение. Вот это меня, наверное, немножко смущает, да, вот в этой всей индустрии.
2: Вся индустрия медийная, она вся основана на мнениях. Ну, наверное, если не говорить о каком... Ну, нет, понятно, есть мнение, есть факты, да? Ну, то есть, грубо говоря, то, за что вы сейчас тут прицепились, извините, ко мне.
1: Не-не-не, Евгений, я к тому, что, вот смотрите, если говорить о вас, давайте к вам, да, перейдём.
2: Давайте.
1: Вот и как бы мостик проложим.
2: Это очень сложно говорить о всех, да? Давайте обо мне тогда уж.
1: Не-не-не, как всем, потому что мы говорим о блогерстве,
2: ну, да,
1: как
2: а
1: о,
2: вот
1: об
2: блогер,
1: индустрии, да.
2: Да? Хорошо.
1: Да, потому что блогерство — это же как бы вещание без лицензии, если по-нашему говорить, да, потому
2: прекрасно.
1: Что мы находимся,
2: ну,
1: на радио.
2: Как это звучит.
1: Да, мы находимся на радио, у нас есть лицензия.
2: Да, я поняла.
1: И у нас есть надзорные органы, которые следят за тем, чтобы условия получения этой лицензии соответствовали и в техническом плане, да, потому что касается силы сигнала и так далее, и лексики. В том числе, да, есть ненормативное, есть нормативное, в том числе вот ваш этот грамм, да, и так далее. А вот блогеры, они как бы, они никому ничего не должны в плане лицензии. Mm-hmm. И, ну, конечно, их могут прищучить по суду, если они будут совсем уже гадости какие-то говорить, но вот оценивать их нет такого ведомства, которое бы там, например, Росблокнадзор какой-нибудь, да? Так вот, Евгений, вот смотрите, вы же, когда вот ваша миссия как фуд-блогера, то есть о еде, наверняка наши слушатели представят себе картину, что Евгений Евгения с утра просыпается, например, занимается спортом, потом красиво одевается, идет в какой-нибудь ресторан, там ее бесплатно кормят, она это все фотографирует, выкладывает или на видео снимает, делится своими вкусовыми ощущениями, что, в принципе, не передать, да, вот, ну, дословно, потому что это ваши ощущения, да, от какой-нибудь стерляди или птифюр, какие-нибудь конфеты, печенье птифюр, да, вот, и вам люди доверяют, да, вашему вкусу, и, соответственно, у этих ресторанов, например, или кафе, ну, повышается проходимость, да, вот, оборот, если вы похвалите, и, наоборот, уменьшается, если вы поругаете, а на самом деле как...
2: Ох, вот на самом деле сейчас вы высказали мнение на тему того, моей деятельности. Оно неправильное, оно, это не факт. Потому что я не хожу по ресторанам, ну, не часто, не ем стерлядь и не делюсь, не часто делюсь вот, своим мнением на тему ресторанов. Я готовлю сама, и мой фудблог про готовку свою собственную я делюсь своим мнением на тему своей собственной еды. Вот, я считаю, что... Я считаю, да, мое сейчас мнение будет такое вот экспертное, что человек несанкционированно, да, вот вообще, ну, нет же особо там... Да, не лицензион... Как, вот без лицензии может говорить все что угодно в соцсетях. Я считаю, что так это не так. То есть каждый, конечно же, выбирает свой путь своего собственного мнения. Вот, и за всех говорить не буду. Я выбрала путь говорить, чтобы это было, наверное, так скажем, ну, чтобы это несло какой-то смысл. Вот, например,
1: ну,
2: вы спросили
1: меня
2: про миссию.
1: Хорошо.
2: Да, вот про миссию.
1: Хорошо, моя, миссия, она какая? Да. Научить людей готовить?
2: Моя миссия — совершать ошибки, экспериментировать и не бояться начать заново. Это моя миссия. То это, эту миссию я транслирую через свою жизнь, через то, как я делюсь в блоге, например, тем, что я могу сделать два пирога, и один у меня не получился, я делаю второй, потому что я очень хочу, чтобы он получился. И я делюсь этим с людьми, потому что очень многие думают, ну, не получилось, обвиняют других в своих ошибках и не делают, и не экспериментируют. Для меня моя миссия, хотя это вообще всего лишь фудблог, да, казалось бы, еда. Ну, у меня есть действительно миссия. Я хочу, чтобы люди, глядя на меня, посмотрели и поняли, что экспериментировать не страшно, делать ошибки не страшно, можно все переделать, и никто не виноват. Все. Вот такая моя миссия.
1: Вы миссионер. Миссионер.
2: Но... Евгений, это звучит Евгения. Как-то слишком пафосно.
1: Слушайте,
2: у меня без пафоса.
1: А насколько... Да, у нас, к сожалению, очень мало времени, но насколько эта история может быть монетизирована? Ну, то есть право на ошибку, насколько она позволяет вам чувствовать себя?
2: Ой,
1: я не говорю о конкретных вещах, да?
2: Это самая денежная история.
1: Правда?
2: Правда. Чем самая. Больше ошибок, и чем больше вы так. об этом говорите... тем больше вы будете вовлекать.
1: То есть людям нравится смотреть на тех, кто облажался.
2: Очень, очень.
1: Правда?
2: Это правда, да.
1: Слушайте, вот мы наконец докопались до сердцевины, да? То есть надо будет...
2: Да, потому что все совершают ошибки. Никто не знает, как правильно. И если вдруг у вас получилось что-то сделать, и что-то получилось, да классно. И вы этим поделились. Но до этого вы делали, например, их 10 штук. И говорят...
1: То есть, смотрите, с научной точки зрения, люди устали от перфекционизма.
2: Очень.
1: Вот, да?
2: Да.
1: И им хочется получить право... на ошибку. Вот в чем
2: да,
1: дело.
2: Да, именно
1: да.
2: так.
1: Вот, да. Вот, но вот. Я рад, что мы пришли к этому выводу. Евгений Малков, фудблогер. Вчера был день блогера, и кое-что о них мы сегодня узнали. Да, друзья мои?

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. В результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными дронами по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске поражены некоторые стратегические объекты. Об этом рассказали в Минобороны. В частности, поражены киевский завод «Радар», который разрабатывает и производит комплектующие для беспилотников большой дальности, а также ремонтирует радиолокационные системы военного назначения, цех по производству и подготовке к применению БПЛА большой и средней дальности на территории киностудии имени Довженко, завод «Буревестник», производящий беспилотники большой и средней дальности, завод «Маяк», изготавливающий боевые части для стартовых ускорителей, крылатых ракет «Фламинго» и другие предприятия. Кроме того, нанесено поражение военным аэродромам «Васильков», «Умань», «Черкассы» и «Красная Слободка», а также территориальным центром комплектования в Киеве. Как отметили в Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. В военном ведомстве массированный удар назвали ответом на террористические атаки со стороны Киева. При этом там добавили, что вооруженные силы России не планируют и не наносят удара по объектам гражданской инфраструктуры. В ведомстве заявили, что по подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот». Одной из причин некорректной работы этого комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности. ФСБ пресекла деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства. Отправлены под стражу 3 человека, еще 2 под домашним арестом. Их подозревают в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и энергетических компаний. Общая сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 7 миллиардов рублей. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере по месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, изъятые средства связи, документы и печати российских и иностранных юрлиц, а также цифровые носители с криптокошельками и более 100 миллионов рублей. Вице-президент США Джей Ди Венс в интервью Fox News назвал заключение сделки с Ираном очень большой победой для Америки. По его словам, ключевое условие сделки – полный и безоговорочный отказ Ирана от ядерного оружия. Венс подчеркнул, что это положение встроено в соглашение и не подлежит пересмотру.
2: Нам предстоит еще много работы, но сегодня вечером американский народ одержал очень важную победу. Мы продолжим работать над этим, продолжим снижать цены на энергоносители, продолжим делать так, чтобы этот регион перестал быть рассадником проблем. И, наконец, и что самое главное, мы можем с уверенностью сказать, что Иран никогда не получит ядерное оружие.
1: Ранее Дональд Трамп объявил о согласовании сделки с Тегераном и об открытии Ормузского пролива, распорядившись и о немедленном снятии военно-морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Стороны договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. Официальное подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. После этого Вашингтон и Тегеран начнут 60-дневные переговоры, обсудят полную отмену санкций против Ирана, параметры ядерной программы и механизмы контроля за исполнением соглашения. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии уже приветствовали меморандум. Сообщение последних минут. Владимир Путин направил дорогому другу Си Цзиньпину сердечное поздравление по случаю дня рождения. Об этом только что сообщили в Кремле. Как говорится в поздравительной телеграмме, конструктивный диалог и тесная совместная работа Москвы и Пекина будут продолжены. Под вашим руководством КНР добивается впечатляющих достижений, укрепляет свои позиции на мировой арене, отметил в поздравлении председателю Китайской Народной Республики

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 7-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев остался 13-м, а Карен Хачанов впустился на 18-ю позицию. Женщин-перворакетка России остается Мира Андреева, которая занимает 5-ю строчку в рейтинге. Диана Шнайдер 16-я, Екатерина Александрова 19-я, Анна Калинская 20-я. Лидируют в рейтингах итальянец Яник Синнер и Арина Сабаленко из Белоруссии. Посредники нападающего футбольного «Спартака» Манфреда Угальда ищут варианты продолжения карьеры для игрока и предложили его нескольким испанским клубам, включая «Бетис» и «Севилью». Об этом информирует портал «Метарейтингс». Отмечается, что потенциальный трансфер осложняется тем, что многие команды не спешат с принятием решений из-за чемпионата мира. Сам Угальда готов сменить команду и попробовать свои силы в новом европейском чемпионате. Контракт костариканца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. Сборная Швеции обыграла команду Туниса со счетом 5-1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. В других встречах нидерландцы и японцы разошлись миром 2-2. Команда Кот-д'Ивуара победила эквадорцев 1-0, а немцы были сильнее сборной Кюрасао 7-1. Подробнее об этом поединке Александр Ниценко.
2: Немцы пожаловали на Мундиаль в статусе команды «Загадки». Ее наставник Юлиан Нагельсман в отборе экспериментировал с сочетаниями, поскольку качество игры его команды не соответствовало высочайшим стандартам. Плюс с момента последнего Евро Германия потеряла ушедшего на пенсию гениального полузащитника Тони Кроуса. Правда, с аутсайдером турнира Кюрасао, которого возглавляет экс-наставник сборной России «Зенита» Дик Адвокат, у немцев проблем возникли.

0: пишется как китч, хотя просто можно кич из трех букв, да, кич под видом искусства, вот, и тут ведь накануне не стало самого высокооплачиваемого художника, вы наверняка в курсе, Дэвида Хокни, да, который дружил и с Маккартни, дружил, и все с ним дружили, и картины самые дорогие продавались, я вот Владиславу Александровичу парочку полотен, соответственно, пульнул, но я так понимаю, что одна из самых...
1: Цвета хорошие, кстати.
0: Цвета отличные, да, и, ну, я бы сказал так, мексиканская живопись такая, да, яркая, сочная, классная такая, да. Ну, один из самых его таких дорогих шедевров — это «Всплеск», я так понимаю, начало 70-х. Он снял как, ну, вот, как будто кто-то нырнул в бассейн, но его нет, а «Всплеск» есть.
1: То есть это идея такая, да. Молока кто-то уронил на картину.
0: Да, потом что? Потом мужчина моется, а другой ему ассистирует. Тоже картина хорошая.
1: Тоже,
0: да?
1: Молоко уронили на мужчину.
0: Да, да, да, да. И много-много таких вот сценок жизненных. Там люди повзрослее, помоложе. Ну, они... И все это очень ярко, очень сочно, очень именно в цветном, в плане цвета, да, очень здорово. Вот это кич, Илья, вот этот покойный Хокни, это кич или нет? Или еще нет?
2: Как вы сразу Хокни за картины-то? Ну, давайте сначала я еще раз тему чуть-чуть уточню. Все же у нас тема не именно кич в искусстве, а поп-арт. Как искусство работает с китчем. То есть тут немножко другой смысл заложен. С обратной стороны я захожу, как, если можно так выразиться, что является искусством по поводу китча, а не китчем по поводу искусства. Вот что
0: так,
2: такое?
0: Вы зашли, настолько с другой стороны, что я ничего не понял, через что мы будем заходить. Хотелось бы, чтобы этот заход был законным. Да, законным.
2: Да, хорошо.
0: Так, еще раз, значит, когда, давайте так, искусство прикидывается китчем, да, вы так хотите поставить тему?
2: Когда искусство работает с китчем как с материалом, скажем так. Вот. Но вы очень хорошо вспомнили действительно Дэвида Хокни. Недавно он помер. И можно уже подытожить, таким образом, творчество художника. Его направление – это поп-арт. Ранее и как бы основные произведения, которые вы перечислили, они созданы именно вот в этом, скажем так, течении. Течение — это западноевропейского авангардизма. Оно по времени относится к концу 50-х, началу 60-х годов. Что такое поп-арт? Поп-арт — это такая некая реакция на непонятность, вот тут важно, непонятность абстрактного экспрессионизма, о котором мы, кстати, в одной из передач уже говорили. Художников разочаровали, да и зрители тоже, бесконечные поиски внутренних образов, когда картина непонятно, что изображает, мазки превращаются в такие всплески краски, и, в общем, ничего уже никому становится непонятно. И тогда взгляд обратился на жизнь вокруг, на простые и понятные вещи. Вот вопрос к Владиславу Александровичу. Было ли что-то подобное в музыке?
3: Да наверняка было.
0: Узнаю интеллигента.
1: Да, но я вот пытаюсь какие-то примеры привести, но что-то вот... Ну, это в поп-музыке, конечно, прежде всего в поп-музыке.
2: Ага.
1: Вот. Нащупать, где вот... Ну, когда что-то а-ля театр Буф. А-ля театр Буф музыки. Вот, мне кажется, вот такая подача музыки как таковой.
2: А вот это... смотрите, да. Владислав Александрович, да. А вот смотрите, я уже как Сергей Валерьевич обороты применяю. Можно ли отнести хип-хоп, рэп к такому явлению в музыке, когда берется какой-то заезженный припевчик и апроприируется, то есть вставляется фрагментом своего произведения?
3: Но это постоянно происходит. Вот.
2: То есть вот такое заимствование массовой культуры,
3: конечно,
2: в общем-то, невысокого пошиба, но на основе этого создание своего какого-то трека, произведения, которое уже о чем-то более глубоком и критическом говорит.
1: Ну, такое, например, обретение новых смыслов. То есть, грубо говоря, то, что вот, уже да, избита этой мелодией...

0: понимаете, откуда она взята, но типа да, вот она обретает да, новый да, смысл.
1: Да, вот так через музыку мы постепенно подходим к сути поп-арта в изобразительном искусстве. То есть что происходит? Происходит следующее. Художники смотрят на общество потребления, которое вокруг развивается бурно и активно в эти годы, и начинают рисовать и вставлять фрагменты реклам, каких-то комиксов, рисовать что-то узнаваемое и понятное. На смену непонятным штрихам приходят понятные образы.
0: Ну, кстати, да, и ремиксы на... тоже примерно отчасти делают ту же самую работу, вкладывают mm-hmm. некие новые, скажем так, тональности, те же самые смыслы.
1: Вот, видите? Да. И, конечно же, это кич. То, что реклама, кич. Ну, объяснить, что такое кич, тоже можно так на пальцах. Это, конечно же, не направление искусства. Это более широкое явление. Это культурное явление. И он, как мода, он во все времена свой, во все времена разный. Но что отличает кич от искусства, это, ну, грубо говоря, безвкусица, которая не развивает чувство человека, а как бы притупляет. Так что...
2: Так, Илья, наверное... скажите, пожалуйста, а как понять, что, например, авангардизм, который отвратителен, значит, соответственно, это развивает, а симпатичный кич, который нравится, он отупляет? Как вот разобраться в этих чувствах внутри?
1: Ну, да. Это, конечно, что остается в остатке. То, что я уже говорил. Если вы смотрите какие-то кичевые вещи, то у вас вам это быстро надоест, потому что нет никакого в этом движения ни размышления, ни эмоционального. То есть вам постоянно одна и та же поверхностная эмоция преподносится. Вам надоедает, становится искусно, вы плохо себя чувствуете. Если вы смотрите искусство, то соответственно, у вас в другую сторону работает вкус. Вам, может быть, что-то не нравится, непонятно, но вы начинаете интересоваться, может быть, чем-то другим, чтобы опровергнуть это. И так вы развиваете свой вкус, свои чувства. Ну, грубо говоря, так. Скажем такими словами. Потому что, как видно из картин, не только яркий цвет или какие-то другие приемы являются кичем. Ну так вот, вернемся к поп-арту. Все-таки поп-арт. Какие художники там были, помимо Дэвида Хокни? Это, конечно же, всем известный Энди Уорхол. Наверное, вы помните какие-нибудь его работы. Может кто-то вспомнить?
2: Банки. Конечно, помним. Мы помним супа, да. Банки и суп. Да.
1: Ну да, совершенно верно. Ну,
0: конечно, да. Через искусство.
1: Сами банки художник не делал на заводе, но изготавливал их изображения, как раньше было принято, шелкографией, то есть таким полупромышленным, полуручным способом нанесения краски на поверхность, в его случае холста, и получения изображения. Но что он делает? Он не просто наносит под одну банку, он ее каким-то образом модифицирует. То, что о чем я и говорил, то есть эти фрагменты рекламы конкретного супа, они тиражируются, размножаются на листе каким-то образом, то есть какое-то количество этих баночек, и составляет пусть и не очень сложный смысл, но все-таки довольно-таки художественный. То есть эти элементы располагаются по принципу изображения в искусстве.
2: Погодите, Илья, давайте-ка вы от слов к делу. Вот к чему вас побудила картина Энди Уорхола с этим супом? Меня только к одному. Я понял, что американцы еще там давным-давно разучились готовить домашний бульон. Они перешли на вот эти готовые консервы, куда они кидают кольраби, рукколу, да, какие-то, понимаешь ли, приправы, и вот таким образом готовят себе суп. Но в плане искусство, чему может меня, на что сподвигнуть может меня такое произведение?
0: Идея, да. Глобально.
1: Угу. Ну, искусство, в плане искусства, конечно же, есть один важный аспект, который вообще делает искусство нужным. Это изменение точки зрения на нашу жизнь. Мы везде видим рекламу, но вдруг мы ее видим в непривычном месте, в непривычной форме. И нам уже становится чуть-чуть интереснее. Хотя бы так. То есть вот это вот изменение точки обзора, возможность поменять угол зрения, она очень важна. Она как бы освежает чувства даже по поводу уже приевшейся рекламы. И плюс ко всему, конечно же, это ирония о том, что люди разучились готовить суп, хочется посмотреть, скажут, ну да, вот банки с супом, зачем это? Пойду приготовлю борщ, например, разглядеть цвета борща. Наш ответ и так далее.
2: Ну, если мы вспомним, что Энди Ворхол в оригинале поляк, то, конечно, у нас кухня с ними близко находится, да. Но вряд ли американцы думали о том, что пойдут, приготовят борщ. Давайте тему продолжим после короткой рекламы. Ага.
3: Маяк. Радио «Маяк»

0: Стираем ковры, паласы, пледы. Вывоз и доставка бесплатно. Пенсионерам скидка. Кемерово. Телефон 24-23-03.
1: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. С 10 по 16 июня 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.
3: Ежедневник. День в череде событий.
4: 15 июня богато на всевозможные праздники. В нашей стране день создания юнацкого движения, основанного в 1918 в Москве. Тогда в Сокольниках открыли станцию юных любителей природы. И биолог, педагог Сергей Калистратов с коллегами пригласили желающих на экскурсию. Так родилось первое в Советской Республике внешкольное учреждение. Сейчас именуется Центральной биостанцией юных натуралистов имени Тимирязева. Школьники и молодежь изучают биологию, экологию, сельское хозяйство, бережно ухаживают за природой. Сегодня с 2009-го Всемирный день ветра. Инициатива появилась для привлечения внимания общественности, в первую очередь представителей энергетических комплексов, к огромному потенциалу ветроэнергетики. В лидерах по мощности введенных установок – Китай, США, Германия и Испания. О событиях из истории за 15 июня. В 1215-м английский король Иоанн Безземельный под давлением восставших баронов подписал Великую Хартию Вольности. Документ впервые в истории ограничил королевскую власть и заложил фундаментальные принципы верховенства закона и прав человека. В том числе король лишался права произвольно собирать налоги с вассалов без их согласия. И ни один свободный человек не мог быть арестован, лишен имущества или изгнан иначе как по законному приговору равных ему. Также гарантировалась независимость английской церкви. В 1885-м в России принят закон о запрещении ночной работы подростков и женщин на фабриках, заводах и мануфактурах, хлопчатобумажных, полотняных, шерстяных. Ночным тогда считался период с 21:00 до 5:00. Закон принят императором Александром III в ответ на многочисленные жалобы фабричных инспекторов на тяжелейшие условия труда и рост заболеваемости среди женщин и детей. В 1931-м пленум ЦК ВКПБ постановил начать строительство московского метрополитена. До открытия пассажирского движения в подземке еще 4 года. Год 1943. Александру Чалкову, знатному сталевару Кузнецкого металлургического комбината, сибиряки прислали с фронта письмо. Благодарили за автоматы ППШ. Это вооружение, поступившее на фронт, изготовлено на деньги его государственной премии. Приказом командования дивизии Чалкову присвоили звание «почетный гвардеец». В Кузнецком крае 15 июня вошло в историю в 1937-м. В Кемерове зрителям демонстрируют фильм «Зори Парижа», посвященный французским революционерам-коммунарам. Так открывают кинотеатр «Москва». Проектировали здание архитекторы Зезин, Дамбай, Полянский и Скобликов. Название рождалось в дискуссиях, но в конце концов дали имя «Москва». В здании с огромным зрительным залом на 1000 мест, просторными фойе и вестибюлем в Великую Отечественную располагался призывной пункт, формировались батальоны. В Гурьевске в 1956-м на основе артели «Сибиряк» создают пищекомбинат. И артельщики чего только не готовили – конфеты, пряники, кисель, конскую колбасу. Все сбывали через сеть ларьков, свою чайную, где варили еще напиток «Медок».
3: Ежедневник. День в череде событий.
5: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
6: С понедельника по пятницу в 18:05.
5: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM.
7: Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
6: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма?
8: А не пора ли нам оккультуриться?
6: Самое время. Программа Ольги Шараповой об искусстве.
9: Каковы проблемы типологии импликативных универсалей, используемых в качестве удобной синтаксической конструкции, служащей для указания на различия лингвистических явлений?
10: Короче, забыли, как звучит родная речь? Русский язык для вас – это скучное правило или неинтересный школьный предмет? Тогда вам в рубрику
11: «Радиодиктатура».
10: На защиту великого и могучего встает кандидат филологических наук Евгения Барыш. «Радиодиктатура».
12: О чем говорят животные? Как воспринимают нас и происходящее вокруг? Что им в пользу, а что во вред?
13: Учимся понимать своих питомцев в рубрике «Я и мой хвост».
14: Объясняем .рф. Ответы на актуальные вопросы.
15: Как продать автомобиль и не заплатить налог?
14: Объясняем.
15: По общему правилу, доходы от продажи квартиры, автомобиля или вообще любого имущества облагаются налогом. Его размер 13%. Но если доход в год превысит 5 миллионов рублей, то сверх этой суммы бюджету надо отдать 15%. И ключевое слово в этом правиле – доход, то есть разница между ценой покупки имущества и ценой продажи. Сумел продать автомобиль дороже, чем купил, платишь налог только с разницы между покупкой и продажей. Но из этого правила есть исключения, причем все они в пользу граждан. Не надо платить налог, если срок владения автомобилем более 3 лет. Если автомобиль получен в подарок от близкого родственника или в наследство. Добавлю, что близкими родственниками считаются супруги, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья, сестры, включая сводных. Унаследовать автомобиль можно от любого человека. И последнее, если автомобиль продан дешевле, чем за 250 тысяч рублей, также налог платить не надо. Наконец, есть еще и налоговый вычет на продажу автомобиля. Он применяется, если цена покупки автомобиля не может быть подтверждена. В этом случае из цены продажи автомобиля вычитается 200 тысяч рублей, а с остальной суммы уже платится налог 13%.
14: Объясняем.рф. Ответы на актуальные вопросы.

0: А в Москве 11 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой поздравил его с днем рождения. Под вашим руководством Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене. И вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как среди соотечественников, так и за рубежом, говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля. Президент России отметил, что конструктивный диалог и тесная совместная работа Москвы и Пекина будут продолжены в интересах построения справедливого, по-настоящему демократичного, многополярного миропорядка. Путин пожелал Си Цзиньпину, которого назвал дорогим другом, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности. В результате массированного удара, нанесенного вооруженными силами России, в Киеве поражены несколько стратегических объектов, заявили в Минобороны. Среди них завод «Радар», цех по производству беспилотников на территории киностудии имени Довженко, а также завод «Буревестник», производящий дроны большой и средней дальности, завод «Маяк», выпускающий боевые части для стартовых ускорителей, крылатых ракет «Фламинго» и другие предприятия. Как уточнили ведомстве, удар по объектам ВПК Украины наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными дронами в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальным центром комплектования в Киеве. Как отметили в Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, там это назвали ответом на террористические акты со стороны Киева. При этом в ведомстве добавили, что вооруженные силы России не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. В Минобороны заявили, что в комплекс зданий Киево-Печерской лавры попала американская ракета ЗРК «Патриот». Одной из причин некорректной работы этого комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности, предположили в министерстве. Штурмовики группировки войск «Запад» вышли на северо-западные окраины города Красный Лиман, установив контроль над его северным, центральным, коммунальным и южным районами. Идет активное наступление в заводском районе на территории садоводческого товарищества, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, за сутки в Красном Лимане занято 37 зданий.
2: Подразделение группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глущенково, Новый Мир, Харьковской области, Рудцы, Яцковка, Лозовое, Волчьяр и Карповка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Краснолиман Донецкой Народной Республики российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над северным, центральным, коммунальным и южным его районами. Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в заводском районе и на территории садоводческого товарищества. В освобожденных кварталах города проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков. За сутки в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики освобождено 37 зданий. Расчетами ПВО группировки уничтожены 4 барражирующих боеприпаса. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 56 летательных аппаратов самолетного типа и 91 тяжелый боевой гексокоптер противника.
0: Тем временем в Константиновке в ДНР штурмовики южной группировки ведут активные наступательные действия, продолжая уничтожать блокированное формирование ВСУ в юго-западной части города. По данным Минобороны, за сутки российские военные заняли в Константиновке 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих. Ведомстве подчеркнули, что Киеву пришлось начать эвакуацию основных предприятий и их персонала из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху не намерен мириться с пунктами сделки с руководством Ирана, о намерении заключить которую объявил Дональд Трамп. Он заявил президенту Соединенных Штатов, что израильские военные останутся в Ливане и продолжат кампанию против группировки Хизбалла, несмотря на договоренности. Об этом пишет портал Ynet со ссылкой на израильские источники. Пункт о прекращении военных действий Израиля в отношении Ливана – это один из существенных в совместном меморандуме пунктов. От этого зависит окончательное решение Трампа разблокировать Ормузский пролив. Соглашение о мирном урегулировании стороны должны подписать уже в пятницу. В Москве на этой неделе ожидается по-майски прохладная и дождливая погода, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра днем температура будет не выше плюс 15-20, это на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Лето вернется в столицу в воскресенье.
1: Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, включительно до субботы. Поэтому по ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20. Это на 3-5 градусов ниже положенной климатической нормы в начале лета. И лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Ну и лето вернется к нам в воскресенье. Станет ясно, солнечно, никаких осадков и ночная температура повысится до плюс 11-16, и днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов.
0: По словам Чковца, сегодня в Москве во второй половине дня вновь пройдут ливневые дожди, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас столица плюс 22, давление 739 миллиметров, влажность воздуха 50%. В Петербурге сегодня преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами с грозой, также плюс 20-22 градуса.

0: физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, приветствую вас шоу «Физики и лирики». Я Лев Митрофанова. Понедельник подкрался.
2: Не факт, что ты лирик Митрофанова. И не факт, что я это какой-то вообще человек. Возможно, давно уже работает вместо нас искусственный интеллект, а мы тут прикидываемся людьми. Ага. Это вот может быть запросто некой теорией заговора. И все будут думать, да они специально говорят, что они Митрофанова и Пушной. На самом деле их давно уже нет, вообще в живых даже. А это просто за них работает какой-то их слепок, значит, искусственный.
1: Прикидываться людьми не так уж и сложно, если честно, наблюдая историю человечества.
2: Ну да, согласен с тобой, но вот, видимо, с этим как-то, с человечеством и связана такая особенность, как теории заговора, и вот мы хотим сегодня узнать, как они устроены. Илья Стахеев с нами, преподаватель Высшей школы экономики, научный коммуникатор, основатель и идеолог проекта «Тотальный диктант». Здрасте, Илья.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Маргарита.
1: Угу. Привет,
3: здравствуйте,
1: Илья.
3: Уважаемые слушатели.
2: Да, ну, вы-то у нас вроде как человек, не искусственный интеллект, хотя, опять же, поймать это, наверное, невозможно на уровне беседы, но что такое теория заговора и с научной точки зрения? Обоснуйте нам.
3: Ну, смотрите, дело в том, что тут надо еще понимать, какая наука это рассматривает, потому что с точки зрения
2: социологии,
3: социальных... Ну, вот смотрите, психология, она в этом плане для меня... представляется не очень убедительным в плане объяснения. Потому что психологи, они очень много объясняют чем-то, как будто бы что-то изначально встроено в человека, и это работает неправильно с их точки зрения, вот эти все когнитивные искажения и так далее. Мы это называем такой сверхдетерминацией. Ну, в общем, проще говоря, они говорят, с человеком что-то не так.
1: А тогда и психиатрия.
3: Ну да, да, да. Социальные науки предпочитают говорить про это следующим образом. Это некоторая система коллективных представлений, которая сложилась в эпоху позднего модерна и которая вот является альтернативой для научных, религиозных и мифологических объяснений этого мира. То есть это такая система объяснительная, при помощи которой мы говорим и объясняем, что происходит в мире и, самое главное, почему это произошло. Mm-hmm. То есть мифология, она что нам говорит? Это вмешиваются духи, какие-то вот эти вот сверхъестественные существа, но которые живут с нами в одном мире. Религия нам что говорит? Это потому, что есть воля некоторого очень трансцендентного, то есть не живущего в нашем мире, очень сверхсильного существа. И в пределах, ну скажем, в таких вот очень жестких религиях вообще не бывает твоей человеческой свободы и воли. Все по воле Бога.
2: Mm-hmm.
3: Наука что говорит? Все причины естественны, все причины объясняемы, все они из нашего мира, но проблема в том, что, как и в мифологии, не бывает, очень сложно найти какую-то универсальную причину, какой-то вот этот свой большой взрыв, который объяснит вообще все, универсальную, так сказать, теорию всего. Mm-hmm. А вот теория заговора говорит, есть универсальная причина, и это прежде всего... тайный заговор какой-то конкретной тайной группы, тайный план, который mm-hmm. они тщательно скрывают. Для чего? Для того, чтобы увеличить собственную власть. Вот что такое теория заговора.
2: Получается, что человек, скажем так, который верит во что-либо из этих предложенных вариантов, просто выбирает своей психикой один из удовлетворяющих его версий, одну удовлетворяющую версию, и следует ей. То есть, в принципе, человек, который вообще лишен какого-либо верования в окружающую действительность, не существует. И обвинять людей, что они верят в теории заговора, так же глупо, как обвинять людей, что они верят в Бога или что они верят там в науку и так далее, и так далее.
3: Ну, обвинять вообще никого ни в чем не стоит. И вот этот обвинительный пафос как раз некоторых наук и коммуникаторов, которые с усмешкой, говорят, вот, дескать, глупцы верят во всякие небылицы, сказочки и мифы. Мы пронизаны мифологией. Mm-hmm. То, что мы живем в 21 веке и пользуемся ИИ, который, кстати говоря, тоже уже оброс соответствующими мифологическими структурами, да, и какими-то полурелигиозными представлениями про него, и даже теориями заговора, конечно, так вот справедливо сказали, это вот не повод. Ну, я в данном случае сказал бы, скорее, не психикой, и человек такой вот сидит, знаете, как в дисплее выбирает, что мне выбрать, религию, пункт один, там, мифология. Нет, это сильно зависит от его, во-первых, семьи, в которой он родился, от культурного бэкграунда этой семьи, в системе высшего образования были эти родители, или они были, например, просто синими воротничками, или они были вообще неблагополучной семьи, его образованием, его культурной, социальной средой, естественно, страной, потому что есть большие исследования, которые показывают разницу в веровании в конспирологические теории в той или иной стране, и не всегда обязательно конспирология – это удел таких вот очень бедных и необразованных стран. Mm-hmm. Мекка всех конспирологий, конечно, это Соединенные Штаты Америки. Вот. И большинство конспирологических теорий, которые нам кажутся наши, это на самом деле какая-то калька из конспирологии 70-х годов, как бы консервативных спикеров из Соединенных Штатов в прошлом веке.
1: Илья,
3: вот.
1: У меня есть
3: то
1: такой
3: есть
1: вопрос.
3: Здесь такой комплексный формат.
1: В комплексный формат. И вот здесь можно разделить? Бывают конспирологические теории с плюсом, а бывают с минусом. Да, ведь мы же делим, а какие-то положительные же есть, потому что это всегда какой-то негативчик. Но есть же была конспирологическая теория, ее поддерживали, когда раннее христианство зарождалось, его скрывали, прятались от всех остальных. И поэтому это все как-то действительно пытались, подпольно все делать, так? И поэтому те же масоны, я предположить осмелюсь, если это они пытались укрыть христианские ценности.
3: Смотрите, здесь происходит некоторая путаница в терминологиях. А не все скрытое знание и вообще не все любое научное заблуждение является конспирологией. Ученые любят точные определения. Вот как в прошлый раз с вами говорили, мы любим, когда вот каждый термин обозначает строго контекстуализированное какое-то вот такое определение. А то, что вы говорите про знание, это называется эзотерическое, то есть скрытое знание. То есть в изначальном своем значении эзотерика – это вот не про, знаете, вот эти вот знаки Вселенной, волшебников и так далее. Это любое скрытое тайное знание, за которое тебя преследовали. Противоположность этому было знание экзотерическое. И, собственно говоря, христианство, если уж так начали про него говорить, оно находилось на развилке эзотерического и экзотерического знания. И вот апостол Петр хотел сделать так, чтобы христианство оставалось по-прежнему таким скрытым знанием. А вот апостол Павел сказал, что нет ни эллина, ни иудея перед Богом, и христианство будет для всех народов. И так христианство стало явным знанием. Конечно, у нее есть свои таинства, но про них все знают, как причаститься к этому, как присоединиться, знают и так далее. Масонство, действительно, вы тут правы, да, это было тайным знанием, и прежде всего, знаете о чем? О том, как строить дома и проектировать
2: каменщики.
3: Улицы. Да, это было ноу-хау того времени, да, и, соответственно,
1: и люди скрывали профессиональные свои секреты.
3: Конечно.
2: Ну вот вы сказали слово «знание», а действительно ведь раньше еще, сравнительно недавно, чтобы получить знание, нужно было как-то постараться, там, не знаю, действительно встретиться с людьми, которые были образованы в той или иной сфере. А, например, нужно было пойти в библиотеку, взять книги, эти книги были написаны и проверены достаточно большим количеством людей. Или, по крайней мере, уж точно, надо было набрать какую-то систему, да, знаний, то есть надо было самому как-то поработать с информацией. Сегодня, чтобы получить подтверждение любой твоей теории, достаточно ткнуть два раза в интернет, и ты получишь подтверждение. То есть все, о чем ты мог бы догадываться и думать, тебе интернет обязательно даст тут подтверждение, что это так и есть. И в этом смысле мы же не можем назвать это получением знаний, или это тоже получение знаний?
3: Смотрите, здесь мы можем знания... Социальные науки разделяют на несколько типов, и бывают знания повседневные, бывают знания эксперты, бывают знания научные. И, конечно, мы понимаем, что знаниям научным это противоречит. Но, например, повседневным знаниям, какие наши повседневные знания? Как завязывать шнурки? Как покупать колбасу? Для этого же нам не нужны научные какие-то данные. Mm-hmm. Мы просто идем, знаем, как это делать, по умолчанию. Да? И здесь вот этот момент конспирологических теорий очень хорошо укладывается в повседневное и временами даже экспертное знание, потому что каждый имел ну, или много кто имел опыт вот этого негативного столкновения с какими-то сильными властными группами, которые так или иначе его, как ему кажется, там утесняют.
2: Давайте
3: его,
2: проще возьмем пример. Вы сами сказали про колбасу. Вот смотрите, набираете там, из чего делают колбасу, да, и если я верю, что из туалетной бумаги и мышей, то я тут же найду подтверждение моим словам. Причем при этом могу взять любую колбасу любого, да, производителя. Но я же, чтобы реально узнать, из чего делают колбасу, мне нужно пойти на завод, посмотреть производство, посмотреть, как это все делается, поговорить с технологом, посмотреть лично, как это все, ну, заворачивают в эту самую, значит, колбасиную вот эту вот пленку и так далее, и так далее. И только после этого я получаю какие-то объективные знания. Но какой человек сегодня будет проделывать этот путь? Да мне проще просто набрать, из чего делают колбасу, и если я уверен, что из бумаги и мышей, так я найду этот результат в виде ответа. А если я буду думать, что из натурального мяса, я то же самое найду и такой ответ.
3: Конечно, вы абсолютно правы, и здесь вы коснулись очень крупного вопроса, серьезного. Это вот кризис институционального доверия во всем мире. Это касается не только колбасы. То, что вы сказали про колбасу, называется кризисом доверия к крупным корпорациям и к, вот, в принципе, к технологиям. Да? Мы, с одной стороны, на технологию очень сильно надеемся, с другой стороны, любая технология, вы наверняка сами много читали и знаете про это, что вместе с какой-то надеждой на технологию всегда идет рука об руку какая-то, какой-то страх этой технологии. Да, и нас всех спасет или нас всех убьет. Компьютер нас всех спасет или нас всех убьет. И так далее, и так далее. Да, там, вот я помню на заре вот эвмизации позднего Советского Союза, вот прям рассуждали, а вот ЭВМ исключит он человеческое сердце, там вот это все. Это новое вино в старые меха, как говорится. Здесь скорее действительно кризис в том, что современный человек вот в эту эпоху такой информационной раздерганности, отсутствие каких-то таких больших цельных историй, в которые можно поверить, перестал доверять и политическим партиям, перестал доверять и науке, как и социальному институту. Вот,
2: нет, то, что он доверять перестал, это нормально, но он не хочет проверять. Вот в чем вся проблема. Он проверять реально не хочет, потому что мне сложно проверить, что существует мировая закулиса, которая управляет всем миром, допустим. Ну уж про колбасу-то я могу, грубо говоря, пойти хотя бы там на завод.
1: Или про Элвиса.
2: Или про Элвиса узнать. Умер или нет, хотя мы знаем, что не умер, у нас на радио работает, мы видели его много раз. То есть
3: вот
2: вопрос именно в том, что человек проверять не хочет.
3: Проверять до такой степени. Вот что здесь как раз получается у нас разница между повседневным и научным знанием. Вот вы, Александр, учились в аспирантуре, и вы прекрасно, возможно, помните момент в философии знания, философии науки, того, что ученый должен в определенный момент, когда его переубедили, сказать: все, твои доказательства я принял, потому что они сделаны по определенному методу, подтверждены рядом экспериментов и опираются на определенные принципы, которые я с вами разделяю. Проблема в том, что с колбасой такого невозможно. Вы в интернете найдете массу примеров, что действительно крупные корпорации, конечно, вухлюют с колбасой, лекарствами, чем угодно, да. То есть всегда найдется, нет стопроцентно святых людей при нашем развитом капитализме, про это современные философы пишут очень много. Конечно, там снижают издержки, конечно, там что-нибудь сливают в экологию, чего-нибудь там еще происходит. И ты всегда на свое подозрение, это, кстати говоря, культура подозрения, это прям такой уже состоявшийся термин в философии и социальных науках. Вот в этой культуре подозрения вы всегда найдете какую-нибудь паршивую овцу, которая подтвердит ваше недоверие к сложившейся на социальной системе. Да? Вот у вас может быть блестящие университеты, но вы знаете, что там как пара университетов, там, я не знаю, берет взятки за дипломы. Все этого уже достаточно, чтобы подтвердить ваше подозрение о том, что вся система образования прогнила и продалась. Этого вполне достаточно. То есть здесь вот этот эффект в повседневном жизни негативного подтверждения, он всегда работает лучше. И вот почему там пытаются учить нас, что нужно, знаете, критическое мышление развивать себе, нужно скептически... Вот эта конспирология, это доведенная до предела вот это критическое мышление есть. Потому что вот ученый, он должен уметь остановиться.
2: Ну, блин, мало времени у нас осталось. Я просто хотел быстро спросить. Вот у меня сейчас мелкого моего ребенка мы отводим в школу, там такая, ну, типа, как это называется, лагерь, не лагерь, короче, обучающий какой-то элемент. И там, естественно, что нас спросили, есть ли у вас, например, прививка от столбняка. Мы тут же побежали делать, потому что мы ее просрочили. Вот. И вопрос. Вот это, когда знания или там теории заговора, который у тебя в голове, не мешают твоему здоровью, здоровью твоих детей, окей. Но наверняка находятся мамаши, которые говорят, никакого столбняка нет вообще, и вы какую-то ерунду придумали, подумаешь, ребенок порезался там где-нибудь, когда бегал по траве. А вот это уже вредит здоровью, да, и вредит здоровью, да, в том числе и твоих детей. А как быть здесь?
3: Ну, оно вредит. Смотрите, вот оно вредит к системе ваших научных системных представлений, да, и вы, как бы, с точки зрения науки абсолютно правы. Но в ее системе коллективных представлений она, наоборот, заботится о здоровье тоже. Вот, понимаете, это же...
2: Тем, что ее, пусть лучше переболеет столбняком и помрет.
3: Ну, не, да, почему помрет? Она же не знает вот этого. Дело, вот здесь...
2: Ну, почему? Ну, есть же факты. Очень... Что... Вот есть бешенство, например, прекрасная болезнь. Бешенство, да, — это то, что имеет смертность 100%. И нас спасает только то, что когда тебя укусила какая-нибудь лиса бешеная, у тебя есть еще время, потому что очень большой инкубационный период, чтобы поставить себе прививку и выжить.
3: Вот смотрите, вот подобного рода вещи, они абстрактные.
2: Не-не-не, они как раз не абстрактные, они влияют на безопасность. Вот я уверен, что любой антипрививочник, которого укусила бешеная лиса, пойдет и сделает себе прививку, чтобы не умереть.
3: Потому что это станет его личным опытом. Вот смотрите, здесь вы как бы даже употребили слово «безопасность». Слово «безопасность» очень абстрактно, им привыкли прикрывать очень многое, как мы понимаем, да? Угу. А вот конкретика, да, вот в опыте человека, а человек прежде всего действует в своей жизни, оперирует не научными фактами, не какими-то абстрактными понятиями из социологии, физики или лирики, да, он действует из личного опыта и каких-то традиций, которые ему привиты в его сообществе. И если в его сообществе принято так реагировать на болезнь, не идти на прививку, а, я не знаю, что, воскуривать фимиам и приносить...
2: Ну да, да, там, я знаю даже некоторые жертвы, религиозные, да, вопросы, которые говорят, что, конечно, нельзя лечить вообще, конечно, ничего, потому что это все послано, да, Богом. Да, мы, кстати...
1: Нам этот мир абсолютно уже понятен.
2: Но мы продолжим вот разговор. Выводом. Мы с Ильей продолжим разговор еще полчаса, поэтому оставайтесь с нами, дорогие друзья. У нас «Физики и лирики» в эфире. Продолжаем.
0: «Физики и лирики».

0: Реклама.
1: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
3: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
4: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОМН 117-784-728-3866.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: А в Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В результате мастерного удара вооруженные силы России поразили в Киеве несколько стратегических объектов, заявили в Минобороны. Среди них завод «Радар», цех по производству беспилотников на территории киностудии имени Довженко, завод «Буревестник», производящий дроны большой и средней дальности, завод «Маяк», выпускающий боевые части для стартовых ускорителей, крылатых ракет «Фламинго» и другие предприятия. Как уточнили в ведомстве, удар по объектам ВПК Украины наносился высокоточным оружием большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, поражены военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальные центры комплектования в Киеве. Минобороны это назвали ответом на теракты со стороны Украины и отметили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. При этом в ведомстве добавили, что вооруженные силы России не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Там также рассказали, что в комплекс зданий Киево-Печерской лавры попала американская ракета ЗРК «Патриот». Одной из причин некорректной работы этого комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности, предположили в министерстве. ФСБ России пресекла деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников. Как сообщили в Центре общественных связей, ведомство заключены под стражу 3 человека, еще двое под домашним арестом. Их подозревают в мошенничестве с акциями российских энергокомпаний и компаний связи. Общая сумма ущерба превысила 7 миллиардов рублей. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере по месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге. В Петербурге прошли обыски. Изъятые средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками и более 100 миллионов рублей. Дональд Трамп вылетел из Соединенных Штатов на саммит «Большой семерки» во Франции, выяснила РИА Новости, изучив полетные данные. Аборт американского лидера отправился с базы ВВС «Эндрюс» неподалеку от Вашингтона в 10:20 по Москве. В понедельник вечером у президента США запланирована встреча с лидером Франции Эммануэлем Макроном, после чего Трамп примет участие в совместном ужине лидеров G7. Во вторник у него пройдут двусторонние переговоры с лидерами Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, а также совместное обсуждение членов G7 с участием Владимира Зеленского. В интервью газете «Нью-Йорк Пост» накануне саммита Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на все французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог на технологические компании Соединенных Штатов. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении. В этом году «Диктант Победы» написали почти 3 миллиона человек в 77 странах мира. Об этом сообщил журналистам директор службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Он напомнил, что «Диктант» в этом году проводили 8-й раз. Нарышкин также добавил, что «Диктант Победы» превратился в масштабную международную историко-просветительскую акцию. Он занял свое достойное место как часть культуры проведения главного праздника Дня Великой Победы, заключил Нарышкин. Сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёби приговорили к 4 годам тюрьмы. Как пишет «Гардиан», он признан виновным по 2 пунктам изнасилования, 1 эпизоду домашнего насилия и другим преступлениям. Всего Хёби предъявили обвинения в 40 преступлениях. Сам он заявил о своей невиновности по некоторым эпизодам. Сегодня сына норвежской принцессы признали виновным, в частности, в нападении на бывшую девушку. Ему предписали выплатить компенсацию ей и еще 3 женщинам. Издание отмечает, что для норвежской королевской семьи сейчас непростое время. Мать Хёби, наследная принцесса Мета Марит, сейчас находится под пристальным вниманием из-за прошлых отношений со скандально известным американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Канадский нападающий Нейтан Тотт подписал 2-летний контракт с магнитогорским хоккейным «Металлургом». Об этом сообщает пресс-служба команды. Ранее 30-летний форвард покинул казанский «Акбарс» в связи с истечением срока контракта. Тем временем хабаровский клуб континентальной хоккейной лиги «Амур» подписал новое 1-летнее соглашение с нападающим Данилом Юртайкиным. Трехкисты из России стали победителями Кубка Стэнли. Нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков стали победителями Национальной хоккейной лиги. В шестом поединке финала их Каролина Харрикейнс была сильнее Вегас Голден Найтс со счетом 3-0 и победила в серии 4-2. Российский теннисист Данил Медведев поднялся на 7-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев 13-й, Карен Хачанов 18-й. У женщин первая ракетка России остается Мира Андреева. Она занимает 5-ю строчку в рейтинге. Диана Шнайдер 16-я, Екатерина Александрова 19-я, Анна Калинская 20-я. Лидируют в рейтингах итальянец Яник Синер и Арина Сабаленко из Белоруссии. Сборная Нидерландов сыграла в ничью с командой Японии со счетом 2-2 в матче первого тура группового этапа футбольного чемпионата мира. Подробнее об этой встрече Александр Неценко.
3: За последние полтора года Япония еще больше убедила экспертов в том, что на чемпионате мира она снова может преподнести несколько сенсаций, как было в Катаре 4 года назад, где команда Хаджими Мариаса нокаутировала немцев и испанцев. Азиаты недавно обыгрывали Бразилию, забивая ей 3 мяча, а также сухим счетом справлялись на выезде против Шотландии и суперстатусной Англии. В итоге японцам удалось снова покорить сердца болельщиков ярким возвращением в игру против Нидерландов, причем сделав это дважды. Первый тайм не был запоминающимся. Азиаты уделяли пристальное внимание обороне и явных шансов атаки у них не нашлось. Голландцам, в свою очередь, было тяжело вскрывать насыщенную защиту соперника. Пусть Малин и отыскал возможность трижды угрожать голкиперу из Пармы Судзуки. Все самое интересное пришлось на вторую половину. Оба раза за голландцев играла штанга, от которой мяч влетал в сетку. Классно били Ван Дейк и Саммервиль. Между ними случился первый мяч японцев. Накамуре помог небольшой рикошет от ноги Ван Хейке. Рональд Куман, наставник европейцев, 75-й минуты перешел в оборонительный режим, выпустив третьего центрального защитника, за что и был наказан. При угловом на 88-й минуте Агава пробил в голову своего же партнера Камады, и мяч залетел в сетку. Японцы вырвали пеструю ничью 2-2.

0: Собраться у нас, слава богу, Илья Астахеев с нами.
1: Это была возможность приобрести какой-то опыт в экстренной ситуации.
2: Теперь эти знания принимают и младшие коллеги. Ангелина Щипкова 8 месяцев назад после окончания училища влилась в сестринскую семью. Недавно вместе с наставником Ольгой участвовала в профильном конкурсе. Ее видеописьмо «Себя из будущего» отметила жюри.
3: Тот страх в глазах, с которым ты приходила в сестринскую в первую неделю, ушел. Его место заняло уважение. Это не дружба в классическом смысле, это нечто большее. Это братство по оружию. Мы – команда, которая прошла огонь, воду и экстренные кровотечения.
4: Она все время со мной находится и обучает до сих пор. Каждый раз я обращаюсь к наставнице. И это мне много очень дало. Мы должны предугадывать, что должен использовать хирург через 3 секунды, чтобы быстро все приготовить.
2: Новый тренд появился в интернете. Молодые люди имитируют трату денег, чтобы справиться со стрессом. На сайтах-муляжах, которые выглядят как настоящие сервисы заказа еды, можно листать меню, читать описание блюд, складывать их в корзину. Но оплатить нельзя, заказ никто не привезет. Радость не в покупке, а в предвкушении, говорит психолог Ирина Лапошина.
5: Дофамин – это не гормон удовольствия, так как он не делает нас счастливыми. Это нейромедиатор предвкушения и желания. Да, его пик, он приходится на этап поиска и охоты. Создается ощущение занятости чем-то очень важным. Просмотр таких сайтов и любой другой бессмысленный скроллинг не приводит к результату. В норме действие завершаться должно всегда каким-то результатом, так называемой наградой. После чего дофамин в норме у человека снижается, давая чувство удовлетворенного покоя. Фальшивый стимул ломает эту дугу. Человек сталкивается с таким явлением, как дофаминовая яма, то есть истощение организма.
2: Справиться со стрессом поможет времяпрепровождение на свежем воздухе. Сегодня отмечается Международный день прогулки. Принято считать, что для здоровья нужно проходить 10 тысяч шагов в день. Действительно ли это так, знает заведующая отделением группы реабилитационного лечения клиники «Энергетик» Анастасия Дюкова.
6: Можно ходить больше, можно ходить меньше, но в среднем надо проходить именно около 10 тысяч шагов.
7: Ходьба – это универсальная кардиотренировка, которая подходит абсолютно для всех. Во время ходьбы тренируется сердечно-сосудистая и дыхательная система. Важно ходить правильно. Если у вас болят суставы, перед тем, как ходить, сделать можно небольшую разминку лежа для суставов, хотя бы минут на 10-15, одеть какой-то ортез на ноги для того, чтобы защитить свои суставы.
2: Два воспитанника школы «Кузнецкий лед» получили официальный вызов в юниорскую сборную России до 16 лет по хоккею. Этим летом капитан команды Владислав Симонов и защитник Макар Ноздрин отправятся в главный хоккейный тренировочный центр страны «Сириус», где с 30 июня по 25 июля пройдет интенсивный сбор лучших юных хоккеистов со всей России. Это было последнее сообщение выпуска. До встречи!
8: Года на маяке.
9: По области в Кемерове в ночные часы, как сообщают синоптики, ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. При грозах возможны ливни. Ветер северо-восточный 2,7, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Кемерове 13-15 градусов. Завтра днем 16 июня по области в столице Кузбасса переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы, при грозах ливни. Ветер северо-восточный 5-10, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура по области 21-23, Кемерове 26-28 градусов.
8: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
10: С понедельника по пятницу в 18.05.
8: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
11: Каковы проблемы типологии импликативных универсалей, используемых в качестве удобной синтаксии?

0: лексической конструкции, служащей для указания на различия лингвистических явлений.
1: Короче, забыли, как звучит родная речь? Русский язык для вас – это скучное правило или неинтересный школьный предмет? Тогда вам в рубрику
2: «Радиодиктатура».
1: На защиту великого и могучего встает кандидат филологических наук Евгения Барышева. Радиодиктатура.

0: Новости.
1: В Москве полдень, с новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные поразили беспилотниками «Герань» важный энергетический объект в Зеленодольске, Днепропетровской области, который использовался для ВСУ, заявили в Минобороны. Там также ранее сообщали, что в результате массированного удара в Киеве поражено несколько стратегических объектов, среди них цех по производству беспилотников на территории киностудии имени Довженко, завод «Буревестник», производящий дроны большой и средней дальности, завод «Маяк», выпускающий а боевые части для стартовых ускорителей крылатых ракет «Фламинго» и другие предприятия. Как уточнили в ведомстве, удар по объектам ВПК Украины наносился высокоточным оружием большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования ударными дронами в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Поражены также военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы, Красная Слободка, территориальные центры комплектования в Киеве. Минобороны это назвали ответом за теракты со стороны Украины и отметили, что цель удара достигнута, назначена объекты поражены. Ведомстве добавили, что вооруженные силы России не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Там рассказали, что в комплекс зданий Киево-Печерской лавры попала американская ракета ЗРК «Патриот». Как предположили в министерстве, одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что Запад передал Киеву ракеты с истекшими сроками годности. В Константиновке в ДНР штурмовики южной группировки продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки российские военные заняли 117 зданий. Противник потерял не менее 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что Киеву пришлось начать эвакуацию основных предприятий и их персонала из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. О том, как она проходит и для чего предпринята, в эфире «Вестей» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
2: Касаемо Краматорска и вывоза людей и предприятий. Ну, вы знаете, это характерная особенность, которую киевский режим демонстрирует перед тем, как уже назревает потеря того или иного населенного пункта. Так это было и в предыдущие, наверное, вот этапы. И здесь сейчас мы видим абсолютно точно, что применяются активные, наверное, попытки вывести часть населения, часть сотрудников предприятия. Оказывает давление преимущественно на семьи с детьми. Детей стараются вывозить, якобы создавая им безопасность и лучшие условия. С этим потом, как правило, возникает множество сложностей. Так это было и в Авдеевке, потому что семьи были разделены, и дальше там ситуация там, в общем-то, достаточно сложно потом управляется, потому что, ну, это, увы, это киевский режим. Там ничего святого, к сожалению, нет. Касаемо предприятий, те предприятия, как раз, которые вот остались, там производственные мощности, несмотря на то, что часть оборудования вывезена была еще и на предыдущих этапах, но, тем не менее, противник там проводил ремонтные работы, производил отдельные, наверное, части вооружения. Ну вот сейчас, наверное, тот этап, где вот фиксируется, согласно заявлению Министерства обороны, такая информация поступает, то есть вывоз идет на территорию Западной Украины.
1: Добавлю, в российской Минобороны заявили, что Киев не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которой последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации. Нацизм всегда был и будет врагом человеческой цивилизации, заявил, подводя итоги международной историко-просветительской акции «Диктант Победы», председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Так он прокомментировал удар ВСУ по зданию «Панорамы обороны Севастополя». В ночь на 10 июня украинский БПЛА нанес удар по зданию «Панорамы». За несколько часов помещения полностью выгорели. Площадь пожара составила 600 квадратов. Погибших и пострадавших не было. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что панорама практически полностью уничтожена. Он напомнил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны и заверил, что, как и тогда, панорама вновь будет восстановлена. Подводя итоги «Диктанта Победы», Нарышкин отметил, что в акции участвовали почти 3 миллиона человек из 77 стран.
3: Полностью правильно выполнить все 25 заданий в отведенное время смогли более 5000 участников «Диктанта». Среди них люди, конечно, разных возрастов, но доминирует молодежь, и это особо нас радует. Те, кто сумел правильно ответить на все вопросы «Диктанта» за минимальное время, через неделю, 24 июня, в годовщину исторического парада Победы на Красной площади, эти участники «Диктанта» будут торжественно награждены в Музее Победы.
1: И добавлю, международная историко-просветительская акция «Диктант Победы» прошла 24 апреля. Генсек ООН Антонио Гутерреш приветствовал объявление США и Ирана о намерении заключить мирное соглашение и заявил о готовности содействовать в достижении мира на Ближнем Востоке. Как подчеркивается в заявлении офиса главы Всемирной организации, соглашение дает основу для дальнейших переговоров. До этого в офисе генсека Гутерреша объявили, что сделку скрепят резолюции Совбеза ООН. Напомню, ранее Дональд Трамп объявил о согласовании сделки с Тегераном и об открытии Ормузского пролива, одновременно распорядившись о снятии военно-морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Стороны договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. Официальное подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. После этого Вашингтон и Тегеран поведут 60-дневные переговоры, обсуждая полную отмену санкций против Ирана, параметры ядерной программы и механизмы контроля за исполнением соглашения. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии уже приветствовали меморандум. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным ФОБОСа, в Санкт-Петербурге сегодня в основном облачная погода, кратковременные дожди, местами с грозой до плюс 22, в Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременные дожди, местами ливни с грозами и также 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 22, давление 739 миллиметров.

0: Скорая музыкальная помощь.
1: Скоро музыкальная помощь. Это наша постоянная рубрика, которую мы ведем с пианисткой, кандидатом искусствоведения, автором телеграм-канала «Музыка для всех» Юлией Казанцевой. Юль, привет тебе.
2: Привет.
1: А скажи, вот музыкальная помощь, та песня, которую только что играла, знаешь, кто поет и танцует?
2: Нет.
1: Просто для некоторых это тоже музыкальная помощь. Как думаешь?
2: Да мне, кстати, нравится очень наша заставка.
1: Да нет, я имею в виду про современную музыку, это была Radiohead песня. Я жду, когда в музыкальных будет кабинетах музыки уже в Тома Йорка портрет. Ну, наверное, в эту пору прекрасно уж не придется жить, ни мне, ни тебе. Давай тогда героев прошлого обсудим, с кого бы ты начала? Чем поможешь?
2: Чем помогу сегодня? Кто у нас сегодня в музыкальной аптечке? Давайте начнем с экстравагантного товарища, его звали Эрик Сати, и в каких ситуациях у нас он употребляется. То есть напомню на всякий случай, какая у нас концепция, да, какую мы идею тут продвигаем. Что, конечно, у каждого должна быть аптечка, там у кого валерьянка, у кого что, нож по нарасхе. Но хорошо бы добавить туда, да, то есть добавить что-то музыкальное. И это не прихоть, это не какая-то мистика, это научно доказанный факт. Музыка на нас действует физически. Еще Пифагор про это говорил. Ну а сейчас с помощью всяких навороченных МРТ и прочего, это прям вот доказано. То есть пульс замедляется, там стресс уходит и так далее. Но как этим пользоваться? Нужно, чтобы было четкое понимание, что и когда. Когда нужно успокоиться, нам не нужно слушать «Аллилуйя» Генделя, после которой хочется идти завершать подвиги. Поэтому мы берем просто конкретные какие-то задачи. И вот сегодня мы что решили? Сделать подборку для того, чтобы замедлиться, расслабиться, вот как-то так, да?
1: Да, посередине дня, в начале трудовой недели. Ну да, чтобы чуть-чуть как-то примириться с действительностью.
2: Ну да, впереди еще целая неделя, действительно. И для этого нам что нужно? Нам нужно 2 минуты, вот реально. Очень мало времени. Это работает довольно-таки быстро. Поэтому начинаем с Эрика Сати. Чем он замечателен? А замечателен он тем, что написал очень странную музыку, давал ей странные названия. Он жил в конце 19 века, начало 20-го. И он придумывал пьесы под названием «Гимнопедии», «Засушенные эмбрионы», пьеса в форме груши. То есть вообще непонятно, что у него в голове было, но эта музыка звучит невероятно современно. Вот мы сейчас ее услышим, она звучит как саундтрек какому-то современному, в таком французскому фильму. И смысл этой музыки в том, что она повторяет сама себя. То есть он пишет небольшой фрагмент, который повторяется много раз. И если гимнопедия идет там 2 минуты, то один раз он превзошел сам себя и написал пьесу маленькую, которую нужно повторить, внимание, 840 раз. 840 раз. Вот повторишь ее 840 раз и успокоишься. Ну, вообще поймешь, что все суета сует. Мы эту пьесу слушать не будем. А если... Она идет 24
3: часа. Подожди, а если мы один раз послушаем, успокоимся?
1: Ну вот,
2: ну,
1: сейчас начинается,
2: конечно, эффект от
3: и не полностью. Ну попробуем.
2: Сейчас у нас гимнопедия.

0: Эрик Сати в эфире, и вот такое необычное музыкальное произведение, музыкальную аптечку, успокоительное средство Юрия Казанцева порекомендовала. Ну вот я не зря на Radiohead обратил ваше внимание. У него почти все альбомы такие. Так? То есть это громкость или ритм такой повторяющийся и медленный. И тут даже текст не нужен.
1: Да, это
0: ты просто медитируешь.
1: Гипнотическое повторение. Да, это вот ритм, который на нас действует сразу же, именно на физическом уровне. И у меня такая картинка, такая абстракция, знаешь, все вокруг носятся, понедельник, стресс, значит, а ты сидишь, у тебя в наушниках играет Эрик Сати, и ты как в другом измерении, а тебе вот так спокойно.
0: Ну да, может быть, посоветовать это фанатам сборных. Вот вчера Голландия с Японией, что творилось везде, да? И когда ты смотришь футбол, или такие жуткие эмоции, и потом раз, надеваешь это, и у тебя диссонанс еще сильнее проявляется. Ну, хорошо, что ты нас познакомила.
1: Нет,
0: Эрик Сати не очень популярен. Ну, то есть, как бы так, это же тебе не Шопен?
1: Да, он в тени как бы главных великих, но он для тех, кто понимает, это такой деликатес, знаешь, как вот устрицы. Это действительно музыка очень специфическая, и вот именно для успокоения замечательная. У него все что угодно
0: Эрик
1: можно слушать, будет
0: Сати.
1: Примерно, да, Эрик Сати, записали. На второй пункт нашей аптечки, это более привычная музыка, рекомендую действительно сама практикую, использую, и это ноктюрны Фильда. Джон Филд.
0: Вот это тоже интересно. Это,
1: да, это композитор начала 19 века, который изобрел жанр ноктюрна. А жанр ноктюрна переводится как
0: ноктюрн.
1: Ночная песнь. Объяснитесь, да, объяснитесь. Ночная песнь. То есть это уже, ну, на ночь, да, хлопнуть что-то такое на ночь, чтобы хорошо спалось.
0: Ноктюрн.
1: У Шопена тоже есть ноктюрны. Да, но у Шопена знаменитые ноктюрны, они такие красивые, динамичные, там страсти бывают, а нам нужно успокоиться. Поэтому мы берем не столь гениального Джона Филда, который практиковал сибаритство в жизни. Он был знаменитым, успешным пианистом, но он при этом не напрягался. Он любил, например, он когда приходил на уроки, он был таким элитным педагогом, очень дорого стоили его уроки, аристократы брали уроки фортепиано у него. Он требовал, чтобы его встречала бутылка охлажденного шампанского «Мадам Клико», прямо вот на фортепиано там, чтобы стояло.
0: 18+.
1: А это было очень дорого, очень дорого. И вот, понимаете, когда жизнь – это бокал шампанского, это красивая музыка, это бал вечером, это полная вот неспешность и именно гурманство по отношению к жизни, это то, чего нам очень не хватает. И хотя бы две минуты вот как бы залезть в шкуру Джона Филда и посмотреть его глазами, когда мы никуда не торопимся. Он на свои собственные концерты опаздывал, бывало, на час. Нужно куда торопиться? Без меня не начнут.
0: Да, действительно.
1: И вот
0: а
1: это
0: давайте
1: качество...
0: попробуем.
1: Ну,
0: конечно. Джон Филд играет, а служба идет.
1: Джон Филд.
0: А? Рабочая смех.
1: Да, и шампанского нам.
0: 18+.

0: Джон Филд, композитор, родился в Дублине в 1782 году. Кстати, закончил свои годы вот такие счастливые и безмятежные с такой музыкой в 1837 в Москве, Златоглавой, надо посмотреть, где захоронен.
1: Он очень любил наш с вами, Москву, Петербург. Он сюда переехал и совершенно прекрасно себя чувствовал. Его тут просто обожали и носили на руках.
0: О как! Ну, музыка действительно милая. Но вот первый Эрик, по-моему, пока побеждает, мне кажется, в зрительских симпатиях. А вообще это сложно играть такую музыку? Такую вот, которая...
1: Ну, как тебе сказать, технически несложно. Тут скорее сложно вот создать эту атмосферу, потому что действительно это немножко не наш ритм. Я вот когда играла ноктюрны Филда, мне профессор говорил: ну, Юля, куда ты, на трамвай, что ли, опаздываешь? Вот скорее себя усмирить, знаешь.
0: Еще один придет, мудрость сербская. Опаздываешь на трамвай, придет еще один. А скажи, у нас еще есть выбор наших соотечественников: Бородин, композитор, и Шостакович. Роман, кстати, из достаточно такого классического фильма «Овод», да, которым играл мой сосед по гоголевскому. Ну хорошо. С кем бы ты продолжила?
1: Давай Бородина, потому что если я говорила про Сати, про Филда, что они были такие люди сами по себе, неторопливые, то вот Бородин — это наоборот, это энергия, это действие. Он, причем не просто много работал, он был и химиком, и композитором, совмещал как-то две жизни в одной. По ночам работал, по ночам писал музыку, а днем жил жизнью преподавателя, ученого, химика. То есть это вот огонь. И при этом, знаешь, как сохранить здравость ума при таком напряжении безумном? Нужны передышки. И вот слушая музыку Бородина, медленные части там его произведений, понимаешь, что, может быть, в этом секрет, что да, можно суперактивно жить, но если ты также отдаешься отдыху, пусть это 5 минут, но полное расслабление, то ты потом чувствуешь себя новым человеком. И вот у него есть ноктюрн, переводится тоже как «ночная песня», но это ноктюрн не для фортепиано, а для струнных. Это не длинное произведение, но, послушав его, ты действительно как будто полностью перезагружаешься. Поэтому, если говорить про музыкальную аптечку, однозначно берем.

0: Александр Порфирьевич Бородин.
1: Не знаю.
0: В прямом смысле?
1: Вот я что-то думаю, что надо, конечно... Ну, тут вот, знаешь, грусть как-то очень близко к совсем такой апатии. Я вот это вот расслабляющей бы музыкой бы не назвал. Ну, не-не-не, ну она прямо, она в депрессию выгоняет меня, по крайней мере. Я думаю, что это все-таки светлая, как бы такая, знаешь, светлое такое расслабление. Это все-таки... А тут как бы, ну вот... Думаешь, да что ж такое-то,
0: а? Давай тогда мы к тебе приложим сейчас из фильма «Овод» Шостаковича.
2: Давай, надо подобрать.
1: Приложите что-нибудь другое. Это пока отложим в сторону, эту таблеточку.
2: Так, капризный пациент попался. Давайте «Овода» ему.
0: Романс.

0: Ну вот это хорошо. Вот это хорошо. Идешь, вышел со своего поместья, смотришь, как крепостные работают. Вот это хорошо. Не зря Дмитрий Дмитриевич старался.
1: О, угодили.
0: Угодили.
1: Прекрасно, я рада.
0: Тут хорошо подошло, да.

0: революционно-романтическое произведение, скажем так, как и произведение «Овод». Ну, такое неоднозначно. В любой момент может наверх пойти, да, все.
1: Ты про что сейчас говоришь? Про массы?
0: Про вот... Нет, про вот именно настроение. Оно такое выравнивается, а потом там такие страсти кипели. Аж два фильма в Советском Союзе сняли. В 55-м году и в 80-м.
2: Ой, да, фильмы были просто как-то бестселлеры.
0: Так и что с этой музыкой? Правда, она как... Насколько ты ее объяснишь, как ноктюрн или романс? Это разные жанры.
2: Ну вот, если говорить про романс из «Овода», мне кажется, это, знаешь, это не то, что успокаивающая музыка, а бывает такое, что рутина нас придавливает, знаешь, вот груз дел, обязанностей. И вот слушаешь эту музыку, и как будто я вот физически чувствую, что где-то вот там вот в грудной клетке начинает душа шевелиться, знаешь, вот крылышки как-то так раскрывает. То есть это как живая вода, что ли. Вот чувствуешь, что ты живешь, что не все завязано на этих дедлайнах, что вот есть что-то сверх того. То есть вот словами это звучит пафосно, а вот послушаешь 5 минут, и как-то, знаешь, иначе смотришь.
0: Ах, спасибо за прекрасные 20 минут лечебной музыки, и вы все это можете прослушать в наших подкастах и на нашем сайте radiomayak.ru.
3: В Москве 12:30.
4: Новости.
3: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные нанесли удар дронами «Герань» по Криворожской теплоэлектростанции в районе города Зеленодольска Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомости пояснили, что станция является важным энергетическим объектом, действующим в интересах ВСУ. Министерство опубликовало кадры удара. Ранее там сообщили, что в результате массированного удара в Киеве поражено несколько стратегических объектов, среди них цех по производству беспилотников на территории киностудии имени Довженко, завод «Буревестник», производящий беспилотники большой и средней дальности, завод «Маяк», выпускающий боевые части для стартовых ускорителей, крылатых ракет «Фламинго» и другие предприятия. Как уточнили ведомстве, удар по объектам ВПК Украины наносили высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными дронами в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Поражены также военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, территориальные центры комплектования в Киеве. Минобороны это назвали ответом на теракты со стороны Украины и отметили, что цели удара достигнуты, объекты поражены. Ведомства добавили, что вооруженные силы Украины не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Там рассказали, что в комплекс зданий Киево-Печерской лавры попала американская ракета ЗРК «Патриот». Как предположили в министерстве, одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что Запад передал Киеву ракеты с истекшими сроками годности. Расчеты БПЛА южные группировки войск перерезают пути снабжения подразделений ВСУ, заблокированных в Константиновке в ДНР. Дроноводы обеспечивают изоляцию районов города, где еще находятся военнослужащие противника. О результатах работы своего подразделения рассказал командир батареи с позывным «Памир». Его рассказ опубликовал Минобороны. По словам бойца, сейчас противник пытается забросить своим людям провизию. Российские военные перехватывают продукты, чтобы не дать неприятелю шанса. Как сказал «Памир», успех применяемой тактики подтверждает значительное снижение активности тяжелых БПЛА ВСУ «Баба-Яга». Он подтвердил, что подразделения южной группировки войск продолжают устанавливать полный контроль над Константиновкой, уничтожая очаги сопротивления противника в городской застройке. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудит недавний визит в МИД России послов Евротройки и вопросы, касающиеся союзного государства. Он отметил, что готов изложить оценки Москвы в связи с инициативой Германии, Франции и Великобритании. Они предъявили ультиматум из 5 пунктов. В общем, есть о чем поговорить и что напрямую касается союзного государства, сказал российский министр в начале встречи. В свою очередь Лукашенко рассказал, что у него с президентом Владимиром Путиным есть договоренность в ближайшее время встретиться и обсудить проблемные вопросы. Белорусский лидер также отметил, что хотел бы поговорить о ситуации в интеграционных проектах, начиная от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС, а также о стартовавшей во Франции встрече «Большой семерки». Премьер Великобритании Кир Стармер объявил о введении полного запрета на использование соцсетей для детей моложе 16 лет. По его словам, социальные сети делают детей несчастными, облегчают травлю и разработаны так, чтобы вызвать зависимость. Стармер добавил, что правительство намерено принять закон до Рождества, а сам запрет вступит в силу к весне будущего года. Ограничение коснется платформы Snapchat, TikTok, YouTube, X, а также Instagram и Facebook. Две последних принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. При этом мессенджеры WhatsApp и Signal под него не подпадают. Помимо запрета, правительство намерено блокировать такие вредные функции, как прямые трансляции, а также рассматривает возможность введения ночных комендантских часов и ограничений на бесконечную прокрутку для пользователей до 18 лет. Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 21 часа среды 17 июня. Об этом сообщили в гидрометцентре. В этот период с 14 по 17 июня в дневные часы местами в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Ранее предупреждение было объявлено в столичном регионе до 20 часов с завтрашнего дня. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Погода.
3: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 12-14, днем 18-20 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, временами дожди с грозой, местами ливни, а в ночные часы плюс 11-13, в дневные 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 22, давление 739 миллиметров, влажность воздуха 47%.
4: Новости спорта.
5: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Участниками предстоящего международного форума «Россия. Спортивная держава» в Красноярске станут представители более чем 100 стран. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. В центре внимания реализация государственной политики в сфере спорта, развитие международного сотрудничества, спортивной дипломатии и повышение доступности массового спорта. Ожидаем участия представителей более чем 100 государств, международных организаций, руководителей органов, власти, спортивных федераций и ведущих экспертов отрасли, сказал Дегтярев. Канадский нападающий Нейтан Тодд подписал двухлетний контракт с магнитогорским хоккейным клубом «Металлург». Об этом сообщила пресс-служба команды. Ранее об уходе Тодда объявил казанский «Акбарс». Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Ну а хабаровский клуб «Амур» подписал однолетнее соглашение с нападающим Данилом Юртайкиным. Спортсмен перешел в «Амур» в январе в результате обмена с нижнекамским нефтехимиком. На Кубке мира по танцевальному спорту, который проходит в Москве в рамках международных соревнований в ритмах лета, российские спортсмены завоевали 10 медалей из 12 возможных. Участники соревнований отметили высокий уровень организации турнира и теплоту московских зрителей. Сборная России заняла 3-е общекомандное место на чемпионате мира по детскому фитнесу в Сербии. Как сообщили ТАСС, в пресс-службе Федерации бодибилдинга России на счету юных спортсменов из Российской Федерации 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды. Для Федерации бодибилдинга России развитие детского фитнеса и дальше будет одним из приоритетных направлений деятельности. Детский фитнес в России включает в себя 3 направления – акробатический, артистический и функциональный фитнес. Эти виды развивают у детей силовую выносливость, гибкость и ловкость, сказал ТАСС, представитель Федерации бодибилдинга России. О спорте на этом пока все.
6: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: печали и знаешь, что... Ливания, которая поражает морду и крылья млекопитающего. Недуг приводит к обезвоживанию обитателя флоры и фауны. Однако не только это влияет на их малочисленность, продолжит профессор зоологии Николай Скалон.
1: Во-первых, они не так многочисленны, допустим, как летучая мышь на юге, а главное, у них есть очень уязвимое место. Летом летучую мышь увидеть не просто, она ночной зверек, а вот зимой наши летучие мыши собираются в пещеры. Конечно, у нас пещер много, особенно в Кузнецком, Алатау, в Салаирском кряже. Там тысячи летучих мышей собираются со всей там западной сибирской низменности. Пещеры особенно большие, известные, посещают туристы. Не всегда люди доброжелательные. И, допустим, разведение какого-нибудь костра в такой пещере с дымом, да, оно может повредить всем летучим мышам, которые собрались там на зимовку. Они могут погибнуть.
2: Особое место эти зверьки занимают и в культуре многих народов. Так, на Руси считали, что в летучих мышей превращаются обычные грызуны, поевшие со стола священной пищи на Пасху. В Индии суеверные люди говорили, что эти млекопитающие – болотные духи, которые зазывают заблудившихся путников в трясину.
0: А в Финляндии думали, что душа всякого спящего человека покидает его тело в образе этого зверька, чтобы к утру вновь возвратиться обратно. Для жителей Древнего Китая летучая мышь была священным животным, которое символизировало счастье. До наших дней дошла интересная легенда, объясняющая, почему летучая мышь не любит солнечный свет.
2: В незапамятные времена, когда тропические леса пестрели яркими птицами, скромная летучая мышь казалась бледной тенью на их фоне. Ее голая кожа, лишенная красочного оперения, вызывала лишь сочувственные взгляды. Зависть же к роскошным перьям райских птиц пожирала ее изнутри. Тогда летучая мышь задумала коварный план. Днями напролет, с жалобным писком она умоляла Бога о помощи, притворно дрожа от холода. Сердце Бога смягчилось. Он собрал разноцветные перья, выпавшие от тропических красавиц, и щедро одарил ими летучую мышь. Преобразившись до неузнаваемости, она стала неотразима. Однако красота вскружила ей голову. Ноктюрн, так теперь ее называли, носилась вокруг, хвастаясь оперением и заявляя о своей исключительной красоте. Ее самовлюбленность вызывала всеобщее отвращение. Птицы, устав от постоянного хвастовства мыши, обратились к Богу с мольбой о помощи. Разгневанный Бог призвал Ноктюрн к себе. Радуясь тому, что ее красота наконец-то признана, она прилетела, готовая к восхвалениям. Но вместо похвалы ее ждал гнев Всевышнего. С каждым хвастливым словом перья осыпались с ее тела, оставляя за собой голую, униженную летучую мышь. Стыд и позор заставили Ноктюрн скрываться от солнечного света. И с тех пор она летает лишь в ночной тени, напоминая о своей гордыне и наказующей силе справедливости.
0: В народе верят, что летучая мышь отгоняет болезни и нечистые силы, встретить ее к получению хороших новостей. Этот милый зверек точно принесет на своих крылышках удачу и счастье.
2: Дорогие радиослушатели, в эфире была программа «Красная книга Кузбасса» и ее ведущие Олеся Близнюк
0: и Полина Гриб.
2: До встречи!

0: Погода на маяке.
1: По области в Кемерове в ночные часы, как сообщают синоптики, ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. При грозах возможны ливни. Ветер северо-восточный 2,7, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Кемерове 13-15 градусов. Завтра днем 16 июня по области в столице Кузбасса переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы, при грозах ливни. Ветер северо-восточный 5-10, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура по области 21-23, Кемерове 26-28 градусов.
2: Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.

0: Маяк.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные поразили беспилотниками «Герань», важный энергетический объект в Зеленодольске, Днепропетровской области, который использовался для ВСУ, заявили в Минобороны. Ранее там сообщили, что в результате массированного удара в Киеве поражено несколько стратегических объектов. Среди них предприятия по производству беспилотников, боевых частей для стартовых ускорителей, крылатых ракет «Фламинго». Как уточнили в ведомстве, удар по объектам ВПК Украины наносился высокоточным оружием большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными дронами в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Поражены также военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, территориальные центры комплектования в Киеве. В Минобороны это назвали ответом на теракт со стороны Украины и отметили, что цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены. Ведомости добавили, что вооруженные силы России не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Там рассказали, что в комплекс зданий Киева Печерская лавра попала американская ракета ЗРК «Патриот». Как предположили в министерстве, одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности. В районе Константиновки южная группировка российских войск перекрыла пути снабжения ВСУ. Противник пытается забросить продовольствие по воздуху, рассказал командир зенитной ракетной батареи мотострелкового полка с позывным «Памир». По его словам, ударные дроны перехватывают БПЛА ВСУ и планомерно выжигают опорные пункты в городских кварталах. Активность дронов противника падает день ото дня. Рассказ «Памира» опубликован на сайте Минобороны.
2: Выявляем маршруты пролета вражеских БПЛА. И по этим маршрутам стараемся садиться, ну, так называемым ждуном. И во взаимодействии с пехотой получаем информацию о пролете какого-либо БПЛА. И немедленно реагируем, поднимаемся на поиски. Ну, мы сокращаем подлетное время до цели. Противник сейчас боится пускать так называемые ноги, такелаж, чтобы накормить своих людей. Пытается всячески забросить им какое-то либо продовольствие, провизию. Ну и перехватываем, отрабатываем противнику, не даем шанса.
1: Боец подтвердил, что подразделения южной группировки войск продолжают устанавливать полный контроль над Константиновкой, уничтожая очаги сопротивления противника в городской застройке. Между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином сложились по-настоящему товарищеские отношения. Они глубоко уважают друг друга и испытывают взаимное доверие, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он подтвердил, что Путин направил Си телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения.
3: Им лично направлено теплое, дружеское поздравление президента России Владимира Владимировича Путина. Отмечу то, что между лидерами наших стран сложились по-настоящему товарищеские отношения. Они глубоко уважают друг друга, испытывают взаимное доверие. Их диалог всегда носит откровенный и содержательный характер, основывается на совпадающих подходах по всем ключевым проблемам современности. И это взаимодействие крепнет благодаря, прежде всего, их личным усилиям. Владимир Путин искренне желает своему другу, господину Си Цзиньпину, дальнейших больших успехов государственной деятельности на благо китайского народа и, конечно, по-дружески желает доброго здоровья и счастья.
1: Путин отметил, Ушаков отметил поистине впечатляющее достижение КНР при Си Цзиньпине. Взаимодействие Москвы и Пекина крепнет благодаря личным усилиям двух лидеров. Майский визит президента в Китай подтвердил стабилизирующую роль двух стран на международной арене, отметил Ушаков. Проводить дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах в Госдуму будут не более 33 регионов. Именно столько субъектов подали заявки. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на совместном заседании комиссии с Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Она добавила, что досрочное голосование и экстерриториальные участки будут организованы на выборах в единый день голосования для безопасности избирателей. Глава ЦИК заявила, что предстоящие выборы будут проходить в непростом непростых условиях, когда люди устали и будут болезненно реагировать на бюрократизм. На выборах в Госдуму планируется открыть более 300 участков в более чем 150 странах, отметила Памфилова. Напомню, в единый день голосования, который пройдет 20 сентября, запланированы выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего же пройдет более 2200 кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 21 часа среды, сообщили в гидрометцентре. В период до 17 июня в дневные часы местами в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление порывов ветра до 15 метров в секунду, говорится в сообщении. Ранее предупреждение было объявлено в столичном регионе до 20 часов с завтрашнего дня. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременный дождь, ночью плюс 12-14, днем 18-20 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, временами дожди, с грозой, местами ливни. В ночные часы плюс 11-13, а в дневные 17-19. Тепла. Сейчас в российской столице плюс 22 градуса, давление пониженное 739 миллиметров, влажность воздуха 47%.

0: 100 минут по...
1: О воде! Мы решили поговорить об этом жизненно важном ресурсе жизни и деятельности человека с древнейших времен и до наших дней. И даже вспомним о том, что организм человека на 80% состоит из воды. Помните, нам в последнее время как-то это напоминают? Mm-hmm. В общем, терять эту воду нельзя. И начнем мы с мифологии, боги, духи, легенды. Но по географическому принципу мы как раз уточним, у кого, насколько это было важно. Елена Феликсовна Теплова сегодня с нами, директор Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений факультета религиоведения и этнокультурного образования МПГУ. Здравствуйте, Елена Феликсовна.
2: Добрый день.
1: Вы знаете, я не зря обозначила географические какие-то, части Земли, планеты. Видимо, каждый народ по-своему к воде относился. Египтяне особенно ею дорожили, древние и нынешние, да. Ну и наша славянская цивилизация, которая вроде чуть позже образовалась, но там, наверное, свои условия были. Что влияло на...
2: Безусловно, потому что, как мы с вами знаем, вода – это важнейшая стихия мироздания. И, в общем-то, всегда древние люди понимали, что не только мы с вами состоим из воды, 80%, но и, собственно говоря, вода – это состояние всего сущего. Мир родился из первичного океана, и, например, у тех же древних египтян был миф о том, что первоначально был океан, в нем появилось такое... первородное яйцо, откуда уже родился мир, да? Угу. Вот. И у каждого народа действительно вода играла особую роль. И что влияло на отношение к воде? На самом деле хозяйственная жизнь народа. Ведь народы были речные и морские. Вот если мы говорим о египтянах, это, безусловно, речная цивилизация. И поэтому у них есть особое почитание пресной воды. А вот греки были народом морским. И у греков поэтому и появляется знаменитый бог Посейдон, бог, который входит в Великую Троицу. Да? Мир делился на три основные структуры, и эти три основные структуры у греков представлял определенный патрон. Да? Посейдон представлял воду, морскую воду, океан, Аид представлял загробный мир, ну и, понятно, Зевс, царь, отец, руководитель всего сущного мира. И действительно, когда вот мы рассматриваем культуру воды у самых разных народов, то мы видим появление разных божеств разного уровня. Вот, как я уже сказала, от Посейдона, ну и заканчивая, например,
1: Нептуном.
2: Такими мелкими.
1: День Нептуна, вам посмотреть фильм.
2: Может, да, безусловно, да. И, кстати, не только День Нептуна. У нас очень много, на самом деле, в кинематографе обращаются к вопросам, связанных с водой. Ну, а как же еще, да? Это же наша с вами жизнь без воды. Ну, как вы помните, ни туды, ни сюды. Вода – это и есть жизнь. И на самом деле у славян вода вообще представлялась живой сущностью, которая обладает и волей, и силой. То есть это не только прикладная какая-то стихия, без которой мы не можем жить, да, а это непосредственно живая сущность, которая, в общем, влияет, может иметь свое мнение, да, может как-то реагировать разными путями. И, конечно, хочется сказать о том, что вода – это еще не только мир пресной и соленой воды, вода – это еще и символ очищения. Омовение – это символ движения. Вот если мы будем сегодня немножко говорить о том, что происходит у славян, то да. В славянской мифологии очень часто из крови героев начинает появляться вода. Славяне, кстати, знали о том, что вода бывает разная, от ручейков, обязательно колодцев, обязательно озер. Вот у многих других богов, народов, простите, там могут быть, ну, например, мелкие существа, которые отвечают за ручьи, нимфы, например, да? Ага. Вот. А для жителей славянской культуры это очень... такая сильная история, и, между прочим, вот мне в голову приходят две фигуры в православных святых, которых мы можем связать с водой.
3: Ну, смотрите, коль уж мы говорим
1: Давайте
3: про легенды...
1: Хоть.
3: Да-да-да, мы сейчас их назовем, но просто я сразу хочу сказать, что у нас в воде и нечистая сила тоже живет.
1: Да и вода бывает живая и мертвая. Вот я хотела сказать.
2: Ну а как же, конечно, конечно, первым делом живая и мертвая вода. И эта история, связанная с живой и мертвой водой, она на самом деле обладает очень интересной историей. Ну, мертвая вода, мы знаем про сказки, да, что в сказках встречается живая и мертвая вода. Они как две противоположные силы, но обратите внимание, одной природы, воды. Мертвая вода выполняет как бы две основные функции. Она восстанавливает физическую целостность тела, то есть сращивает расчлененные части, залечивает раны, возвращает зрение и так далее. И она как бы консервирует вот человека, передает его следующему этапу. Кстати, очень многие ученые считали, что, изучающие славянскую мифологию, что мертвая вода – это вода, которая дает человеческой душе, да, право двигаться уже в загробный мир. А вот живая вода, она возвращает телу жизнь. Она способна возродить душу, энергию. И, конечно, что очень важно, если мы вспомним мифологию и посмотрим внутрь этой мифологии, мы обратим внимание на то, что живую и мертвую воду надо использовать очень последовательно, не перепутать. Нужно сначала начинать с мертвой воды, а потом уже использовать живую.
3: Можно без мертвой сразу живую?
2: Но если ничего не надо объединять, воскрешать, вот, потому что в сказках очень часто мертвую воду используют. Ну вот волк, например, для спасения Ивана-Царевича, которого там рубили, он доставал сначала мертвую воду, чтобы соединить тело в единое, да, чтобы уже потом живой водой вдохнуть в него жизненную силу. Ну, конечно, вообще лучше обычной водой обходиться, это безусловно.
1: Двуединство, может быть, это и не янь уже тогда в цивилизациях других, китайских, все равно все с водой было связано. Но это мы говорим дохристианская эпоха, правильно? Это все пока
2: да,
1: мифы
2: да,
1: и
2: ну,
1: сказки
2: конечно, это вот такие
1: славян ранних.
2: Да, угу.
1: И какие боги были связаны с водой? И то, что мне искусственный интеллект подсказал, это богиня воды Дана, Мокош, верховная богиня, и некий Велес, он же рогатый бог. Ну вот то, что и дает, я не знаю, откуда это набралось. Наверное, вас историков опросил, а потом
2: наверняка, наверняка. Ну да, правда, этих богов всегда, когда мы начинаем поиск вообще, какие боги славян связаны с водой, называют именно этих богов. Кстати, вот в этом имени богини Даны как раз скрывается понимание славянами, что это основа жизни, что вода воскрешает жизнь. И, между прочим, в географии, в этимологии названия мы можем встретить много рек, в названии которых следы той самой богини Даны. Например, река Дон, Днепр, Дунай. Это как раз вот Дана дает жизнь через воду, и вот как раз так воспринимали силу воды. Это вот достаточно важная история.
1: То есть
2: но,
1: мы цивилизация речная, скажем
2: да,
1: так.
2: Мы, вы знаете, да, мы, конечно, не можем сравниться с египтянами и с китайцами, но, конечно, в жизни славян пресные воды, ручьи, озера, реки играли большую роль, чем, конечно, море. Потому что, ну, вот так было.
3: Потому что не было моря рядом, поэтому
1: выхода
3: играл.
1: К морю не было.
3: Да.
2: Ну, безусловно, безусловно.
3: А вот у меня вопрос, смотрите, но мы вот, насколько мы мало разбираемся в духах, легендах и богах, но все вроде как бы с неба. Ну, вот и с неба, и солнце, и там вот оттуда и жизнь как бы. А вы говорите из воды, но...
1: По-моему, а вода-то с неба тоже льет.
3: Вода с неба льет, да, но видишь, тут источник-то всего, видимо, важен на небе должен быть. А как же они так подумали, что в воде? Это же вообще даже по-научному получается так.
2: Ну, если, понимаете, существовал для... Если мы говорим о древних даже славянах, мир состоял как бы из трех структур. Небо, оно далеко, и человеку недостижима. Хотя вода приходит с неба, это правда, не только из земли. И, кстати, у славян больше, чем у других, возникал такой культ, когда нужно было не только поклоняться водным источникам для того, чтобы вызвать дождь. Вслед за древними египтянами люди считали, что здесь, вот какая жизнь у нас здесь, такая будет и там течет небесный Нил, и там есть колодцы и реки, которые, ну, почему-то не дают воду. Поэтому как раз ритуалы вокруг заброшенных колодцев, высохших ручьев, связанных появлением воды, как раз были связаны с тем, что земная вода очень тесно связана с небесной, и мы не можем повлиять на небесную воду, но мы можем повлиять на земную воду. И тогда будем рассчитывать, что вот вода вернется. То есть мысли были вот такого плана.
3: Вот там же, понимаете, еще какая история. Ну, так как у нас физики и лирики, мы как бы будем сейчас пытаться не только легенды, духи изобразить, но вот я читал про какие-то африканские страны, где катастрофа была именно с тем, что люди считали воду, естественно, божественной и пили из нее. Ну, и пили из речки. Вот, и там даже вроде как предполагалось, что дадут им какие-то специальные трубочки, а трубочки обеззараживали это дело, и, в общем, там смертность сильно упала. Но вот с одной стороны, да, мы говорим о том, что вода — это вот что-то такое, что там может омыть тебя, отмыть от плохого, но неужели за время жизни человечества они не понимали, что эта же вода может тебя и погубить?
2: Вы знаете, они не только понимали, они это всегда учитывали, что вода — это стихия двойственная. Она, конечно, дает жизнь, но она может эту жизнь погубить. Вот, во-первых, вода уходит, да, вода уходит, и это смерть. Вода может пребывать, любой потоп, любой разлив, любое излишнее количество влаги, это тоже вот та история, когда человек начинает обращаться к потусторонним силам, потому что силы человека противостоять. Стихии, ну, мы слабы против стихии, особенно если мы говорим про историю. Поэтому, конечно, вот такое очень осторожное отношение к воде, потому что вода, с одной стороны, дает жизнь, но, в общем, может ее и забрать, как раз для истории, связанной с водой, почитанием воды, для этих культур была чрезвычайно важна. Ну, а то, что касается традиций, ну, ведь мы знаем с вами о том, что вот, например, жители Индии считают воды реки Ганг священными. И даже вот, как я читала когда-то, что знаменитый Индира Ганди, когда ездила на различные, ну, государственные, ну, уезжала из страны, она все равно брала с собой воду Ганга, потому что пила только ее. Ну,
3: да
2: когда
3: ладно.
2: Вы знаете, вот так я такую информацию слышала. Вот. Но я что хочу сказать, что представьте нас с вами, да, когда мы видим не только Ганг, но и другие индийские реки, то, конечно, мы понимаем, что для нас вот только бутилированная вода и только она. А, знаете, у меня однажды была такая история на Алтае. Я вот абсолютно городской житель. Мы были там в гостях, и там нас угощали, и все остальное. И я говорю, мне хотелось бы попить воды. Представьте себе мой культурный шок, я москвичка, когда сын хозяина берет кувшин, идет к реке, на берегу которой мы сидим.
3: Ну, это Байкал, наверное.
2: Нет, это была просто река горная, на берегу которой на Алтае нас принимали. Представьте себе, он зачерпывает и мне ее приносит. Я понимаю, что в моей культуре отношение к питьевой воде одно, а у тех, кто живет рядом с этой рекой, совершенно другое.
3: Ну, судя по тому, что они все-таки живы, значит, видимо, все-таки река не такая опасная, тем более горная, возможно, и
2: конечно,
3: не содержит того, чего не надо.
1: А вот можно я уточню? Вот если мы говорим до принятия христианства, да, о приметах и о разных духах, и с тем, что связывали славяне с рекой, там, дождем и всякими штуками, там были свои вот эти боги, понятно, да, им поклонялись, и все. И как вот эти дни потом перекочевали в христианскую культуру, поскольку мы с вами часто обсуждаем нашего любимого, помните, светлый капельник, кто он там, Порфирий?
3: Василий Теплый Капельник.
1: Или он. То есть там всегда есть какое-то пересечение, но это все связано со временами года. И здесь климатические условия такие, ну, даже не знаю, как с Египтом сравнивать.
2: Ну... Нет, ну, конечно, у нас своя прекрасная, очень интересная история. Вот. Кстати, у древних египтян было всего 3 сезона, а у нас 4, поэтому у нас возможностей гораздо больше. Но дело в том, что вот те боги, о которых мы с вами говорили, славянские, они, в общем-то, не равны тому же Посейдону. Но вот в жизни славян большую роль играли как раз обитатели более близких мелких водоемов, рек, озер, болот, ручейков, тех же самых колодцев. То есть обращались прежде всего к тем, кто рядом, ну, по верованиям народа. И поэтому
1: это водяной и русалки, я правильно понимаю?
2: Не только, да, да. Ой, их там очень много, мы просто больше всего знаем про водяного и русалки. Но, например, есть еще такая фигура, как водяница. Это женщина, которая, в общем-то, ну, тоже попала в воду, потому что утонула. И вот всегда такой вопрос. А она чем отличается от русалки? Как вы думаете? Хотя она вот практически там же живет, как и русалка.
3: Ноги человеческие, голова рыбья.
2: Да, да, нет, нет, наоборот, у нее хвоста нет. Вот русалка всегда с хвостом,
3: так.
2: А вот водяница, она без хвоста.
3: То есть как это вот. Без хвоста?
2: И,
3: то есть,
2: кстати,
3: она
2: вот
3: просто,
2: это название...
3: просто утопленница обыкновенно?
2: Ну, ну, ведь с точки зрения древних людей жизнь вечна. Просто меняется место проживания, и вот она также проживает в каком-то водоеме, в котором, видимо, утонула. Кстати, был категорический запрет на купание в тех местах, где был обнаружен... Либо утопленник, либо человек там закончил свою жизнь, считал, что вот это как раз вода нечистая, и туда не надо ходить. Ну, понятно, кто-то может утянуть, да.
1: В отличие от Ганга, я так понимаю.
2: Да, да, может натянуть какую-нибудь порчу, может позвать, поэтому это как раз было запрещено. Но так как у нас большая страна, то в некоторых регионах, например, на Таежном Урале, вот эта водяница называлась водяниха. А еще был такой редко встречаемый, но, в общем, существующий, он герой, связанный с водой. Это такой, как бы, подручный водяного, Ичитик его звали. Вот, хотя считают ученые, что это было заимствовано у финно-угров. Вот этот Ичитик встречается у ильменских славян. И что вот интересно, то, что связано с христианскими традициями, считается, что он, ну, может, конечно, навредить, смыть берега, посевы, сломать мосты.
3: Давайте мы сделаем небольшой перерывчик.
1: Но,
3: новости спорта.
1: Уже
3: да.
1: После рекламы и новостей.
3: Вернемся.
2: Договорились. Договорились.
0: 100 минут по... Реклама.
4: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
5: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
6: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. Чемпион. Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. Орелбин, Санкт-Петербург, Орелин, 117-784-728-3866. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности и ударными дронами поразили как минимум 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Это следует из данных, опубликованных Минобороны. Ранее ведомство объявило, что ночью российские войска в ответ на террористические акты в ВСУ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В списке пораженных объектов 12 предприятий заводов украинского ОПК, производящих в частности комплектующие для ударных БПЛА и крылатых ракет, в том числе «Фламинго», а также занимающихся их сборкой и хранением. Кроме того, удары были нанесены по 4 военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также по территориальным центрам комплектования в Киеве. Их количество не называется. Европейцы делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы. Об этом глава МИДа Сергей Лавров заявил по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Министр напомнил, что на этот счет Владимир Путин уже высказывался. Эти расчеты иллюзорны, что было подтверждено в ходе визита в российский МИД послов Великобритании, Франции и Германии. В Москве ожидают, что в ходе визита в Россию спецпосланник президента США Стивена Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, они сообщат, как американская сторона планирует выполнять договоренности, достигнутые на российско-американском саммите в Анкоридже, добавил Лавров.
2: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли. Мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске. Мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении.
0: Словом Лаврова, на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсуждалась роль европейских стран в урегулировании вопросов, которые выходят далеко за рамки украинского конфликта. Дональд Трамп вылетел из Соединенных Штатов на саммит «Большой семерки» во Франции, выяснила РИА Новости, изучив полетные данные. Борт американского лидера отправился с базы ВВС «Эндрюс» неподалеку от Вашингтона в 10:20 по Москве. Вечером у президента США запланирована встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном и участие в совместном ужине лидеров G7. Во вторник Трамп должен принять участие в совместном обсуждении членов «семерки» с участием Зеленского. Саммит пройдет 15-17 июня во французском Эвиан-Ле-Бэйне у границы со Швейцарией. Ожидается, что лидеры обсудят экономические последствия войны в Иране и другие международные вопросы. Могут быть затронуты такие темы, как глобальные экономические дисбалансы, цепочки поставок критически важных минералов и цифровая среда для несовершеннолетних. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении. Добавлю, накануне саммита в интервью «Нью-Йорк-Пост» Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на все французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог на технологические компании Соединенных Штатов.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Форум «Россия. Спортивная держава» пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября. Местом проведения мероприятия был выбран Красноярский край, поскольку там есть современная спортивная инфраструктура. Также регион обладает большим опытом проведения крупных соревнований. «Россия. Спортивная держава» – значимое событие спортивной жизни и страны, и мира, которое традиционно привлекает внимание всех специалистов. Уверены, что мероприятие пройдет на высшем уровне. В рамках пригласительной кампании необходимо сконцентрировать усилия на приглашение иностранных спортивных организаций, особенно федераций, которые допустили участие российских спортсменов без ограничений использования гимна и национального флага. Площадку нужно активно использовать для продуктивного взаимодействия с международным спортивным движением, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. К другим темам. Мира Андреева вернулась на 5-е место, а Даниил Медведев поднялся на 7-ю строчку в мировом теннисном рейтинге. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Мира Андреева повторила свой лучший результат в карьере, поднявшись с 6 на 5 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. 6 июня россиянка впервые выиграла турнир «Большого шлема», открытый чемпионат Франции, после чего решила взять паузу и на минувшей неделе в турнирах не участвовала. Однако смогла обойти в мировом рейтинге Аманду Анисимову. Американка боролась за титул в Лондоне, но проиграла в четвертьфинале и не смогла защитить очки за прошлогодний финал. Мира Андреева уже была 5-й ракеткой планеты с июля по октябрь прошлого года. Диана Шнайдер и Анна Калинская сохранили 16-е и 20-е места соответственно. Екатерина Александрова опустилась с 17-й на 19-ю строчку. Тройка лидеров прежняя. Арина Соболенко из Белоруссии, Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, и полька Ига Швёнтек. Даниил Медведев обошел серба Новака Джоковича, поднявшись с 8-го на 7-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На минувшей неделе Медведев добрался до полуфинала на турнире в нидерландском Хертогенбосе, где уступил Камилу Майкшаку из Польши. Тот в итоге и выиграл турнир. Карен Хачанов потерял 3 позиции, опустился на 18-ю строчку. Андрей Рублев остался на 13-м месте. Лидирует итальянец Яник Синер, следом идут испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев.
1: Московский клуб континентальной хоккейной лиги ЦСКА проведет первый домашний матч в предстоящем сезоне против столичного «Спартака» 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Ну а в первый день нового сезона, который стартует 5 сентября, московская «Динамо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Акбарс» встретится с новосибирской «Сибирью», ярославский «Локомотив» сразится с челябинским «Трактором», череповецкая «Северсталь» с салаватым «Юлаевым», петербургский «СКА» мериться силами с тольяттинской «Лады», а «Спартак» с нижегородским «Торпедо». С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.

0: Реклама.
1: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
2: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Рекламные службы 495-105-5244.
6: В Москве 17:30.
7: Новости.
6: В студии Наталья Христова. Заявление Запада и Киева о якобы атаке российских вооруженных сил на Киево-Печерскую лавру официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала состряпанной фальсификацией. Так, президент Франции Эммануэль Макрон ни слова не проронил о терактах Киева, но тут же соорудил фейк об ударе по Киево-Печерской лавре с обвинениями в адрес России, указала Захарова. На лету разобрались и внезапно вспомнили про статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, отметила представитель МИДа. Ранее Минобороны России заявила, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры минувшей ночью был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот». В ведомстве допустили, что одной из причин некорректной работы этого комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшим сроком годности. Основные транспортные проекты обсуждали на встрече в Кремле Владимир Путин и глава Минтранса Андрей Никитин. Президент затронул тему развития сети высокоскоростных магистралей. Глава государства уточнил, что неоднократно обсуждал со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания магистрали Москва-Минск. Министр транспорта России предложил следующими строить ВСМ в Казани и белорусскую столицу.
8: Если говорить о российских дорогах, то самый такой эффективный маршрут – это участок Москва-Нижний Новгород и далее до Казани. То есть он дает максимальный экономический прирост.

0: экономический смысл. Второй по интересу проект – это международный проект «Москва-Минск». Ну и далее уже, соответственно, все остальные проекты идут. Поэтому, с вашего разрешения, разрешите приступить к предварительной проработке этих проектов в соответствующее просьбе направления. И нам хорошо бы в 2028-2029 году уже определиться, срастить финмодель и начать двигаться дальше.
1: Что касается «Москва-Минск», мы с Александром Григорьевичем неоднократно это обсуждали. Президент Беларуси поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет.
2: Министр Никитин также рассказал о работе над ВСМ, который свяжет Москву и Санкт-Петербург. По его словам, сейчас специалисты возводят эстакады и переходы через действующие инфраструктурные объекты. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина примет участие в пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке в эту пятницу, 19 июня. Следует из информации на сайте регулятора. Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике. ТАСС напоминает, что председатель ЦБ не участвовала в Петербургском международном экономическом форуме в связи с больничным. 4 июня она должна была выступить на макросессии в первый день ПМЭФ. Глава регулятора также не присутствовала 9 июня на конференции «Российский фондовый рынок». Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: В Москве завтра обещают облачную с прояснениями погоду. Временами дождь, ночью местами ливни. Температура воздуха днем составит плюс 17-19 градусов. Сейчас в российской столице также плюс 17. Атмосферное давление низкое, 738 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Берлине. В первом круге она встречалась с Анастасией Потаповой, представляющей Австрию. Потапова отказалась от продолжения борьбы при счете 6-1-0-0 в пользу россиянки. Встреча продолжалась 29 минут. В следующем круге Александрова сыграет с первой ракеткой мира, белорусской Ариной Соболенко. Международная федерация футбола планирует пригласить Россию на новый турнир среди юношей до 15 лет, сообщает The Athletic. По данным источника, новый турнир должен пройти в США в сентябре. Отмечается, что соревнования открыты для всех 211 входящих в FIFA ассоциаций, включая Россию. О создании нового турнира было объявлено на заседании Совета FIFA в декабре. Он будет включать в себя более короткие матчи и меньшие по размеру поля. В каждой команде будет от 7 до 9 игроков. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место на международном шахматном турнире, который прошел в Ташкенте. Сегодня он сыграл ничью с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедияровым в последнем 9-м туре. Россиянин играл черными, матч завершился на 54-м ходу. Ну а по итогам турнира Непомнящий набрал 5 очков и по дополнительным показателям занял третье место. Победителем стал представитель Узбекистана Мухиддин Мадаминов. Спасатель Московской городской поисковой спасательной службы на водных объектах Сергей Михайлов стал победителем открытого Кубка Европы по силовому спорту, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Отмечается, что по итогам соревнований Сергей занял первое место и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Ну а главным достижением стало установление новых рекордов России, Азии, Европы и мира в дисциплине по подъему спортивного снаряда весом 86 килограммов. И о спорте на этом пока все.
2: В новом выпуске журнала Discovery
3: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
2: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
3: Для лиц старше 16 лет.
0: Маяк. Муз-дог.
4: Дорогие друзья, сегодня о появлении твиста на планете и о таком явлении, которое продолжалось очень недолго, но действительно заслужило название твистомания 60-го, где-то по 64-й год всего-то. Знаете, ничто не вечно под луной, все повторяется. Когда появился твист в Америке, знаете, доходило до того, что американские врачи, а врачам люди верят, понимаете? Ну, знаете, да? Врачам люди верят. Врачи говорили, это можно суставы вывихнуть, и вообще позвоночник страдает. Нельзя танцевать твист. Моралисты говорили, что это просто безобразие. Вот. Но что творилось за океаном в Великобритании? Консервативная, еще более консервативная страна, чем американские Соединенные Штаты. Один из главных танцоров и хореографов страны на радио BBC говорил о том, что это верх неприличия для английской женщины. Это причем тогда, заметьте. Ну, у них там отношения, это, в общем, с королевской семьей такое нормальное. Тогда, когда уже Виндзоры твист танцевали вовсю. Ну, правда, по телевизору не показывали, понятное дело. Все знали, что Виндзоры танцуют твист. Вот, но вот так. Ну, понятное дело, и у нас. Хотя вот когда... Сейчас я вспомню Никиту Сергеевича Хрущева, но опять же ничего нового. Несколько сотен лет назад один из поздних китайских императоров сказал: «Династия Мин умерла только потому, что там была дурная музыка». Не самый умный император был. Он не знал, что династия... Не династия, империя. Империи умирают по другим причинам. Когда твист добрался до Советского Союза, Никита Сергеевич Хрущев, он же во всем хорошо разбирался. Как мы знаем, он лучше всех разбирался в изобразительном искусстве, понятное дело. Вот, в кинематографии разбирался, и, понятное дело, в музыке. Он говорил о том, что ну как так, у нас есть прекрасные народные танцы. Неужели нельзя танцевать русские, украинские, грузинские, татарские, башкирские танцы, которые гораздо лучше, чем вот эта трясучка? Дальше он еще, понимаете, он же фантазер был. Мне сказали в КГБ, ребята в КГБ работают, они разбирают, не в КГБ, в КГБшники, цитирую именно, КГБшники, он не стеснялся так говорить. Это секта трясунов. Хотя, ну, английского он не знал, как и, в общем, всех остальных, кроме русского языков, вот, понимаете. Трястись — это шейк, это другой танец. А твист — это крутиться. Знаете, и, допустим, песню «Лучший город земли» Арно Бабаджаняна в исполнении Муслима Магомаева запретил ставить на радио, запретил ставить лично Никита Сергеевич Хрущев. Ну, вот так. Ну, потому что эта же песня развращала, понимаете? Ну, как, трясуны какие-то сплошные. Арно Бабаджанян был очень остроумным человеком. Абсолютно беззлобным, действительно очень остроумным. Через неделю, две, может быть, через месяц после того, как совершился, ну, что греха таить, переворот, и Хрущева сняли, Арно Бабаджанян позвонил на гостелерадио и сказал: «Знаете, Муслим сделал все, что хотел, все, что мог. Муслим сделал все, что мог. Хрущева сняли. Теперь лучший город земли можно крутить по радио». А вообще первое появление... И после этого «Лучший город земли» вернулся в радиоэфиры. А вообще первое появление танцевальных движений твист, ну, это все прекрасно знают. Это «Кавказская пленница». Вот. Но не все знают, что вот этот вот пассаж героя Моргунова, бывалого, давите ногой один окурок, потом второй... Второй окурок, пожалуйста. А теперь двумя ногами два окурка. Понимаете, кинематографисты... Они жили своей жизнью, и у них доступ к зарубежным источникам был больше. И они прекрасно знали, что Чеби Чейкер говорит про твист. Это фраза Чеби Чейкера. «Вы крутите руками и спиной, как будто натираете себе спину полотенцем. А двумя ногами вы совершаете движение, как будто давите два окурка». То есть, ну, это не то, что плагиат, это такой вольный перевод, вольная интерпретация на русском языке. И, по-моему, получилось великолепно. Разумеется, первые танцевальные движения твиста — это песенка о медведях. Ну, все же помнят, да? И учились, наверное, у Натальи Варлей. Кстати, мало кто помнит, мало кто знает...

Вам следовало бы изучить те атмосферные, гидрографические, геологические феномены, которые дают греческому свету все эти свойства, эту мучительную прозрачность. Почему здесь, как нигде, море кажется грезой сверкающей тени? Почему кажется, что острова зарождаются вместе с рассветом? Неужели люди, воспевая несравненную мощь этого света, тем самым увеличили его яркость? Или стоит признать, что боги действительно существуют? И что все, что о них рассказывают от Гесиода до Кавафиса, это не сказки. Оружие в Илиаде всегда блестит. На щите Ахиллеса блестит неистомное солнце. Доспехи отражают свет. И когда умирает или получает ранение какой-нибудь воин, глаза его тьма окружает черное. Из этих световых ливней греки извлекли много уроков. Купаясь в этом золотом свете, они поняли, что пребывание человека на земле похоже на короткий промежуток между утром и вечером, во время которого все открывается нам. Промежуток, который мы называем день, и сложение этих дней образует человеческую жизнь. «Живущая в этом свете, в сущности, живет в нем без всякой надежды и ностальгии», пишет в своей небольшой книжке Гуго фон Гофмансталь. Путешествуя по островам, Одиссей открывает для себя их невинность. Он их первый исследователь. Будучи отважным мореходом, он первым заглядывает за эту тайную завесу. Свет выявляет то, чего еще не заметил глаз. Одиссею не от чего отталкиваться, чтобы понять то, что ему открывается. Циклоп, колдунья, превращающая своих любовников в свиней, свирепый великан, ревущее чудовище – для него все ново в свете этих фотонов. Оборотная сторона света – туман. На этих островах он поднимается внезапно. Словно накинутая каким-то богом пелена. Не это ли мимолетность тумана подтолкнула Гомера к многократному использованию образа, нагоняемой на героев каким-нибудь богом тучи, которая позволила выводить их из битвы? В 20-й песне Илиады Аполлон защищает Гектора, окутывая его туманом, нетрудной для бога вещью. Трижды могучий Пелит на него нападал, ударяя пикой огромной, и трижды вонзал ее в мрак лишь глубокий. Гомеровское море всегда волнуется. Ветер несет с собой погибель кораблей. Кто избежит потопления верного, если во мраке вдруг с неожиданной бурей на Черное море примчится Нот или Зефир истребительно быстрый? От них наиболее в бездне морской, вопреки богам, корабли погибают. Гневу моря никогда ничего не предшествует. Буря возникает без всяких предупреждений. Морские чудища импульсивны. В античном мировоззрении буря – проявление гнева оскорбленного бога. Одиссей вспоминает: «Остров Сирен потеряли мы из виду. Вдруг я увидел дым и волнение великого шум повсеместный услышал. Выпали весла из рук у гребцов устрашенных». Мы любуемся воздухом, стоя на выступе одного из Кикладских островов. Он разливается перед нами в своих порывах и обманчивых успокоениях, предшествующих судорогам. Мы следим за его взбалмошными шквалами, раздающими оплеухи водам. Мы понимаем, что для моряков Одиссея море было источником всевозможных угроз. Любое плавание между этими близко стоящими друг к другу островами, каким бы непродолжительным оно ни было, окунало их в неизвестность. Каждый выход в море таил в себе перспективу бедствия, как говорит Одиссей, опасного приключения, прыжка в пустоту. Полные страха они продвигались от острова к острову. Это плавание походило на прыжки блох от одного прибежища к другому. «Одиссея» — это рассказ о вечном кораблекрушении. И цепляющийся за обломки Одиссей не раз будет стонать. «Бросился вниз я, раскинувши руки и ноги, и прямо тяжестью всею упал на обломки, несомые морем, их оседлавши я начал руками, как веслами, править». Одержимый своим возвращением на Итаку, Одиссей все время оказывается на воде. Его несет к тому берегу, а потом боги спасают его. Он восстанавливает свои силы, сбивается с пути и постоянно возвращается к своей навязчивой идее – вернуться домой. И Гомер чеканит это. Невозможно питать надежду на возвращение, не имея этой навязчивой идеи. Только упорством можно победить бурю. Только постоянство может привести нас к цели. Это выбито на щите самого Гомера. Целеустремленность и верность являются самыми высокими добродетелями. В конце концов, именно они – одержит победу над непредвиденными обстоятельствами. Но не отступать в этом заключается достоинство жизни. Ну и нельзя не вспомнить здесь... Нет, конечно, можно не вспомнить, но я вспомнил. Автора «Божественной комедии» и, собственно, текст «Божественной комедии» Данте Алигьери, где
архитектура ада.

0: устроен таким образом, что вот эта спускающаяся, сужающаяся воронка ада, а на самом дне является собой замерзшее озеро Коцет, в которое вмерз Люцифер и те, кто приговорены к последнему кругу ада, а именно предатели. И как у Гомера верность является высшей добродетелью, так и 2000 лет спустя, получается, в средневековой Сиене то же самое повторяет и Данте Алигьери, будучи поэтом нового времени, изобретателем этой самой поэзии нового времени, да, открывающий современность для нас и для своих соотечественников, ну, так мы говорим сегодня, смотря на это 5 веков спустя. И Одиссей тоже представлен в «Божественной комедии». Понятное дело, что он, как язычник, дохристианин, не может быть помещен в рай. Да, в раю только те, кто являются христианами или предтечами пришествия самого Христа. Но Одиссей там выведен как... Там рассказано о его жизни после возвращения на свой остров, где его ложе вырублено из оливы, где его жена Пенелопа, не сдающаяся под натиском всех этих женихов, где сын Менелай, встретивший отца впервые в своей жизни после 20-летней разлуки, 10 лет бились под Трое, 10 лет Одиссей возвращался. И что делает Одиссей, возвращаясь домой, становясь снова царем? Не проходит и какого-то длинного, долгого времени. Он снова, начиная грустить, тосковать, снова собирает свою команду и плывет на запад через Гибралтар и терпит крушение у горы Чистилища, да, которая у Данте находится где-то в Атлантике, в районе, получается, Канарских островов, если брать современную географию. Но суть не в этом. Суть в том, что геркулесовые столбы, оформляющие Айкумену греческую, да, вот это внутреннее Средиземное море всей цивилизации, он выходит за пределы мира, и там терпит крушение, и этому не то чтобы не расстроен, он этого жаждет. Да? То есть Одиссей — это такой вечный, действительно устремленный к чему-то загоризонтному, потустороннему. Потустороннему не в метафизическом... Нет, именно в метафизическом смысле. Не в мистическом смысле, а к метафизическому. Что он ведом этой самой звездой, и только на таком усилии, только на таком... на такой приверженности чему-то, что лежит за пределами этого мира, и, возможно, существование человека, да, если мы обращаемся к антропологии Гомера. Татьяна вспоминает, конечно же, цитату Мандельштама. Я тоже ее очень часто вспоминаю. Не только ее. Да, вообще Мандельштам был очень внимательным читателем Гомера. «Достойно и на равных с Гомером прокомментировал Одиссею Мандельштам», пишет Татьяна. «Одиссей возвратился пространством и временем полный». Вообще и у Мандельштама, и у Бродского, и у многих других поэтов, да, и список кораблей можно вспомнить, тема Одиссея, темы, поднятые Гомером, которые перечислял Тессон в первом часе нашей программы, вызывает желание не то чтобы комментировать, а желание приобщиться, даже не приобщиться, а что мы те же самые люди, что мы тем же самым заняты, мы тем же самым терзаемы. И действительно, постоянное обращение поэзии к Гомеру по всему миру, да, неважно, это русская поэзия, греческая поэзия, немецкая, французская, английская, все это показывает единство этой самой европейской цивилизации, которая вот там и зародилась, как ребенок Рима и Иерусалима. Да. Гомер чеканит, что не отступать, в этом заключается достоинство жизни. Боги будут всячески пытаться подавить его первоначальный порыв. Эол заставит разбушеваться ветра. Ужасное чудовище Харибда и Сцилла сожрут его моряков. Нет, море совсем недружелюбно по отношению к человеку. Гомер называет его хмельным, пустынным, бесплодным. Он противопоставляет его нечеловеческое пространство земле, на которой возделывают рожь. Цвет его поверхности темно-синий. Если вы видели, как на просторах Эгейского моря возникают огромные муаровые пятна, которые окрашивают воду в аспидный цвет, вы поймете этот эпитет. И тогда вам хочется остаться узником венецианской голубятни на Тиносе. Будет не бесполезно вдохнуть в себя всю глубину этого воздуха, чтобы лучше понять Гомера. Море недружелюбно, и смерть на море – кошмар для любого человека. Морская пена безжалостна к памяти. Кто вспомнит об утонувших? Никто. Кто вспомнит о вернувшихся на берег героя? Целое человечество. И тогда у всякого моряка, видевшего ураган, возникает мысль, а что, если эти Одиссеевы чудовища были просто воплощением бури? Когда в снастях слышен вой ветра, не представляется ли нам некий пробудившийся зверь? Этот рев превращает человека в ничтожную блоху. Море бушует, и его гнев обретает лицо. Поэту остается только изобразить его. Есть свет, есть туман, а потом возникают острова. Видите, каким приемом пользуется Сильвен Тессон? Он постепенно создает этот мир, да, постепенно являет его глазам, и вот как на рассвете поднимаются эти самые очертания островов, точно так же они встают и перед нами. 967-103-5533. Прервемся на новости.
1: Человек читающий. Чем больше папы адекватного и любящего, тем ребенку лучше, и матери лучше, и семейной системе в целом.
2: Екатерина Бурмистрова, психолог, психотерапевт.
3: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 21.30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Артемов, ДНР, сообщили сегодня в Минобороны. Кроме того, за сутки в Красном Лимане российские военные заняли 35 зданий и уничтожили не менее 30 военнослужащих ВСУ. В Константиновке взято более 100 зданий, противник потерял свыше 100 солдат и офицеров. Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Российские военные также сообщили, что поразили за сутки места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаммерс» американского производства, 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 453 беспилотника. На встрече в Кремле министр транспорта Андрей Никитин сегодня доложил Владимиру Путину о наиболее интересных проектах высокоскоростных магистралей и развитии речного транспорта. Сегодня построено 3 новых порта в Татарстане и Якутии. По поручению президента запущен проект «Речные магистрали». Ежегодно растет пассажиропоток. Москва также запустила речные перевозки и построила верфь. «Метеоры» строятся в Нижнем Новгороде и Ленинградской области.
2: Пассажирский речной транспорт развивается еще более динамично, чем грузовые перевозки.
3: А средний возраст этих судов пассажирских речных?
2: Ну вот с учетом того, что мы сейчас обновляем, это 38 лет, но он будет меняться вот прямо на глазах. То есть Москва выпускать будет не более 40 судов планирует выпустить. То есть этот возраст будет очень сильно снижаться. И круизные лайнеры тоже строятся.
3: Ну, круизные, по-моему, еще постарше даже, да?
2: Есть, но строятся прям совсем новые, поэтому средние. То есть здесь эта работа, у нас люди требовательные, турист пошел требовательный, поэтому все владельцы судов, они активно их приводят в порядок.
0: Президент также поручил проработать строительство ВСМ от Москвы до Казани и до Минска. Перечень автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси в России, пополнит G-Tour X70+. Распоряжение об этом находится на подписи, сообщили в Минпромторге. Автомобиль китайского бренда собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта и отличается высоким уровнем локализации производства, пояснили в министерстве. В марте этого года перечень такси пополнили модели Haval F7, Haval F7X, Haval Glion и Tenet T7, а в мае Амода S5 напомнили в Минпромторге. Мини-парад планет можно наблюдать сегодня в небе над столицей. Об этом рассказала агентству «Москва» старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко. По словам эксперта, сегодня Меркурий достиг точки наибольшей восточной элонгации. Планета на небе оказывается на максимальном удалении от Солнца, буквально выныривает из его лучей и становится видна невооруженным глазом. В западной части неба также будут видны Венера и Юпитер. Планеты можно будет увидеть невооруженным глазом, добавил эксперт. При этом Венера будет самой яркой, Юпитер чуть менее ярким, а Меркурий будет выглядеть слабой точкой между ними и местом заката. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет +15 градусов, идет дождь, атмосферное давление низкое, 738 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев. Ранее источник Матч ТВ информировал о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Футбольный «Краснодар» получил больше всех призовых по итогам минувшего Кубка России. Как сообщает пресс-служба турнира, «Краснодар» заработал 234 миллиона 450 тысяч рублей. «Спартак» получил 229 миллионов 810 тысяч. Напомню, в суперфинале турнира «Спартак» в серии пенальти обыграл «Краснодар». Футбол. Чемпионат мира. Сегодня в первом матче очередного игрового дня. Сенсация в группе H. Испанцы не смогли обыграть Кабо-Верде 0-0. Тем временем на чемпионате мира очередной скандал, на сей раз связанный с расизмом. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Международная федерация футбола начала официальное расследование в отношении австралийского арбитра Шона Эванса. В виде ассистента ВАР обвиняют в демонстрации неонацистского символа прямо во время прямой телетрансляции. Инцидент произошел перед матчем сборных Германии и Кюрасао. Когда камера крупным планом показывала судейскую комнату, Эванс опустил руку и продемонстрировал перевернутый жест «Окей». В правозащитной организации FAIR заявили, что в ультраправых кругах этот знак используется как символ организации, которая признана в РФ террористической и ее деятельность запрещена. Борцы с дискриминацией уже потребовали немедленно отстранить рефери от работы на турнире. Впрочем, у этого эпизода есть и другое объяснение. В соцсетях и спортивной прессе напоминают о популярной детской игре Circle Game. По ее правилам нужно незаметно показать такое кольцо из пальцев ниже пояса, чтобы поймать взгляд товарища. Многие считают, что арбитр просто глупо и неуместно пошутил на камеру.
1: Продолжаем о футболе. Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Амарим возглавит Милан. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. 41-летний специалист на этой неделе подпишет контракт до лета 2028 года с опцией продления еще на один сезон. Зарплата Амарима в Милане составит фиксированные 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы за трофеи и выход в Лигу чемпионов. Теперь новости от тенниса. В Берлине продолжается крупный женский турнир WTA 500. Екатерина Александрова вышла во второй раунд, пройдя Потапову, представительницу Австрии. Первый сет выиграла Александрова 6-1. Далее Потапова снялась с матча из-за травмы. Во втором круге Екатерина сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Людмила Самсонова проиграла Элизе Мертенс 6-1, 3-6, 0-6. Диана Шнайдер уступила Николе Бартуньковой 2-6, 7-6. 3-6. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место на международном турнире US Chess Cup в Ташкенте. Россиянин набрал 5 очков и занял третью строчку по дополнительным показателям. Победителем турнира оказался представитель Узбекистана Мухиддин Мадаминов. И пока это все новости спорта.

0: Человек читающий.
1: Мы возвращаемся. Сильвен Тессон, «Лето с Гомером». Татьяна пишет, а вообще роуд-муви это про отъезд из дома или про возвращение домой? Наверное, все-таки про возвращение. Гомер был прав. Это хороший вопрос, Татьяна. Мне кажется, каждое возвращение, оно же и отъезд. И роуд-муви в этом смысле очень любимый мной жанр, что он как уроборос поглощает свой хвост, и невозможно поставить в нем точку, а если мы ставим, то это всегда точка с запятой. Есть свет, есть туман, а потом возникают острова. Каждый из них — отдельный мир. Разбросанные тут и там, они плывут, скользят, рассеиваются, словно галактики. Иногда, бликуя на солнце, они дробятся на мелкие части. Что их связывает? Навигация. След корабля — невидимая нить, соединяющая эти затерянные в море жемчужины. Мореплаватель собирает их. А если воздух недвижим, они похожи на каких-то чудищ. Или на вершины горной цепи, чьи долины затоплены морем. На этих островах мало растительности. Греки отдали их козам, которые стригут их лужайки бесплатно. Каждый остров хранит суверенитет своего надменного и великолепного мира. Они очерчивают свои границы ватерлинией со всеми своими животными, богами, законами и тайнами. Иногда по утрам они исчезают в тумане, а потом снова возникают в прозрачном воздухе дня. Они как маяки. Достаточно некоторое время пожить на каком-нибудь подверженном ветрам и этой игре света маленьком острове, чтобы почувствовать муки одиночества. Каждый остров укрывается в своей скорлупке. Соседние острова становятся такими же чужаками, как папуаз для европейцев XIX века. Их вырисовывающиеся вдали силуэты не похожи друг на друга, но все кажутся недоступными и разделены опасными фарватерами. И каждый таит в себе горестный секрет. Черпало ли воображение античного художника свое вдохновение в этом сосуществовании отдельных миров? Острова не общаются друг с другом. Вот чему нас учит Гомер. Разнообразие заставляет сохранять своеобразие. Сохраняйте дистанцию, если вам дорого разнообразие. Ахейцам эти острова представлялись суровым и опасным местом, чем-то вроде каменных замков, подвешенных между морем и небесами. Здесь человек должен быть готов к испытаниям. Наградой за это будет новое знание. Однажды перед нами возникает остров циклопов, на котором живут низшие существа, не умеющие обрабатывать землю и занимающиеся лишь сбором фруктов, то есть существа, далекие от цивилизации. Потом появляются острова волшебниц, единственная цель которых — заставить человека забыть о своих стремлениях. А вот вырастает остров лотофагов, царство, где слабый человек предается наслаждению беспамятством. И, наконец, Итака. Этот остров не ловушка, как все остальные. Это дом. Итака сверкает, как солнце, потому что она — центральная ось Одиссеева мира. Одиссей открывает собой династию подлинных искателей приключений. Они ничего не боятся, потому что у них есть порт приписки. Это царство делает вас сильнее. Безумен же тот, кто уступит его за коня. Подлинная география Гомера уходит корнями во всю эту архитектуру. Родина, очаг, царство.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Никогда не поздно стать подающим надежды взрослым человеком. Можно и в 40.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Настает час, когда следует обратиться к врачу.
3: Язык. Закройте. Откройте. Закройте. Откройте. На что жалуемся?
4: На голову жалуется.
0: Авторский подкаст.
5: Доктор, мне только спросить.
0: Рита Митрофанова решает наболевшие вопросы в эфире шоу «Физики и лирики».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите.

0: слушаете «Маяк».
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
0: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
0: Каждую среду и четверг с 17:00.
1: Большая энциклопедия лета. Июнь.
0: Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь.
1: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Аудиосторис.
1: Известно, что лягушки входят в рацион жителей Франции, отчего британцы прозвали их лягушатниками. Впрочем, употребление лягушек характерно не только для французов. Они также популярны в Италии и Германии. Франция известна видом съедобной лягушки, хотя этот вид широко распространен по всей Европе и европейской части России, исключая лишь Средиземноморье и южные регионы России. Особенность названия вида – латинская аббревиатура КЛ, которая означает термин «клептон». Так называют вид, который появился в результате скрещивания двух других видов. Съедобная лягушка возникла в результате смешения генотипов озерной и прудовой лягушек, чьи зоны обитания перекрываются. Их потомство воспроизводится полусексуальным способом, при котором наследственный материал одного родителя утрачивается в последующих поколениях. Так, если спариваются прудовая и озерная лягушки, появляется съедобная. Скрещивание съедобной с прудовой вновь дает съедобную форму, без участия генетики прудовой. Но если скрестить съедобную с озерной, результатом станет чистая линия озерной формы, без признаков присутствия генома прудовой особи. Размеры съедобной и озерной лягушек сопоставимы. Обе достигают длины около 11 сантиметров, тогда как прудовая вырастает только до 8. Теоретически все три вида являются равноценными в гастрономическом плане, поскольку вкусовая разница несущественна. Вероятно, что на обеденный стол попадают представители всех трех видов.
0: Аудиосторис.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Сегодня ночью российские военные в ответ на теракты киевского режима нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, которые производят, ремонтируют беспилотники, а также собирают комплектующие для ракет. Все цели поражены. Подробности у нашего обозревателя Бориса Белина.
2: В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками поражен киевский завод «Радар». Там делают комплектующие для тяжелых БПЛА и выпускают радиолокационные системы военного назначения. Кроме этого, удар нанесен по производству беспилотников большой дальности на территории киностудии «Довженко» и по площадке украинской компании «Беспилотные технологии». Там собирают беспилотники из иностранных комплектующих. Другая пораженная цель – завод «Маяк». На этом предприятии делают стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Еще один удар был нанесен по киевскому заводу «Буревестник». Его тоже приспособили под сборку БПЛА большой дальности. Как сообщает Минобороны, среди пораженных целей – производство боеприпасов для беспилотников компании «Укрармотех», киевский агрегатный завод и авиаремонтный завод гражданской авиации. Там тоже собирают различные системы для дальних БПЛА. Поражен и киевский инновационный терминал «Новая почта», где хранилась продукция двойного назначения. Удар нанесен по Днепровскому заводу электромеханического оборудования и промпредприятиям в Харькове, на которых собирались беспилотники и ракеты. Кроме того, поражены военные аэродромы в Умане, Черкассах и в Красной Слободке, а также ТЦК в Киеве. По данным российских военных, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. В Минобороны отмечают, что вооруженные силы России не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. По подтвержденной информации, здания в Киево-Печерской лавре были поражены ракетой американского зенитного комплекса «Патриот». Цитирую: «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Конец цитаты.
0: Также сообщается, что подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Артема в ДНР. В Константиновке вооруженные силы России ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение противника в юго-западной части города. США после финализации договоренности с Ираном намерены сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном на полях саммита G7, пишет Reuters. Американский президент подтвердил, что планирует обсудить украинское урегулирование с европейскими партнерами по «семерке». По словам Трампа, после завершения работы над иранскими договоренностями Вашингтон переключит внимание на этот вопрос. Трамп также назвал очень хорошими телефонные разговоры, которые 14 июня провел с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским. Он заявил, что видит возможность продвижения к миру, поскольку, по его словам, обе стороны открыты к этому. Сегодня ровно месяц со дня подписания Владимиром Путиным указа об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Второй президент Приднестровской Молдавской республики Евгений Шевчук в эксклюзивном интервью Вестям ФМ отметил, что задача указа – защита прав россиян, проживающих в республике. Этот шаг поможет гражданам в нестабильный и сложный для региона период, добавил он.
3: Действительно, указ президента от 15 мая этого года, он ожидаем в Приднестровье, потому что была определенная проблема с точки зрения того, чтобы иметь соответствующую процедуру, упрощенную, по получению российского гражданства. Так случилось, что граждане, проживающие, допустим, в Осетии, в Абхазии, имели этот упрощенный порядок, а приднестровцы нет. На сегодняшний день это ожидаемый, очень ожидаемый указ президента. Он направлен на то, чтобы защитить права российских граждан, соотечественников, проживающих в Приднестровье, и предоставить им российскую защиту. Потому что получение российского гражданства, получение российского паспорта обеспечивает граждан консульскими услугами. Хочу просто напомнить, это не только замена паспорта, это и акты гражданского состояния, это даже доверенности, это вопросы наследства, вопросы пенсии и так далее. В соответствии с федеральным законодательством российское государство обеспечивает граждан, проживающих за пределами России, консульскими услугами. Поэтому упрощение этих процедур – это тот шаг, который направлен помочь гражданам Российской Федерации в Приднестровье, особенно в этот период, когда вокруг региона вот такая нестабильная и сложная, я так сказал бы, мягкая ситуация.
0: Количество погибших от лихорадки Эбола на территории Демократической Республики Конго возросло до 192, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны. По данным ведомства, летальность вируса составляет 20%, а вспышки Эбола в Конго стало известно в начале мая. Спустя некоторое время Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию в стране чрезвычайной, при этом риск распространения лихорадки Эбола в Африке будет существовать всегда, подчеркивали во Всемирной организации здравоохранения. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Во вторник, 16 июня, в Санкт-Петербурге кратковременный дождь от 18 до 20 градусов тепла. В Москве завтра временами дожди. И днем в российской столице плюс 17, плюс 19 градусов.

Если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки. Если те профессора, что студентов учат, гаремыку школяра,

0: Audio Stories.
1: Шашень или корабельный червь. Моллюск длиной до 50 сантиметров, лишенный глаз и зубов, близкий родственник устриц. Его маленькая шляпка – уменьшенная раковина, которую он использует для сверления древесины. С появлением деревянных кораблей червь начал разрушать суда. Древесина становилась хрупкой, и корабли требовали постоянного ремонта. Оптимальные условия для червя – вода около 20 градусов Цельсия и соленость выше 8%. Такими характеристиками обладают и моря, и некоторые водоемы. Британский флот решил проблему, обшив корпуса кораблей медью. Это спасло суда от червя и позволило Англии занять доминирующую позицию на море.
0: Audio Stories.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться только в реке, только в реке.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень да нехороший. Мне говорит дядин свояк, что я пою почти как Трошин. Толку, что толку-то от моих

0: Не везет.
1: Аудиосторис.
2: Здание Бурдж-Халифа высотой 828 метров – выдающееся инженерное достижение Дубая. Построенное на рыхлом грунте без твердой породы, оно нуждается в постоянном энергоснабжении для устойчивости. Фундамент состоит из 192 железобетонных свай глубиной 50 метров и бетонной плиты толщиной 4 метра, которая равномерно распределяет вес. Для предотвращения растрескивания в бетон при строительстве добавляли лед, арматуру усиливали сталью. Общий объем бетона составил 320 тысяч кубометров. Сваи удерживают здание благодаря силе трения с окружающим песком, но соленые грунтовые воды вызывают коррозию металлических элементов. Для защиты фундамента применили многоступенчатую гидроизоляцию, антикоррозийные добавки, температурный контроль при заливке. Самое главное – это катодная защита, электрохимическая система с титановыми анодами, которая перенаправляет коррозию на них. При отключении электричества защита прекращает работу, что увеличивает риск ослабления фундамента, особенно при экстремальной погоде.
1: Аудиосторис.

0: «Маяк».
1: Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румби-румби-румби так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

0: Audio Stories.
1: Самолет преодолевает множество скрытых трудностей. Атмосферный воздух плотный, и при движении крыло создает подъемную силу. Из-за разницы давления на краях крыла появляются завихрения. Они вызывают индуктивное сопротивление, которое замедляет самолет, увеличивает расход топлива, снижает стабильность и создает шум. Для борьбы с этим используют винглеты – вертикальные окончания крыльев. Винглеты бывают разные – вертикальные, наклонные, в форме рожков или с двумя элементами. Их форма зависит от модели самолета и его задач. Эффективные винглеты сокращают расход топлива примерно на 5%.
0: Audio Stories.

слушайте «Бессонницу» каждое воскресенье в 23:07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите, делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru.

ветку сирени, смятый платочек, мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить?

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

0: принято.
1: Audio Stories.
2: Почти 80% международной торговли проходит морским транспортом. Большинство товаров доставляется в контейнерах. В мире насчитывается около 65 миллионов контейнеров с разными грузами, от игрушек до опасных химикатов. Риски перевозок связаны с плохой фиксацией и погодой, что может привести к падению контейнеров за борт. Ежегодно теряется больше 1000 контейнеров, что не так много по сравнению с общим объемом. В год перевозят примерно 250 миллионов контейнеров общей стоимостью 7 триллионов долларов. Большинство пропавших контейнеров тонут, но плавающие и с токсичными веществами вредят океанам и безопасности судоходства. Судовладельцы не обязаны раскрывать потери, поэтому большая часть контейнеров так и не будет найдена. Особенно опасные контейнеры с токсичными веществами, как при аварии «Экспресс Перл» в 2021 году у Шри-Ланки, когда потеря 1400 контейнеров вызвала массовое загрязнение и гибель морской жизни. Кстати, существительное «контейнер» произошло от английского глагола «contain» – «вмещать», «содержать в себе что-либо».
1: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико, построенный в 1960-х годах, имел сферическую антенну диаметром 305 метров. Он находился в карстовой впадине и состоял из принимающей платформы массой более 900 тонн, которая была подвешена на тросах. 1 декабря 2020 года из-за повреждений тросов платформа обрушилась. Тросы, состоящие из сплетенных стальных проволок, имели дефекты на концах. Паразитные вихревые токи, проходя по плохо заземленным тросам, вызывали ускоренную коррозию цинкового покрытия, ослабляя крепление. Первый разрыв произошел при низкой нагрузке. Затем при ремонте случился повторный. Коррозия и электромагнитные воздействия привели к окончательному разрушению, вызвав падение платформы на антенну. По мнению специалистов, разрушение радиотелескопа Аресибо положило конец поиску внеземных цивилизаций. Ближайший по мощности телескоп в 5 раз менее чувствителен к сигналам из космоса.
0: Аудиосторис.
2: Этот город до небес полон солнечных чудес. В нем утратил я покой, встретив взглядом с тобой. Видно, я

0: встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем счастье то, что все мы ждем. Брызги солнца летят, или это твой взгляд? Я чудак, или ты солнечное чудо?
1: Маяк.
2: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.

0: Северного и Южного сельских поселений. В районе введен режим ЧС. Вода продолжает заливать поля и проходить к населенным пунктам. Затоплены хутор Западный и СНТ Йодник. Евросоюз и Молдавия официально открыли первый и наиболее важный переговорный кластер в рамках процесса вступления республики в Евросоюз, говорится в заявлении Совета ЕС. Там отметили, что именно выполнение требований по этому блоку будет определять дальнейшее продвижение переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По данным Совета, для Молдавии установлены промежуточные критерии по всему кластеру, а также отдельные требования по главам, касающимся верховенства права. Их выполнение станет обязательным условием для перехода переговоров к следующему этапу и начало закрытия переговорных глав. Ранее Евросоюз открыл аналогичный переговорный кластер с Украиной. Согласно действующей методологии расширения Евросоюза, кластер основы открывается первым и закрывается последним, а прогресс по нему определяет общую скорость переговоров о вступлении стороны кандидата в Евросоюз. Сборная Бельгии сыграла в ничью с командой Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы G прошла в понедельник в Сиэтле и завершилась со счетом 1-1. Сборная Египта вела в счете после первого тайма благодаря голу Эмама Ашура. Бельгийцев от поражения спас автогол полузащитника египтян Мохамеда Хани. Во втором туре сборная Бельгии сыграет с командой Ирана, а сборная Египта встретится с командой Новой Зеландии. Обе встречи пройдут 21 июня. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня вторник, 16 июня. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 18, плюс 20. В Москве также синоптики обещают временами дожди. И днем в столице от 17 до 19 градусов.

0: Audio Stories.
1: Осенью 1948 года советские физики близились к созданию первой атомной бомбы. Руководитель проекта Лаврентий Берия контролировал каждый этап работы. Однажды на его стол попал документ о происшествии. Физики Арцимович и Панасюк самостоятельно управляли автомобилем и попали в аварию. Арцимович остался невредим, Панасюк получил серьезные травмы. Руководство осознало угрозу потери ценных специалистов и запретило физикам садиться самостоятельно за руль, даже при наличии прав. Через три дня вышел приказ, который строго запрещал нарушение правил перевозки с угрозой юридических последствий для водителей, передающих управление ученым.
0: Audio Stories. I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

0: Audio Stories.
1: Идра – небольшой живописный остров в Сараническом заливе рядом с восточным Пелопоннесом. Передвижение на Идре возможно пешком, верхом, на лошади, осле или по воде. На острове введен полный запрет на автомобили, мотоциклы и мотороллеры. Это обеспечивает чистоту, так как Идра – природоохранная зона. Исключение – один мусоровывозящий автомобиль. Велосипеды запрещены в порту и историческом центре, а мопеды можно водить только со специальным разрешением. При путешествии на остров автомобиль лучше оставить в поселке Метохе на материке и из Афин туда около полутора часов. До острова затем можно доплыть на пароме или водном такси.
0: Аудио 100.

Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Многие наверняка сталкивались с ощущением, что в период полной луны качество сна ухудшается. Научные исследования подтверждают влияние луны на организм человека, хотя оно проявляется гораздо скромнее, чем предполагают народные легенды. Установлено, что полная луна способна сократить продолжительность сна на 15-30 минут. Человек дольше засыпает, сокращается фаза глубокого сна, особенно в районах без яркого искусственного освещения. Яркий лунный свет нарушает работу внутренних часов человека, смещает суточные циклы организма, снижает синтез гормона сна мелатонина и поддерживает состояние повышенной активности головного мозга. Что касается влияния Луны на психическое здоровье, наука развеяла мифы. Нет убедительных доказательств прямой связи между фазами Луны и ростом числа пациентов в психиатрических клиниках. Сонливость может ухудшать течение расстройств, но Луна здесь не виновата. На самом деле лунный свет – лишь один из многих факторов, влияющих на ночной отдых. Гораздо сильнее воздействуют экранное излучение гаджетов, нерегулярный режим и стресс. Улучшить сон можно простым соблюдением режима и отказом от чрезмерного пользования экранов поздним вечером.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Пустыня Гоби известна как сокровищница окаменелых останков динозавров. Много миллионов лет назад здесь было мелководье Древнего моря. Постепенно климат стал экстремальным. Летом до плюс 45 градусов Цельсия, а зимой до минус 40. Именно это помогло сохранить костные структуры. Палеонтологи находят отлично сохранившиеся образцы. В 2017 году обнаружили группу дромеозавров, которые вместе спали. Это опровергло мнение об их одиночном образе жизни. В 2022 году нашли динозавра-пингвина, приспособленного к воде. Находка, казалось бы, удивительна для пустыни, но совсем обычная для Древнего моря. На сегодняшний день изучено менее 10% поверхности Гоби. А значит, впереди еще много открытий о Древней Земле.
0: Аудио Stories.